0: можно. Я
1: включу. Радио. СВХ плюс.
2: Я бы кто-то рассыпал звезды в твоем дворе, стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
3: Давай,
2: я включу.

0: музыка.
1: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Карма, сводишь счеты, мы в расчете, но и все.
0: 100% хиты. Музыка для всех.

0: Хиты по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.
1: Все будет хорошо. Куда бы ты ни шел.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

СВХ плюс. Музыка.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.

0: Каха Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: музыка для всех.
1: Гармоника, сып моя часть.
0: Только хиты.
2: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу. Мы же друзья, так.
0: Только твоя музыка.

которую слушаешь ты. Которые слушают.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: счастье для всех.
1: И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал. Ты не знаешь, зачем.
0: Только хиты. Твоя музыка.

жесткий вайб. Ты попадешь в этот жесткий вайб. Не обломаешься, будет в кайф. Будешь упрямым и будет в кайф. Станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дынишь, глубже ищи. Дерзкий для сильных жестокий вайб. Чё сдался, дружок?

0: СВХ плюс.
1: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Возьми телефон, детка. Я знаю, ты хочешь позвонить. Ты сегодня я слил мотив.
0: Радио, которое слушает тебя.
3: Небо все так же высоко. И солнце по крышам, и в городе.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат.

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я
0: растаю. 100% хиты.
1: Только

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это? Я сажаю.

0: СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут дожди, возможны грозы, ветер западный, юго-западный, умеренный, на побережье во второй половине дня порывистый. Днем по стране плюс 16, плюс 21 градус, Лепая Вентспилс до плюс 18, в Даугавпилс Резекне тоже плюс 17, плюс 18, в Риге от 18 до 20 градусов тепла.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
4: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
3: Минибанк?
4: Да, они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
3: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
5: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
6: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 7 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Сегодня 7 в срочном порядке рассмотрит изменения, которые позволят расширить вырубку леса под высоковольтными линиями. Все это после бури, которая бушевала в Латвии в ночь на 23 августа. Премьер Латвии Кулбергс поручил проверить происхождение транзитного зерна в латвийских портах. Латвия планирует перечислить 100 тысяч евро в специальный фонд помощи Непалу после разрушительного наводнения.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня парламент Латвии в срочном порядке рассмотрит изменения, которые позволят расширить вырубку леса под высоковольтными линиями. По оценке государственной компании Augsburguma Tickles, это может на 80% сократить число повреждений из-за упавших деревьев. Во время бури в ночь на 23 августа без света одновременно оставались 285 тысяч потребителей, то есть примерно треть Латвии. Специалисты устранили почти 3800 повреждений, обследовав около 27 тысяч километров линии электропередачи. Клиенты, у которых электричество не было более 3 суток, автоматически получат скидку на фиксированную плату за подключение в размере от нескольких евро до пары десятков евро, в зависимости от мощности подключения и количества фаз. Скидка должна быть отражена в счетах, которые придут в начале октября. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поручил проверить происхождение транзитного зерна в латвийских портах. Украина предупредила, что через латвийские порты под российскими документами могут перевозить зерно, вывезенное с оккупированных территорий Украины. Латвийские сельхозпроизводители также сообщают о резком росте потока российского зерна и выражают беспокойство из-за того, что латвийские порты отказываются принимать местную продукцию. Завтра, в пятницу, правительство проведет внеочередное заседание. Ответственные ведомства должны представить данные об объемах и происхождении грузов в латвийских портах. Представители портов пока не подтверждают рост российского транзита. Латвия планирует перечислить 100 тысяч евро в специальный фонд помощи Непалу после разрушительного наводнения. Финансовую и гуманитарную поддержку предоставят также Евросоюз, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Китай, Индия и другие страны. В зоне бедствия пропали в том числе 33 гражданина Латвии. Сведений об их судьбе до сих пор нет. Для координации работы и обмена информацией в Непале находится, среди прочих, представитель Министерства иностранных дел Латвии. Немецкие исследователи установили 2 предполагаемых участников попытки диверсии в аэропорту Лейпцига. По данным немецких СМИ, координатором операции могут быть уроженец России с латвийским паспортом, связанный с российскими спецслужбами. Второй подозреваемый – это гражданин Беларуси с российским паспортом. На него вывели следы ДНК, найденные на беспилотнике.

Она занимает с 2015 года. Президент Эстонии выполняет преимущественно представительские функции. Рижский аэропорт сегодня представит планы развития на ближайшие 25 лет. Один из главных проектов – это расширение устаревшего пассажирского терминала. Расширение необходимо для увеличения числа пассажиров и размещения современных авиационных технологий. Развитие аэропорта по-прежнему связывают с железнодорожным узлом Rail Baltica. Если ранее обещанный скоростной поезд построен не будет, центр Риги и аэропорт могут связать поезда Vivi. В прошлом году аэропорт обслужил более 7 миллионов пассажиров. И последнее. Сегодня пройдет первая публичная экскурсия по закрытой Елговской тюрьме. За 2 часа посетителям собираются показать одну из старейших тюрем Латвии. Учреждение на нынешней улице Палыдзибас работало более 1,5 века, но почти 2 месяца назад прекратило принимать заключенных после открытия новой Лепойской тюрьмы. Всех осужденных перевели именно туда. Комплекс бывшей тюрьмы теперь передан Елговскому самоуправлению. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Слушай, ну, как-то, знаешь, все равно, как-то не та. Как-то все не то. Как-то все не то. Все равно, не то.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Это все было, вы понимаете, всерьез.
3: Сейчас, мы ждали этого целый год.
2: Сейчас все тяп-ляп уже, товарищи. Закончился второй, начался третий. Ждали, да, год, чтобы перевернуть, понимаете? Ждали, ждали, дождались, то-то оно будет хорошо. Ну, я очень хочу сейчас, где у нас Вовуська? Вовуська прислал...
3: Что там?
2: Вовуська прислал, да, поэтические вирши, естественно. У Шапутинского и Кота всегда в один и тот же день. В сердцах он календарь срывает и топчет. Топчет цифру 3. Понимаете? Но с другой стороны, здесь как-то странно описано этот день, что этому самому Шапутинскому не нравится.
3: Наоборот.
2: Что его песню на всех просторах интернета один раз в год, да любой вообще другой исполнитель, кто угодно, если там, хотя бы там 50 миллионов человек твою песню в один из дней в году вспоминают, причем делают это хором, дружно. Кто-то с таким вот с этим чувством удовольствия, таком немножко где-то на маньяка похож, отсылая какое-то видео или какой-то мем со Шафутинским всем, или именно тебе, он так улыбается, ехидничает, да? Есть другие люди, которые в этот же самый момент получают: ой, как задолбал Шафутинский.
3: Ой, каждый год одно и то же.
2: А сами все равно посмотрят, а может, что-то новенькое, хорошенькое. Yeah. Вот, короче, нас миллионы, и я больше чем уверен, что для любого исполнителя, вот, особенно для Шафутинского.
3: Да.
2: Не, спасибо, конечно, за детство в 90-е. Спасибо.
3: Но он сам развлекается.
2: Короче, конечно, вот, и поэтому я считаю, что вот это вот направление, когда типа Шафутинскому не нравится день имени его, я вас умоляю. Наоборот. Он же, я не знаю, какая история, было ли кто-нибудь видел вообще интервью с Шафутинским по поводу именно песни и самого феномена, 3 сентября. Ведь наверняка какая-то история, когда он, например, не хотел эту песню там исполнять, или наоборот, дрался.
3: Он сразу ее услышал и сразу захотел.
2: Дрался за нее. Какая-то должна быть история. Не могло быть просто. Песня и песня, как сотни других, там, не наточены ножи.
3: Маджанжа.
2: В суе нельзя, понимаете?
3: Извините.
2: Маджанжа. Что это такое?
3: Не знаю. Там начало прикольное. Раз, два, три, четыре,
2: нет,
3: пять.
2: Она динамичная, само слово Марджанжа, вполне возможно, это про цыганочку, возможно, это имя, потому что я в цыганских именах не очень, потому что, я не настоящий, оказывается, цыган. Я сейчас посмотрел, я заплатил 200 и...
3: Он уже цыган?
2: Мне показали, что я наполовину лабрадор, наполовину кавказец. И это не порода собаки. В общем, короче, ребятушки, Шафутинскому спасибо за самогончик. Что это было? А, наш притончик гонит самогончик.
3: Интересная
2: история. Я тебе говорю, это 90-е годы, там вообще там такое. Он был бодрым, вот, и под него, конечно, тиктоки не снимали, вот, а сейчас надо. Зато под него все остальное снимали. Вот сегодня, кстати, Международный день бюстгальтера, например, да? Вот спроси. Вот, все работало в 90-х, ребятушки. Казалось бы, совпадение, а я вот не думаю. Мои прекрасные, кто у нас там? Андрюшка Баварский, привет, guten Morgen. Ритулечка, привет, спасибо за поехали в 6.57. Обожаю. Ритуся, я хотел, у меня первое, увидел, прочел и такой... я там сказал, поехали. Не я сказал, конечно же, об этом.
3: Женщина.
2: Женщина, да. И вот я такой, Рита говорит, спасибо большое, обожаю. Я такой думаю, когда человек обожает, вот когда что-то из слушательских голосов идет? Когда это его там ребенок или там он сам, конечно, мы любим меня, мы желаем счастья мне. Каждый из нас...
3: И только мне.
2: Это вы. И, соответственно, я хотел сказать, Рита, это твой ребенок? Потом вдруг вспомнил, что это мой ребенок. Я это записывал на перерыв.
3: Только сомнение было.
2: На перерыв. березки, Таллинос и Бривибус, по-моему, на светофоре. Я говорю, ну-ка еще, когда она там на светофоре говорит, поехали, поехали, с заднего сиденья, знаешь, как это самое, зеленый загорелся. Я говорю, ну-ка давай еще разочек, и записал тогда голос ее.
3: И все, потому что детский труд.
2: Бесплатно, и все, да, конечно, детский труд, естественно. В общем, короче, я хотел у Риты спросить, это ваш ребенок, потом вспомнил, что это мой. Это вот как это самое, когда тебя сажают, значит, ну, в самолете ты позываешь стюардессу, говоришь, не могли бы вы, ну, а тебя посадили рядом с орущим ребенком. И тебе, блин, 3,5
3: часа. Пересадите меня.
2: Можете меня пересадить или ребенка пересадить? Он говорит, это невозможно. По правилам нашей авиакомпании родитель все-таки должен быть со своим ребенком рядом сидеть. Понятно? И вот это вот все, вот это вот, конечно же, ты понимаешь, и от этого становится немножко не по себе. Привет, бодренькая утреца, Кристиночка, здорово. Бригада Вечного Солнца рассказал Витенька. Вот, казалось бы, мужик, понимаешь, ну реально, ну он может просто одной левой, ну, с друзьями построить дом быстро, причем закрытыми глазами. Там все, что угодно может сделать, да? Значит, как бы, и спеть всего Цоя, ну, как бы, ну, взять любую песню, задом наперед может любую песню спеть, понимаешь? Ну, короче.
3: И что он?
2: Доброе утро, Володя и Александр. И привет Афоньке. Это мы один день с Полиной назвали паучка, который живет у вас в студии.
3: Так, у меня вопрос.
2: Алло, слушай, у меня вопрос. Что это за... Это не... Будь мужиком, прекрати вот это вот. Мы с Полиной называем паучка. Ну-ка, соберись, тряпка, блин. Говорит, святой отец у вас, какой у вас замечательный перстень. У меня еще к нему сережки есть, только мне их носить не разрешают. Ну-ка, возьми себя в руки, дрянь ты такая. Внимание, паучка он тут называет. А, подожди, или это самое? Тут подкаты тут начинаются.
3: А вот не знаю.
2: Пеле, блин, Марадонна.
3: Надо Полинке написать, спросить.
2: Я не знаю, как вот это с Витькой...
3: Кого вы там завели?
2: С Витькой паучка называют. Ну-ка, Фо, все, возьми себя в руки. Не туда пишешь, короче. Паучка он называет. Паучок приносит письма. Это нужно знать всем. Больше не надо. Имя у паучка быть не должно.

Пошел. Ну, привет, дорогушенька. Такие у нас ситуации, Кристинка. Сегодня 8 и 3 сентября. Так, давайте немножко, чтобы такое было испанского флера добавим. Потому что если без испанского флера, ну, тогда это так бы и так. А с испанским флером как будто и теплее станет, да, ребятушки. Там в переходе мальчики пели, записали их. Давай.

0: Все, кукарача, кукарача, а я кто, Витя? Маленький паучок Афонька, да, вот это?
1: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но скатили-то как? Быстро?
2: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
3: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 €. Čipsiem un dip mercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem.
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
6: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
8: Радио СВХ Плюс представляет.
9: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
8: Звони в студию, отвечай на вопрос дня и, возможно, именно ты раскрутишь
9: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.
10: Люди бодрые.
11: Владимир Вэл и его друзья.
10: На СВХ Плюс.
0: Бодренько утрица. Димус прекрасненький. Здравствуйте, милая красавица Алиночка. Я директор школы. Доброго утра вашей школе от моей школы. Сегодня, ребята, всех встретим. Вчера, кстати, встретил пару моих бывших учеников. Вот, и мне показалось, что все-таки моя работа и работа коллег не зря все-таки была проведена. О, прикинь, когда ты получаешь
12: хорошее чувство.
0: Кайф. Да, что все было не зря. Это я всем мира и удачи люблю. Дирик, вперед! Люби своего, так сказать, подопечного. И школяра, и преподавателя.

0: люблю.
1: Ну, это было классно.
2: СВК Плюс.
3: Владимир Вэлл и его друзья.
1: Катерина, матерь всех студентов, значит, присоединяется. Знаешь, что написала? Сейчас, внимание. Присоединяюсь к педсовету. Это слово, понимаешь, в вокабуляре, ну, простых смертных, оно редко. Прям, ну...
4: Сразу ужас приходит.
1: Нет,

0: Привет, советую. Я вчера после лекции слетала на тренировочку и 120 килограммов становой тягой размялась. Ну что, говорит, рекорд, говорит, просто психанула. Что, в принципе, понятно. А вчера, кстати, между прочим, был день, когда было все всерьез, правильно?
1: Правильно.
0: А сегодня у нас, что у нас, день прощания, да? День, значит, Шуфутинов день и день, когда горят костры рябин. Вот это три дня основные, вот, ну, вернее, это один день, вот, прям вот, не забывать. И главное, любого встречного спросишь, ну, что такое, что за день 3 сентября? И там, как бы, ну, ответы будут примерно одинаковые. Ну, помимо всего прочего, ничтожного, ну, кто отмечает день винограда, например?
1: Только сам виноград.
0: Кроме дня винограда, который, когда сам виноград, там, Мальбек, например, кричит, меня в этот день собирать не надо. Можно я еще посмотрю на эти замечательные холмы, увижу этот закат сегодня. И паучка Афоню. Да? Да?
1: Я не хочу
0: бригадир Вечного Солнца. Паучка Афоню, да. Короче, сегодня праздник бальзаковского возраста. Напоминаем, Аноре де Бальзак, что он сказал? Когда бальзаковский возраст наступает? 30-40 лет. И у женщины, причем. Про мужчины вообще ничего не говорил вообще. У вас вообще не наступает.
1: Тогда не буду тебя поздравлять.
0: Бальзамовский возраст – это возраст Ильича. Ну так, чтобы вы там особо там не хорохорились возле зеркала. Короче, бальзамовский возраст у мужчин – и он, это возраст Ильича. Посмотри, когда родился Ильич. Вот, и от этого уже пляши. Значит, день открытия новых дверей, пожалуйста. Иногда бывает, пытаешься зайти в дверь, которая закрыта, и у тебя, кстати, это удается. На даче такое в юности очень бывает, особенно на чужой, да?
1: Да. Вроде, с ноги, хопа.
0: Вроде была дверь закрыта, а ты зашел.
1: Да.
0: Вот такое, да. А вот, или, например, там двери вообще не было, а это нарисованное было на куске старого холста, например, да, как очаг был нарисован у Папы Карла, да. А дырку пробей, посмотри, а там кукольный театр, ребята. Вот сегодня день кормления голубей, или, как мы любим говорить, голубцов, товарищи, да. Значит, что надо знать? Про Светочку, маленькая Светочка, уже с 6 лет, даже когда кормила голубей, целилась им в голову, обратите внимание.
1: Да.
0: Да, то есть вот именно по кормлению гулик можно очень много рассказать о человеке. Понаблюдайте, знаете. Вот. А также сегодня, дорогие механики, вот, день сорвавшихся с резьбы.
1: Поздравляем.
0: И это механики, и не только, конечно. Всех поздравляем. Ну, ребята, ну, это все ничто по сравнению с днем прощания. С днем, когда горят костры рябин, с Шуфутиновым днем всех и каждого. Не устаем поздравлять!

0: Что ты знаешь из Кулио, сынок? Minute after minute, hour after hour. Громче люди всего бодрые. Парень поет. Молодец.
1: Владимир Вал и его друзья.
2: На СВХ+.

0: тепленько и душевненько, и с хорошим настроением, пожалуйста, пожалуйста. День будет совсем не как в песне, только радость, только улыбки, пишет Светулька сразу. Раньше всех сегодня, раньше всех вообще. Проснулась черт знает во сколько, сразу всем написал. Ну, спасибо большое. А Витька называет паучков, понимаете? Афонькой.
1: Да-да-да. Похоже на поезд, прямо во двор и на...

0: внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Ну, как же хорошо все-таки, ребятушки, что все мы здесь тихонько собрались сегодня, правда? Итак, дорогие друзья, мы начинаем ковырять. Для кого? Для чего? Это не имеет никакого значения. Прямо сейчас талантливые специалисты, значит, сидящие на задних, на передних сиденьях, а также, ну, как бы на боковых сиденьях, там, на откидных сиденьях, на разных, понимаете, люди, которые в движении сейчас находятся, а также те, кто очень хорошо зафиксированы. Потому что, как любой вам доктор скажет, что хорошо зафиксированный больной пациент, значит, в анестезии не нуждается. Ребятушки, давайте быстренько всем расскажем, что сегодня ждет.
2: Овен.
1: Итак, дорогие овны, сегодня ваши ноздри будет щекотать запах запретного какого-то плода. Запретный плод. Ему нельзя, он растет, понимаете? Так вот, вы все равно этот плод сорвете, ребята. Только вот вопрос. Внимание, надо ли спешить?
3: Спешишь?
4: Телец.
3: Вы не сможете добиться поддержки, пока не заставите людей в себя поверить. Этим сегодня, тельцы, и займитесь. Ведь работа хлопотная, и целый день на нее уйдет точно.
2: Близнецы.
1: Итак, дорогие близнецы, слишком любите балансировать на лезвии бритвы. Есть такое дело? Вот, и сегодня в этом вообще не будет никакой малейшей необходимости. Так что, пожалуйста, не надо, слезайте с бритвочки. День вообще обещает быть мирным, но события небогатым и очень даже хорошо.
3: Рак. Раки, забудьте на сегодняшний день о радостях жизни. Вы можете очень продуктивно поработать, причем плоды вашего самоотверженного труда не заставят себя долго ждать.
1: Если хочешь поработать, ляг поспи, и все пройдет.
2: Лев.
1: А вот и лев сегодня лучше действовать вообще сообща. Значит, кооперируйтесь, ребята, и всех вокруг себя. Одному столько не вынести. А зато, когда вас много, можно вынести столько, еще два раза сбегать, еще столько же вынести, прикиньте.
2: Дело.
3: Астрологи нынче рекомендуют девам не слишком прислушиваться к мнению народных масс. Ибо сегодня оно будет еще дальше от истины, чем обычно. Кроме того, это мнение злобное какое-то. Не надо оно вам.
2: Весы.
1: Ах, весы. Сегодня вам вряд ли удастся провести хоть пару минуточек в каких-то мечтаниях своих, да? Расслабиться вам все равно сегодня не дадут, весы. Не ставьте перед собой каких-то масштабных целей, за это вас все равно сделают другие. Вот такая Скорпион. Вот ситуация, суета, кутерьма.
3: Нынче неподходящий момент, чтобы обсуждать свои чувства с не слишком заинтересованным человеком. Вам, скорпионы, сегодня лучше побыть одному.
1: Скорпионы, одному.
2: Стрелец.
1: Вы, значит, вряд ли добьетесь сегодня признания в чем-либо. Стрелец, похвалите себя сами. Не стоит ждать милости от окружающих. Очень хорошо.
2: Козерог.
3: Сегодня как раз тот день, когда вы, козероги, впоследствии скажете: не было бы счастья, да несчастье помогло. Чтобы нынче не случилось, хэппи-энд вам обеспечен.
1: Обеспеченный козерожий хэппи-энд. Лариска, привет.
2: Водолей.
1: Водолейца. Значит, сегодня вы будете неоценимым помощником для тех людей, которые не могут сами разобраться в окружающей ситуации. Тут нужны эксперты. И именно Водолей сегодня эксперт. Принять какое-либо решение за других вы сможете сегодня без труда, хотя в том, что касается ваших личных дел, Водолей, может оказаться, ну, столь же беспомощны, как и все, ну, как и другие люди в своих проблемах беспомощны. Вот так что вы сегодня помогаете, возможно, вам кто-нибудь поможет. Давай.
2: Рыбы.
3: Рыбы, если вы не знаете, как потратить деньги, всегда найдутся желающие вам об этом подсказать.
1: Вот и
3: если
1: хорошо.
3: Если уж слушать, то только ближайших друзей. Толку не будет, но зато развлечетесь хотя
1: очень
3: бы.
1: Очень хорошо, конечно.
2: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.

0: песня появиться, чтобы любой из нас мог сказать: это я с друзьями пою.
1: На СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Так, сегодня Катюша подкинула, ну, среди всего прочего, много всего сегодня под дверь насовала. Знаете, вот какой-то тот самый почтальон, который ходит и спам раскладывает по этому самому. Ну, короче, это безотносительно Катюхе. Ну, значит, бывает такое, что количество почтальонов, особенно в раньшее время, когда к подъезду были доступы и так далее. Помните, одно время в почтовом ящиках, значит, скапливалось, ну, 2 тонны в день каких-то буклетов. Ну, вообще, которые даже, ну, просто почтальоны, им нужно что? Из своей сумки переложить к тебе, а ты должен из этой... Так появились мусорники прямо возле этого самого, возле почтовых ящиков. А ты сразу же перекладываешь мусорник, не глядя. Ну, в общем, короче, иногда бывало такое, что просто там забито настолько, и сразу видно, человек уже 2 месяца не живет в квартире. Домушники поэтому делали выводы. А потом перестали делать выводы, потому что полный почтовый ящик еще и с гаком, он собирался за 2 дня.
3: Корочкой.
0: А ты просто спал, ты просто отсыпался на выходных.
3: Я никому ничего не сделал.
0: Закидывали. В общем, короче, Катюшка среди прочих других треков отдельно прислала нам группу. Я, ну, посмотрел то, что прислала. Сама песня пока, ну, наверное, не знаю, может, в следующем часе сыграть смогу и так далее. Ну, немножко она не заходит. Зато я другую из этого же альбома нашел другую песню. Значит, она называется «Увертюра».
3: «Увертюра»?
0: Это очень хорошо, и вот я...
3: Какое название?
0: Увертюра, да, но послушай ее. Она хорошая. Никогда не слышал, ну вот послушай. Песня, которую любой из нас может сказать, что это я с друзьями пою, и прислать, например, не знаю кому, маме, если жива. Маме прислать, мама очень обрадуется. Серьезно, это ты спел? Да. И она поверит, понимаете, потому что кто, как не мама, может поверить, ну, ты же ей столько всего уже. И потому что она всегда, родители всегда за своих детей, вот за достижения своих детей, хоть даже вот такие.
3: Всегда радуются.
0: Они очень радуются.
3: Родственникам всем рассказывают.
0: Конечно, всем пересылают и так далее. Ну, в общем, короче, огромное тебе спасибо, Катюша. Я не знаю, как там сложится судьба песни «У природы нет плохой погоды» именно в этой обработке, но вот увертюрка от группы, панк-группы «Искра», насколько я понимаю, возможно, это, кстати, и как бы не та группа «Искра», о которой мы говорим. Вот мы сегодня, мы тебя благодарим. Спасибо большое. Прям очень, мы такое лайк, мы такое прямо очень.
3: Хорошая прислала.
0: Значит, так, сегодня давайте девочку по имени Белла поздравим с именинами. Знаете Беллу? Белла. А их всего 349 у нас осталось. Понимаете, зарегистрировали.
3: Белла, чао.
0: Значит, а также у нас сегодня Серафима. Серафима.
3: 26.
0: Серафима. Кто же был там? А, там был мужское имя Серафим. И была еще книжка про... Там была колдунья Зилябра. Ну, конечно же. Там похождение мальчика Серафима, которого съела колдунья. Он по ней внутри там походил. Каким-то образом вышел, там не показывая, каким образом, он, по-моему, через нос вышел.
3: Дай бог.
0: Она его съела, а он потом погулял по ней, потом вернулся, и, короче, там сам ее там заколдовал. Ну, прошаренный был.
3: Интересное произведение,
0: вот,
3: да.
0: Серафим, очень хорошо. Интересно, надо, чтобы в 8 классе проходили. Да. Зилябру и Серафима. Ну, а также сегодня девочка по имени Берта.
3: Им 79.
0: 79 Берт. Вот.
3: Немного.
0: Но если кого-нибудь еще назовете, то, соответственно, собачку можно... Не, хотя лучше... Нет, лучше человечьими именами не называть собак. Я бы в этом уверен. А как, говорит, твою собаку зовут? А мою собаку зовут Бетти. Элизабет, типа. Нет, я же всегда... Я так всегда думал. Ну, там такая схема, уже заводчики как бы назвали, мы как-то переименовывать не решились. Вдруг плохая примета. Вдруг. Нам не надо.
4: Я заслужила быть любимой и любить. Я заслужила...
0: Так, дорогие мои любители подключиться попозже и задать этот вопрос. А была уже песня международного шуфутинового дня? Отвечу всем сразу. А как вы думаете? Отгадайте, зная нас. Я не знаю, вас, говорит, могли терпеть, тянуть еще жилы.

0: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
1: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg, 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 5,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбблес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumeblos.lv.
2: Дамас ун кунги. Шейд Шармс. Жакс Шармс. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: нравится все больше, и это так прекрасно. Мы все такие прекрасно разные.
1: СВК.
2: Владимир, помогите, пожалуйста.
3: И его друзья.
0: Ну, первое сегодня, конечно, порадовал Евгений.
1: Чем?
0: Евгений очень структурный человек. Он прислал, какая... Мужчина, ему не 12. Мужчина, какая-то пробка на Слокос. И дальше... Так. 2 минуты прошло. А, просто пробка, ничего страшного. Это знаешь как?
1: Информативно.
0: А у всех, у кого день рождения в этом году, поздравляем. Слокос, одна из самых длинных улиц, блин, страны. На Слокос какая-то пробка. Где-то человека ударили кулаком в лицо. Ньюсмейкер. Спасибо большое. Ребят, напоминаем. Значит, направление, точка и так далее. Вот это очень важно. Особенно, значит, повторяю, мужчинам с вас спросу больше гораздо. Девчонкам можно вообще все. Вообще, как хотите, так и это самое. Мы вас... Вот мы вас, I love you, с мужиков мы спрашиваем.
1: Требуем по полной.
0: Возможно, это сексизм с нашей стороны. Так, внимание. Так, еще один человек, Борис, пишет сегодня. А на скольки еще языках прозвучит известная песня «В Шафутино в день». Хотелось бы что-нибудь эстонско-японского.
1: Так, заказик.
0: Это что-то на богатых заказ. Нет, конечно же, как бы нет. Это доступно только очень богатым людям. Борис, мы ждем ваших предложений. Вот, конечно же. А пока я могу сказать так. Дофига всего. Пожалуйста, прекратите мне пересылать на государственном. Да, версия так себе. Ну, она просто, ну, это... Ну, вот, что касается оригинала, тоже не надо присылать. Есть, но из всех версий, которые мы как бы, ну, когда-то сгенерировали.

0: СВХ плюс.
1: Итак, дамы,
2: а что
1: такое? Дамы и господа, ladies and gentlemen, сегодня в 3 сентября, в день, когда горят костры рябин, когда, значит, я совсем один, вот это все, правильно? День, когда я совсем один,
2: день, когда Шуфутинский просыпается.
1: День, когда ты совсем один, ребята. Мы, естественно, сегодня даем возможность предпоследнему человеку запрыгнуть в нашу когорту пятничных финалистов. Значит, рассказываю, в чем уникальность случая, это у нас, значит, в пятницу у нас будет 5 финалистов и, внимание, не один, не два,
2: а целых 3 пары билетов.
1: 3 комплекта билетов на всех, понимаете? Mm-hmm. Ну, двоим, ну, как бы, повезет меньше, ну, как бы, зато в любви повезет больше. Вот, а другим вообще повезет очень сильно. Сплины, ребята, сплин, группа сплин.
2: Уже в эту субботу.
1: Да-да-да.
2: На Вандерсале.
1: И готовьте, что там, что там, удобненькое, да, будем плясать, будем получать кайф. Внимание, вопрос. Кто сегодня готов 8 часов 10 минут уделить 2 минуты на радость? Ну, особо делать ничего не надо. Естественно, мы дозваниваемся до вас и быстренько вы играете и побеждаете в финал.
2: Все очень просто.
1: Запрыгиваете и едете дальше по своим делам. Итак, прямо сейчас, дамы и господа, делайте, если готовы 8 часов и 10 минут уделить нам 3 минуты, то тогда пишите.
2: Нам на WhatsApp.
1: Хочу целоваться на

0: СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут дожди, возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, умеренный. На побережье порывистый. Днем по стране от 16 до 21 градуса. Лепая Вентспилс до плюс 18. Такая же температура в Даугавпилсе и Резекне. В Риге сегодня плюс 18, плюс 20 градусов.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. За месяц до парламентских выборов опубликованы новые рейтинги партий. Судя по ним, шансы пройти в 7-15 созыва имеют 7 политических партий. Латвия планирует перечислить 100 тысяч евро в специальный фонд помощи Непалу после разрушительного наводнения. Сегодня парламент в срочном порядке рассмотрит изменения, которые позволят расширить вырубку леса под высоковольтными линиями.
1: Радио СВХ Плюс.
0: За месяц до парламентских выборов опубликованы новые рейтинги партий. Исследование «Латвия с факты», проведенное в конце августа, показывает, что шансы пройти в 7-15 созыва имеют 7 политических сил. В порядке убывания рейтинга это премьерский «Апвенотес Сарекс», партия «Шлессерса» «Латвия Пирмая Вета», «Нацблок Вес Латвия ТБЛННК», партия «Прогрессиве», «Союз зеленых и крестьян», а также объединение «Суверен Вар Яун Латвеши» и партия «Яун Венотиба». При пересчете голосов только среди определившихся избирателей эти 7 партий преодолевают 5-процентный барьер. Остальные в парламент не проходят. Это среди прочих партии «Месмайнем Нотейкумус», «Стабилитатей», «Латвия Сатистибой», «Сасканес Центрс», «Аустошас Саула Латвией» и «Гобзама Саракс». При этом почти четверть всех участников опроса «Латвия с факты», 23%, сказали, что еще не решили, за кого голосовать, а около 11% сообщили, что не собираются участвовать в выборах, которые пройдут 3 октября. Латвия планирует перечислить 100 тысяч евро в специальный фонд помощи Непалу после разрушительного наводнения. Финансовую и гуманитарную поддержку предоставят также Евросоюз, Великобритания, США, Китай, Индия и другие страны. В зоне бедствия пропали в том числе 33 гражданина Латвии. Сведений о них по-прежнему нет. Для координации работы и обмена информацией в Непале находится представитель латвийского МИДа. Сегодня Сейм в срочном порядке рассмотрит изменения, которые позволят расширить вырубку леса под высоковольтными линиями. По оценке государственной компании «Augsprieguma Tickles», это может на 80% сократить число повреждений из-за упавших деревьев. Во время бури в ночь на 23 августа без электричества одновременно оставались 285 тысяч потребителей, то есть примерно треть Латвии. Специалисты устранили почти 3800 повреждений и обследовали около 27 тысяч километров линии электропередачи. Клиенты, у которых электричества не было более 3 суток, автоматически получат скидку на фиксированную плату за подключение в размере от нескольких евро до пары десятков евро в зависимости от мощности подключения и количества фаз. Скидка должна быть отражена в счетах, которые придут в начале октября. Премьер Латвии Андрис Кулбергс поручил проверить происхождение транзитного зерна в латвийских портах. Украина предупредила, что через них под российскими документами могут перевозить зерно, вывезенное с оккупированных украинских территорий. Латвийские сельхозпроизводители также сообщают о резком росте потока российского зерна и выражают беспокойство из-за того, что порты отказываются принимать местную продукцию. Завтра в пятницу правительство проведет внеочередное заседание. Ответственные ведомства должны представить данные об объемах и происхождении грузов в портах. Представители портов пока не подтверждают рост российского транзита. В Германии исследователи установили 2 предполагаемых участников попытки диверсии в аэропорту Лейпцига. По данным немецких СМИ, координатором операции могут быть уроженец России с латвийским паспортом, связанный с российскими спецслужбами, 2-й подозреваемый гражданин Беларуси, также с российским паспортом. На него вывели следы ДНК, найденные на беспилотнике и емкости со взрывчаткой. Германия считает, что диверсию готовили по поручению российских государственных структур. На попытку саботажа Берлин ответит закрытием российского генконсульства в Бонне и русского дома в Берлине, а также сокращением выдачи туристических виз гражданам России. Новым президентом Эстонии избрана канцлер юстиции Юли Мадисе. Она была единственным кандидатом, и за нее проголосовал 71 депутат эстонского парламента при необходимых 68 голосах. В октябре Мадисе сменят на посту Алара Кариса, который не стал добиваться переизбрания на 2-й срок. Мадисе станет 2-й женщиной на посту президента Эстонии после Керсти Кальюлайт. Юли Мадисе, 51 год, должность канцлера юстиции она занимает с

которое необходимо для увеличения числа пассажиров и размещения современных авиационных технологий. В прошлом году аэропорт Рига обслужил более 7 миллионов пассажиров. Его развитие по-прежнему связывают с железнодорожной магистралью Рейл-Балтика. Если ее не построят, особенно в срок, то центр Риги и аэропорт могли бы связать местные поезда, то есть поезда государственной компании Passagier Wilsens, которая работает под брендом Vivi. И последнее. Сегодня пройдет первая публичная экскурсия по закрытой Елговской тюрьме. За 2 часа посетителям покажут одну из старейших тюрем Латвии, проработавшую более 1,5 века. Тюрьма находится в Елгове на улице Палыдзибас. Почти 2 месяца назад она прекратила принимать заключенных. Всех их перевели в новую Лепойскую тюрьму, а комплекс бывшей Елговской тюрьмы теперь передан местному самоуправлению. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: господа. Бонжорно!
1: Владимир Белл. Люди бодрые на СВХ плюс.
0: Маншеры, значит, это сейчас мы хихоньки-хахоньки, цели определены. Шуфутинов день, 3 сентября, день, когда горят костры рябин. Что вы будете делать завтра? Вы будете отдыхать. А в пятницу, а в субботу уже что вы будете делать? Это 5 число. Какой праздник? Праздник у нас. Это был вандерсальский концерт сплинов, ребята.
2: Они едут к нам.
0: Сплин на оба ваших дома.
2: Наши любимые, наши легендарики, наши эксперты, высокохудожественная меланхолия и музыкальный философ. Саша Васильев и группа «Сплин».
0: Ребята, «Сплины» у нас, и у нас есть 3 комплекта билетов, которые мы разыграем среди 5 участников нашего финала. Сегодня нам нужен 4.
2: 3 комплекта по 2 билета.
0: Прямо сейчас мы начинаем игру «Знатный целовака».
2: Стартуем.
0: Готов?

0: Как же это хорошо, как же это хорошо, когда мы, будучи во взрослых агрегатном состоянии, можем покуражиться. Дамы и господа, сегодня мы в жребий пал на девочку по имени Алиночка, которой мы сейчас прямо будем звонить. Она у нас сегодня в нападении, она у нас мадам целовачества. Здравствуйте, Алина, бодрое утро.
1: Доброе утро.
0: Хорошо, вот там я смотрю, мурлыкаешь с утра самого. Ты где сейчас, работаешь уже или не работаешь еще? Или где ты там?
1: Я дома. Че? Но я работаю.
0: Ты из дома работаешь? Серьезно, что ли?
1: Да.
0: Ну, ничего себе.
2: Ой, удобно.
0: Ну, это удобно, ехать никуда не надо. А никого везти тоже никуда сегодня не надо было? С утра.
1: И везти никого не надо, муж всех отвез.
0: Господи,
1: я
0: какая ты...
1: Через 5 минут уже на работе.
0: Зачем тебе вообще билеты куда-то? Ты вообще счастливая вообще. Муж у нее есть, дети есть, муж занимается детьми, развозит.
2: Что еще нужно?
0: На работе через 5 минут. Причем, слушай, а там видео надо или видео даже не надо?
1: Видео. Видео на работе не надо.
0: Ну, то есть ты можешь, ну, как бы, не причепуриваться, потому что это очень важно. Если тебе надо причепуриться, то это все равно минут 40 надо подготовиться. А так тебе не надо, я так понимаю.
1: Ну, как минимум.
0: Нет, так тебе надо, ну, личико, чтобы оно вот такое вот это все было, вот это красивое, или не надо?
1: Ну, чтобы личико, оно у меня и так красивое.
0: Это понятно. А вот до конца. Ты любая, даже самая-самая красивая принцесса, она знает, что недостаточно красивая, можно еще улучшить. Конечно, апгрейд еще сделать. Ну, так или иначе. Ладно, ну, смотрю. Смотри, дорогушенька, пока муж как бы поехал, как бы дела делать, а ты как раз можешь еще и 2 пригласительных билета в пятницу завтра уже отжать. У нас сегодня нужно попасть в финал. Мы тебе желаем удачи. Готова целоваться?
1: Спасибо.
0: Пока муж уехал. Звучит дико, но у нас никакого подтекста у нас вообще нету. Это самое, ну, вот за это и держимся.
2: Итак, кто у нас недотрога?
0: Внимание, сегодня у нас недотрога, реально недотрога. Значит, у нас попал на Даника. Сегодня перс судьбы попал на мальчика Даника. Вот, значит, что Даник рассказал про себя. Студент-медик, во-первых. Да? Молодой студент-медик. Значит, очень люблю душнить по сабжу медицины. То есть, все, что касается медицинских вопросов...
2: Открывать окна.
0: Он вас будет поправлять. И говорит, ребята... Значит,
2: это знать
0: говорит,
2: надо.
0: Я Левин из интернов. Вот теперь понятно.
2: Вот. Теперь все ясно.
0: Нет, ты Ленин.
3: Я Ленин.
0: Ты Ленин. Ну вот, и обожаю альтернативное музло. В принципе, нам этого вполне достаточно. Даник расставил свою защиту. Сейчас Алиночка как раз-таки должна будет его перецеловать. Давай, долго не будем тут размусоливаться. Давай, куда? Право-лево, поехали.
1: Право.
0: Итак, поехали, право. Абсолютно верно. Алиночка, одна смока у тебя, погнали дальше.
1: Право.
0: Еще раз право. Думаешь?
1: Да.
0: А он поменял. Поехали дальше. Поехали дальше.
1: Давайте право еще раз.
0: Еще раз пробуем. Ты не Ленин, ты не Левин, ты Ленин. 2-1 в пользу Алиночки. Так, внимание.
1: Еще раз право.
0: Еще раз право. Финализируемся. Это твое заднее слово. А нет, еще у тебя же еще есть способ, ну, вернее, есть еще одна возможность ошибиться. Нет, и вот ты ошиблась как раз таки. А вот теперь 2-2. И вот сейчас пан или пропан. Давай, дорогая.
1: Лево.
0: А я, как всегда, предложу тебе поменять свое решение. Настоятельно поменять свое решение. Ты можешь. А другой, с другой стороны, такой маленький бес сидит на плече. Ничего не меняй, Алинка. Он тебя вводит в заблуждуху. Такие, как он, вообще не верь ему. Очкастый, лысый, не верь. Он мою сестру обманул. Вот это, знаете, вот это нелепое. Он мою сестру обманул. Так, Алиночка, какое у тебя было решение? Правое или лево?
1: Лево.
0: Все, давай, лево. Давай. Все, давай, давай. Дальше больше я тебя спасать больше не могу. Я назначаю тебя победительницей, бинго! Итак, да, Алиночка пляшет у нас в финале. У нас в финале, завтра у нас финал. 3 комплекта среди 5. Надеемся, ты в когорте победительница окажешься. А там муж приедет, а ты ему такая, на спленов идем.
2: И муж счастливый.
0: А муж, конечно же, счастливый. Ему платить не надо за это. Класс вообще, идеально. Идеальная жизнь. женщина.
1: Спасибо.
0: Алиночка, большое тебе спасибо. Хорошего, удачного рабочего дня, на который тебе, вернее, на работу, на который тебе даже ехать не надо. Вообще счастливая. Давай, давай. Лебин, пиши песню. Мы постараемся сыграть. Я знаю, что ты любишь альтернативу. Слушайте, ну давайте таким образом. Сейчас немножко коммерческой информации. И сразу после... Давай бомбанем Земфирку. Ну, такую что-нибудь, такое вот.
2: Ну, надо.
0: Давай, класс!
4: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро!
5: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
6: Эй, Брален, мне опарваться. Сел сегодня.
7: Бьет и ставит без лифта. Каста чури 40 сейчас кастес. Паника? Не.

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Бананы 1 килограмм с Lidl Plus 79 центов. Окорочка индейки 1 килограмм 6,99. И капсулы для стирки Ariel 60 штук 13,99. Lidl. Стоит того!
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Lotrijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в Андерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября в Андерсала. Группа «Сплин». 5 сентября в Андерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
6: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Бодрые. Значит, добрые.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Так, огромное спасибо. Нам прислали нейрослоп в виде, значит, как листка календаря, где Сашенька, ты, я, вот и Шуфутинский, все вместе. Спасибо большое. Сережа. Значит, ну, сразу видно, человек очень занят. И работает, делает громадье. Значит, дорогой Сереженька, спасибо большое. Шуфутинов день. Вот день, когда, значит, я совсем один. Друзья, сегодня родился 3 сентября. Прикиньте, родился Фердинанд Порше. Ну, ударение должно быть на Порше. Порше, значит, он австрияк и автоконструктор. Внимание! Представьте себе, 125 лет назад. Ну, люди реально, значит, большинство у нас так точно там на лошадях ездят. А он уже в 1900 году, будучи 25-летним парнем,
3: пацаном,
2: сконструировал первый в мире гибридный автомобиль. Электродвигатели были встроены прямо в передние колеса, бензиновый двигатель использовался как генератор для подзарядки аккумуляторов. 1900 год.
3: Уже тогда.
2: Мы тут в навозе по колено, а он уже гибридный двигатель не просто изобрел, он его сделал, ну, машину поставил, машина работала.
3: Можно было ездить.
2: Значит, я в 1902 призвали на военную службу, стал личным шофером австро-венгерского экс-герцога Франца Фердинанда. Да-да, того самого. Он был личным водилой того самого человека, чье убийство в 14 году стало поводом к Первой мировой войне.
3: Тара-там.
2: Ну, представляешь, какое совпадение, конечно, не думаю. Вот, значит, ну, он возил экс-герцога на автомобилях, которые сам же проектировал. Прикинь, вообще такой у тебя чувак Кулибин прямо, ну, в гараже. Вот. А там, а бабло есть, давай подвесочку помягче сделаем. Прикинь, у тебя есть идеи, и, кстати...
3: А там есть деньги.
2: У Фердинанда Порше не было никакого технического образования от слова совсем.
3: Как так?
2: Прикинь. Короче, все говорят о том, что у него была феноменальная интуиция. То есть он каким-то образом на этой феноменальной интуиции фигачил такой без какого-то технического образования. Ну, реально Кулибин, только Порше. Ребята, вот. Значит так, смотрите, за выдающийся вклад в автопром Венский технический университет в 17 году уже присваивает Порше звание почетного доктора наук.
3: А что, так можно было?
2: Напоминаю, у него даже нет образования какого технического промежуточного отчета.
3: Круто.
2: Нет, ну а что, если он в 25 лет сконструировал гибридный двигатель, что, как ты думаешь, кто остальные доктора наук перед ним? Ну так тогда, просто если сравнивать. Бренд Porsche родился не как автомобильный завод изначально. Как обычно происходит? Давайте будем строить свои автомобили и построим завод. Он говорит, не надо, подождите, нам не нужно. Это автомобиль, это, товарищи, не роскошь, это очень большой геморрой, потому что помимо того, что там ты делаешь подвеску и двигатель, тебе нужно все остальное делать. Или где-то доставать. Или как-то это, ну, как бы, каким-то образом сами. Зачем нам этот геморрой? А мы открываем инжиниринговое бюро Porsche, которое занимается, значит, разработкой моторов, разработкой подвесок и вот и всяческих, ну, всего остального по заказам других концернов. Пожалуйста, Mercedes, подходите. Тогда еще Auto Union был и еще какая-то немецкая Wanderer. Не удивлюсь, если как бы...
3: В общем, для других дел.
2: Да-да, конечно, ребята, говорите, сколько у вас денег есть и что вы хотите за эти деньги, а мы вам разработаем. Вот такая схема была. Значит, ну, я в 34-м получил государственный заказ, внимание, на разработку доступного народного автомобиля. Внимание. Ну, народный автомобиль переводится с немецкого, это Volkswagen, друзья. Итогом именно работы Фердинанда Порше стал знаменитый Volkswagen Beetle, он же Volkswagen Жук, ребята, который стал самым массовым автомобилем в истории, выпускавшимся без изменения базовой платформы более 60 лет. Прикиньте?
3: Вот.
2: Именно Фердинанд Порше стоял, разрабатывал, вот, как бы, ну и вот.
3: Вот,
2: ну,
3: это, а потом Порше.
2: Правда, ну, как бы, во время Второй мировой войны на своих этих заводах использовал труд пленных, да? Из концлагерей и так далее. Соответственно, как бы его, естественно, за это после, ну, Нюрнбергского процесса, его к ногтю за это. И, короче, французы вообще его взяли в плен. И говорят, ты у нас будешь сидеть вот так, ну.
3: Посиди-ка.
2: Как, да, ну, как бы, а что, как вы сопротивляете? Чтобы выкупить батю из французского плена, его сын Ферри Порше, да, брался за любой заказ и даже спроектировал гоночный автомобиль Тиситан. Италия. Заработанный аванс ушел на залог за батю. Пока отец находился, кстати, ну, в заключении, Ферри начал производство первого собственного спортивного автомобиля Porsche, значит, 356.
3: О, сыночек, помог. Все.
2: И, кстати, знаменитая эмблема Porsche появилась лишь в 52-м году, уже после смерти ее основателя, который сегодня, ну вот, как мы уже поняли, он был реальным гением. Да? Без образования. И в 1900-м уже гибридный автомобиль уже у него бегал.
3: Вот, уже сделал.
2: Все, поздравляем! Вот такие судьбы, ребята.
0: Люди бодрые. Владимир Белл.
4: Владимир Белл и его друзья.
0: Люди бодрые на СВХ.
2: А кто там это самое встречает? Апостол Петр, да, те у дверей, значит, те самые, как бы...
3: Сходи, ну, проверь.
2: Сам сходи, проверь. В общем, короче, и он спросит там, Володя, а вот было что-то такое, что ты вот как бы, ну, пожалел в своей жизни? А я потом, ну, там застоял, говорю, блин, я же обещал поставить Земфиру, короче, 3 сентября не поставил. Вот,
4: надо...
2: Надо сейчас что-то другое придумывать. Давайте, ребятушки, Анечка просила снять маечку.
4: Ты плачешь, не видит никто, а я...
2: Пойди, говорит, проверь.
4: Комкаю стекла, дура.
2: Маш, чувак.

0: новости спорта.
1: Алена Остапенко выбыла из открытого чемпионата США, проиграв в Нью-Йорке немке Татьяне Марии со счетом 6-4, 1-6, 2-6. Первые две партии теннисистки провели накануне, а решающую перенесли из-за дождя. Остапенко допустила за матч 15 двойных ошибок и проиграла Марии в третий раз подряд. Теперь первая ракетка Латвии продолжит выступление в паре с тайваньской теннисисткой Се Шувей. Их соперницами станут пара хорваток Дарья Юрак и Антония Ружич. Издание «Спорта Центрском» подсчитало, что футбольный клуб «Рига» уже обеспечил себе около 4 миллионов 850 тысяч евро за выход в основной этап Лиги конференций УЕФА. В эту сумму входят выплаты за участие в турнире, прохождение 4 отборочных этапов, место в общей таблице и положение клуба в рейтингах. Каждая победа принесет еще 400 тысяч евро, а ничья – 133 тысячи евро. Если «Рига» займет как минимум 24 место и выйдет в следующий этап, общая сумма может превысить 6 миллионов евро. Это позволит клубу заработать больше, чем РФС получил за прошлое выступление в Лиге Европы. Клубы английской премьер-лиги установили новый рекорд, потратив летом на игроков 3 миллиарда 460 миллионов фунтов стерлингов. Только в последний день переходов команды заплатили 475 миллионов. Самой дорогой сделкой стал переход аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса из Челси в Манчестер-Сити за 125 миллионов фунтов. Манчестер-Сити потратил за лето больше всех клубов мира – около 526 миллионов евро. В десятку самых расточительных вошли также клубы Челси, Тоттенхэм и Ньюкасл. Бразильский нападающий Барселоны Рафинья Диас претендует на звание лучшего футболиста августа в чемпионате Испании. За месяц он забил 5 голов и сделал одну результативную передачу. Среди других кандидатов Джуд Беллингхэм из Реала, Пьер-Эмерик Абамиянг из Депортива, Алекс Баэна из Атлетика и Науэль Теналья из Алависа. На награду лучшему тренеру претендуют Ханс-Дитер Флик, Жозе Мауриньо и Кике Флорес. Команды Флик и Мауриньо выиграли все 3 матча в августе. Национальная баскетбольная ассоциация наказала клуб Лос-Анджелес Клиперс за обход ограничений на зарплаты игроков при заключении соглашения с Каваем Ленардом. Владелец клуба Стив Балмер оштрафован на 30 миллионов долларов и отстранен от работы на год. Следствие установило, что Ленард получил дополнительные доходы через фиктивные рекламные соглашения, хотя не участвовал в рекламных кампаниях. Клиперс лишились права выбирать игроков в первых раундах 5 будущих наборов новичков. Ленард должен вернуть 700 тысяч долларов, но его не отстранили от матчей, а контракт сохранил силу.
0: Новости спорта.

0: длинные листочки убираем.
1: Для тех, кто выезжает попозже. Бодрый краткоскоп. Овен.
0: Так, Овен, сегодня не спеши. Не спеши поддаваться соблазну и сначала подумай, действительно ли вот игра, в которую ты вот сейчас хочешь вступить, она действительно того стоит.
2: Телец. Чтобы получить поддержку окружающих, сначала постарайся завоевать их доверие. Телец.
0: Угу.
1: Близнецы.
0: Не ищи сегодня лишнего риска. Вот его и так дофига вокруг близнецы. Вот сегодня лучше вот проживи этот день спокойный, размеренный жизнью. Именно этому он сегодня и благоволит, дорогой товарищ близнецы. День спокойный, размеренный, не надо там кипишевать лишний
2: раз. Сосредоточься на работе. Рак, сегодняшние усилия довольно быстро принесут тебе заметный результат.
0: Очень хорошо, надо благодарно принимать.
1: Лев.
0: Лева, сегодня лучше действовать сообща, не пытаться справиться совсем в одиночку.
1: Дева.
2: Не слишком полагайся на мнение большинства и доверяй только собственным выводам. Дева.
1: Весы.
0: Весы, весы, такие блесна. Расслабься сегодня. Вот, попробуй. Вряд ли себе получится это, друзья. Поэтому не планируйте вообще ничего суперграндиозного сверх уже запланированных дел. Все, весы.
1: Скорпион.
2: Скорпио, не делись чувствами с теми, кому они безразличны. И лучше посвяти немного времени себе любимому.
0: Пожалуйста.
1: Стрелец.
0: Самое любимое. Значит, стрелец, не жди похвалы от окружающих, сам себя оценивай. Вот собственные достижения по достоинству оценивай. Там вознаграждай себя сегодня. Вот не жди, пока там они чухнут.
1: Козерог.
2: Даже неприятные события сегодня в итоге могут неожиданно обернуться к лучшему. Козерог.
0: Так,
1: Водолей.
0: Вы легко сегодня, водолейцы, поможете другим разобраться в своих проблемах. Хотя с собственными делами все может быть немножко сложнее. Но, возможно, просто тут будет алверды, кто-то вам поможет с вашими разобраться, водолей.
1: Рыбы.
2: Не спеши тратить деньги по чужим советам, рыбы. Даже если друзья обещают превратить это в приключение.
0: Так,
2: не надо.
0: Хорошо, ладно.
1: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.
0: Так, внимание, внимание, Яшников.
3: Дорогой, не мешай мне готовить на кухне. Этот стол не рассчитан на двух. Не надо брать хлеб и овощи тоже, когда у меня ПМС и ножик. Этот ножик

0: Стоунрок – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Стоунрок с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Стоунрок ЛВ.
1: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук, евро 79. Lidl стоит того.
4: 22 октября на сцене Дворца культуровая спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах. Билишу сервис.
5: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
6: На СВХ.
7: Так, спокойненько, спокойненько. Немножечко шаг поменяем. Такой, пускай будет шаг такой, ну, как будто мы никуда не спешим. Вот типа того, да? Угу. А даже если не идем под это, все что угодно. Можно что-то шинковать, можно парковаться. Собирать желудь. Препод по дизайну ваших детей обязательно напишет, что скоро на стену дожевывать обязательно. А еще купить эскимо где-нибудь
6: и
7: зайти в кинишку. Посмотреть кинишку. И прежде чем как бы за вами захлопнутся эти двери, раздвижные электрические двери кинотеатра, еще туда плюнуть на тех, кто работает сейчас. Вот классно все, конечно же. Итак, дорогие друзья, для того, чтобы было лучше, вот, решили мы на вот эти вот дождливые дни подготовить вас, чтобы у вас уже было два пригласительных билета в кинишечку.
6: Кинишку.
7: На триллер и драму, и детектив. Значит, представьте себе ситуацию. Под эту песню легко. Конец 70-х, где-то в Средиземном море греческий магнат устраивает на своем частном острове роскошный день рождения для своей дочери. Но вот за блеском праздника скрываются личные интересы гостей, между прочим. Ведь потому что каждый стремится приблизиться к миллиардеру-хозяину острова со своей целью, между прочим. А здесь Уильям Дефо играет.
6: Он играет миллиардера.
7: Да, Джо Коул, а Эмма Суарес — это профессионалы, мощнейшие могулы. И, в общем, фильм называется «День рождения», и мы вот прямо сейчас будем разыгрывать два пригласительных билета с открытой датой. Вот, и
6: любая дата, любой сеанс.
7: С открытым кинотеатром, по сути, да. Вот, да-да-да, так и есть, ребятушки. Прямо сейчас приступейшн на СВХ+.
8: Код доступа.
5: Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
9: Первая цифра.
10: Представьте себе, 301 год, в этот день была основана Сан-Марино.
7: Сан-Марино, ребятки. Ну, вопрос быстренько. Территория какого современного государства со всех сторон полностью окружена Республика Сан-Марино? Ну,
10: Франция.
7: Единица.
10: Швейцария.
7: Двойка.
10: Италия.
7: Тройка.
9: Вторая цифра.
10: День винограда отмечается в этот день.
7: Поздравляем, ребятушки. И так поесть, и потом еще, или, возможно, там, я не знаю, подождать, пока созреет. Скоро же божеле. Ладно, слушайте, какого сорта винограда не существует? Давай все.
10: Бычье сердце.
7: Единица.
10: Дамские пальчики.
7: Это двойка.
10: Изабелла.
7: Тройка.
9: Третья цифра.
10: В 1967 году, в этот день, Швеция перешла на правостороннее движение.
7: Ну, какие молодцы! А кто до сих пор не перешел на правостороннее? И у кого левостороннее до сих пор?
10: Австралия.
7: Единица.
10: Южная Корея.
7: Двойка.
10: Вьетнам.
7: Тройка.
9: Последняя цифра.
10: Но именно в этот день, в 1924 году, состоялся первый международный чемпионат мира по гандболу.
7: Хандбол. Yeah. Рука-мяч. Внимание. На что разделяется матч в гандболе?
10: На сеты.
7: Единица.
10: На таймы.
7: Это двойка.
10: На периоды.
7: Это тройка, ребятки. Давай.
5: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи.

0: дерзкая мини-юбка. Вспомни свою, вспомни свою детскую мини-юбку. Дерзкую и детскую. Хотя это похоже.
1: Мать дерзит.

помню свою детскую дерзкую мини-юбку. Папа называл ее ремень. По сути, она ремнем-то и была. Ольга пишет, и вправду, как вспомню, так вздрогну. И свою точно никуда нет.

0: свою квартиру купил. У меня он, блин. И вперся на мою жилплощадь. Мол, раз люблю, то можно все. Внимание. А это Евгений Крылатов, между прочим, дорогие друзья. И сегодня в Международный Шуфутинов день, в день, когда горят и костры рябины, и в день, когда я совсем один, и все вот это. Правильные ответы кода доступа будут даны именно под Крылатовым. Да. Итак, внимание, территория какого современного государства со всех сторон полностью обнята Республика Сан-Марино, ребята?
1: Конечно, это Италия.
0: Свои объятия, значит, сомкнула Италия вокруг Сан-Марино. Какого сорта винограда не существует? Дамские пальчики есть?
1: Есть.
0: А Изабелла есть?
1: Тоже есть.
0: Обычное сердце.
1: А вот этого нету.
0: А хотелось бы?
1: Конечно.
0: Конечно. Конечно, но пока нет. В какой из этих стран до сих пор принято левостороннее движение? Вот скажи, пожалуйста, Корея левосторонняя?
2: Нет.
0: Вьетнам левосторонний?
1: Тоже нет.
0: Нет. А Австрала?
1: А вот там да.
0: А там живут австралопитеки. Откуда же знать-то, что уже все нормальные, блин, нормально, вот делай нормально будет. А они до сих пор на левостороннем. Австралия, да-да. Южная Африка еще тоже держится. Вот.
1: Есть пара стран.
0: Чудные дела твои, господи. Ну, Англия, конечно.
1: Куда без нее?
0: Значит, ну и, внимание, последний вопрос был гандбольный, хандбольный. Ребят, на что разделяется матч в гандболе? Там есть таймы.
1: Да? Два тайма.
0: И, соответственно, два тайма на оба ваших дома, ребятушки. Итак, код доступа же.
1: 3-1-1-2.
0: 3-1-1-2. И очень хорошо.

0: же, вы клялись, что станете чище и добрее вдруг в беде, не бросите было друга такое. Никогда. Помните, да?
1: Да.
0: Ну и чё? А?
2: Из архива.
0: Ну и чё? Спрашиваю я вас.
2: Запас.
0: И да, вот те, кто мне говорили в прошлом году. Все, с меня шоколад. Где мои шоколадки? Вот эти все.

0: прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В течение дня местами ожидаются дожди, возможные грозы. Ветер западный, юго-западный, умеренный, у моря, на побережье порывистый. Днем по стране от 16 до 21 градуса тепла. В Лепе и Вентспилсе до плюс 18. В Даугавпилсе и Резекне 17-18 градусов. В Риге плюс 18, плюс 20.
0: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
3: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
2: Минибанк?
3: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
4: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
5: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
4: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
6: Радио СВХ Плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. За месяц до парламентских выборов опубликованы новые рейтинги партий. В Сейм, судя по всему, проходят 7 политических партий. Сегодня парламент в срочном порядке рассмотрит изменения, которые позволят расширить вырубку леса под высоковольтными линиями. Рижский аэропорт сегодня представит планы развития на ближайшие 25 лет.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщает, за минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 119 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 12 человек. Полиция задержала 8 нетрезвых водителей. Начато 5 уголовных процессов. За различные нарушения ПДД полиция оформила вчера 418 административных протоколов, из которых 168 за превышение скорости и 1 за агрессивное вождение. За месяц до парламентских выборов опубликованы новые рейтинги партий. Исследование «Латвия с факты», проведенное в конце августа, показывает, что шансы пройти в Сейм 15-го созыва имеют 7 политических сил. В порядке убывания рейтинга это премьерский «Апвенот и Саракс», партия «Шлессерса» «Латвия Пирмая Вета», национальное объединение «Весу Латвии ТБЛ ННК», партия «Прогрессиве», «Союз зеленых и крестьян», а также объединение «Суверенавара Яун Латвеши» и партия «Яун Венотиба». При пересчете голосов только среди определившихся избирателей эти 7 партий преодолевают 5-процентный барьер. Остальные же в парламент не проходят. Это среди прочих партий «Мэс Майнум Нотейкумус», «Стабилитатей», «Латвия Саттей Стибой», «Сасканес Центрс», «Аустоша Саулы Латвии» и «Гобзама Саракс». При этом почти четверть всех участников опроса «Латвия с факты», 23%, сказали, что еще не решили, за кого голосовать, а около 11% сообщили, что не собираются участвовать в выборах, которые пройдут 3 октября. Сегодня Сейм в срочном порядке рассмотрит изменения, которые позволят расширить вырубку леса под высоковольтными линиями. По оценке госкомпании «Аугсбрюгума Тиклс», это поможет на 80% сократить число повреждений из-за упавших деревьев. Во время бури в ночь на 23 августа без электричества в Латвии одновременно оставались 285 тысяч потребителей. Специалисты устранили почти 3800 повреждений. После бури обследовали около 27 тысяч километров линии электропередачи. Клиенты, у которых электричества не было более 3 суток, автоматически должны получить скидку на фиксированную плату за подключение. Скидка составит от 8 евро до пары десятков евро в зависимости от мощности подключения и количества фаз. Скидка должна быть отражена в счетах, которые придут в начале октября. Премьер Латвии Андрис Кулбергс поручил проверить происхождение транзитного зерна в латвийских портах. Украина предупредила, что через них под российскими документами могут перевозить зерно, вывезенное с оккупированных украинских территорий. Латвийские сельхозпроизводители сообщают о резком росте потока российского зерна и выражают беспокойство из-за того, что порты отказываются принимать местную латвийскую продукцию. Завтра, в пятницу, правительство проведет внеочередное заседание. Ответственные ведомства должны представить данные об объемах и происхождении грузов в латвийских портах. Их представители пока не подтверждают стремительный рост российского транзита. Новым президентом Эстонии избрана канцлер юстиции Юле Мадисе. Она была единственным кандидатом, и за нее проголосовал 71 депутат эстонского парламента при необходимых 68 голосах. В октябре Мадисе сменит на посту Алара Кариса, который не стал добиваться переизбрания на второй срок. Юле Мадисе станет второй женщиной на посту президента Эстонии после Керсти Кальюлайт. Юле Мадисе 51 год, должность канцлера юстиции она занимает с 2015-го. Президент Эстонии выполняет в основном представительские функции, но не только. Посол Латвии в Эстонии Юрис Пекалис отметил, что кандидатуру Юле Мадисе поддержали как правящие, так и оппозиционные партии парламента и в эстонском обществе. Внешнеполитические приоритеты Мадисе имеют широкую поддержку. Цели в основном не менялись. Это помощь Украине, укрепление связи с союзниками и сотрудничество с ЕС. В этих вопросах позиции Латвии и Эстонии совпадают, указал посол. Рижский аэропорт сегодня представит планы развития на ближайшие 25 лет. Один из главных проектов – это расширение устаревшего пассажирского терминала. Оно необходимо для увеличения числа пассажиров и размещения современных авиационных технологий. В прошлом году аэропорт Рига обслужил более 7 миллионов пассажиров. Его развитие по-прежнему связывают с железнодорожной магистралью Rail Baltica. Если же ее не построят, то центр Риги и аэропорт могли бы связать местные поезда государственной компании Passageiru Vilciens, которая работает под брендом Vivi.

0: Вел и его друзья. Люди бодрые на СВХ+.
1: Я почему-то вспомнил преподавателя по музыке.
2: Вот. Зачем?
1: Ну, не по музыке, внимание, стоп. Это не музыка. Музыка — это в музыкальной школе преподаватель по музыке. А в школе это пение. Короче, было пение. Ладно. Преподавателя по пению, который на полном серьезе пытался с нами разучить песню под музыку Вивальди «Печалиться давайте». Я уже тогда негодовал. Блин, ну зачем же ну такую вот вообще?
2: Хороший препод. Ну, вот, веселый.
1: Зачем же вот и так гадко? Не было.
2: Еще вы со своим Вивальди.
1: Я не знаю, как у вас это самое, как у вас в школе. Но у нас, кабинет пения, он был всегда очень депрессивным. Он был странный, во-первых, по архитектуре. Я только сейчас, кстати, рассказываю это, я вспомнил, и я понимаю, что это специализировано, придумано для того, чтобы это, разноуровневый, как амфитеатр, понимаешь, построенный. То есть в школе, стандартная школа.
2: Для хоров, наверное.
1: Ну, конечно. Да. Изначально есть кабинет пения, теперь-то я понимаю. Там были, соответственно, если такие амфитеатр построен, что с окнами? Окна, короче, как амбразуры. Так себе было.
2: Да,
1: и вот из-за этого, я сейчас понимаю, что вот архитектор, который рассчитывал школу, он сразу кабинет пения отдельно конструировал, а это уже...
2: Колизей.
1: А это уже показывает то, что человеку было не пофиг, и он, эксперт. Mm. То же самое тир. У нас был тир, да.
2: И у вас был тир?
1: Да, у нас был тир, сынок. Вот. Где мы играли в теннис. А также изучали карате. Вот. У дяди Миши. Алканавта. Вот. Было все дело. Вот. И, соответственно, мы, вот в кабинете пения, почему-то вот это у меня песня под музыку Вивальди «Печалиться давайте». А мне не хотелось печалиться уже тогда.
2: Совсем.
1: И так с этими окнами, амбразурами, и так вообще тут все не говорю. А еще вы, вот, уважаемые наши специалисты по образованию детей. Ладно, слушайте, друзья, сегодня я посмотрел и справилась с кодом доступа и прислал абсолютно правильный код доступа. Внимание!
2: Ну, сколько?
1: 50 ровно человек. 50
2: Молодцы.
1: Ровно человек, понимаете? Полста человек прислал. Ровно 50, такой редкий юбилей.
2: Да.
1: Юбилей. Ну, давайте кого-нибудь из юбилейных мы сегодня выберем.
2: Пусть сегодня будет 22-й.
1: Так.
2: Сверху от СМС.
1: Внимание! Сверху от СМС. Погнали. 1, 2, 3.

0: 7456-7-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 закончились. 19-20-21-22. Внимание! Радик.
1: Радик.
0: Так записано у нас, да. Телефон заканчивается на 55-47. Радик. Ну, по фоткам Родион, возможно. Ну, когда... Или, значит, месье Радиация. Мы поздравляем. Сейчас пришлем комплект...
1: Швырнем на WhatsApp.
0: Комплект билетов, конечно же. Конечно же, пойдете в книжку. Хороший, хороший. Вы только напишите, вы Радик какой? Родион? Как Газманов? Или Радиация? Как Кюри, например.
1: Вот, это важно.
0: Это важно. Вот, сегодня, потому что день, когда горят костры рябин, а если фотографии не увеличивать, вы один в один Шафутинский. Один в один Шафутинский.
2: Я здесь не был 100 лет.
0: Так, полное имя Радик. Очень хорошо.
2: Но
0: так,
2: все. Вспомни,
0: ладно, понял.
2: Где я пропадал?
0: А под музыку Вивальди. Печалиться давайте.
2: Радик. Так зачем возвратился я сюда?

0: же я вас люблю. И вот сейчас по Мюнхену, по автобану еду. И солнце светит, и так хорошо, и так прямо, и песня какая-то. Я ее никогда не слышал, но она такая, такое ощущение, что я знаю всю жизнь. Вот это какая-то ностальгия, вот это вот все. Спасибо вам. Тебе спасибо, дружище. Вундершо, я уже у всех по-разному. Значит, я не уверен, что... Велика Германия, на самом деле. Я не уверен, что сейчас, допустим, кто-нибудь, какой-нибудь, ну, отдельно взятый какой-нибудь Олег, Степан, Филипп, не знаю, Катерина или Светулька где-нибудь в Ганновере сейчас находясь или в Кёльне. Я, ну, так не очень хорошо. По карте, там вот сейчас...
1: Штутгарде.
0: Штутгарт, я. Das stimmt genau, meine Liebe. И вот они... А у них нифига не солнце, например. Вот.
1: Им не дали.
0: Им не дали. И у них грустно. А мы сейчас чуть-чуть и им сыграем обязательно. Вот очень надо. Очень. У природы нет плохой погоды, конечно же, meine Liebe.

0: мой Дима.
1: Владимир Белл. Люди бодрые на СВХ плюс.
0: А что? А вот представь,
2: я консерваторию вспомнил.
0: В масштабе, допустим, целой планеты Земля. Наша, так. Да, посмотри на глобус, да? Германия, так она же небольшая. И надо же подумать, небольшая страна. Подумай, вдумайся. Родина всех немцев планеты. Прикинь вообще, что вот. А ты говоришь. А еще вот они оперетту придумали. Никс, Альфред, вас и слез. Вот это вот все. Это немцы. Немцы придумали.
2: Это они.
0: Оперетту, конечно. Вот, поэтому Guten Morgen, meine Liebe. Guten Abend всем, кто ложится спать. Конечно, конечно.
1: Люди бодрые на СВХ+.
3: Стоунрок – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Стоунрок с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Стоунрок ЛВ.
4: Реклама для предпринимателей.
5: Почему такая грустная?
6: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
7: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
6: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
7: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: Новая кухня проще, чем вы думаете. В Гентару Мэбелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. Гентару Мэбелес.лв.
9: Ты издавиги. Ты рыбас дианас пейкалос максима. Но пирма лиц 7. Септембрин. Велес мазгашенас лидзеклис Woolite Mix Colors by Fruity 4,5 litri, 7,99 €. Vēļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības, 5,99 € un līdz 14. septembrim rauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50% maksima.
10: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
11: Люди бодрые. Владимир Вэл и его друзья.
1: Люди бодрые на СВХ плюс.
0: Запускай!
1: СВХ плюс.

0: СВХ+.
1: Вот вы знаете, иногда кто-нибудь, какой-нибудь человек, что-нибудь напишет или что-нибудь пришлет, например, и ты открываешь вот что-то где-то, да, то есть посылку, бандероли или письмо в конверте, а там что-нибудь такое, что тебе прямо отматывает назад, прям, в детство куда-нибудь, в отрочество, в юности.
2: Бывает такое.
1: В раньше время, да. И вот Андрюша, Кулевец, надеюсь, я ударение поставил правильно в слове Андрюша. Значит, он прислал сообщение и еще и фотографию. Фотографию «Утро доброе». А пришлите, будьте так любезны. Спасибо большое, что запятыми все закрываете с двух сторон. Песенку, что вы недавно озвучили на немецком. А я вам денежку. И фотографию, где на листе А4 Андрюша нарисовал 100 денежка написал. Вот, конечно. И я как вдруг вспомнил, точно, у нас же было раньше, когда у нас не было бодрой телеги, куда мы заливаем что-нибудь полезное такое, что мы хотели бы скачать, чтобы удобненько все было. А может быть, сейчас не хотели бы, а потом захотите. И чтобы там лежало у вас, место не занимало. Вот. Для этого мы придумали бодрую телегу. А когда еще телеги-то не было, мы тогда...
2: Как мы жили?
1: Если вы хотели что-то, мы за красивое спасибо не давали, конечно. Вы фотографировали фотографию денежки своей какой-нибудь в кошельке или в портмоне, или в клатче где-нибудь, или из кармана эти крученые купюры. Значит, вы фотографии нам денег, а мы вам песню прямо вот так вот на WhatsApp.
2: Фотоаукцион?
1: Тогда мы фотографировали настоящие деньги. А что делает Андрюша? Он присылает даже фотографии ненастоящих денег.
2: Пытается обмануть нас.
1: Вы что думаете, что я фотографию настоящих денег от фотографии ненастоящих, Андрей, не могу отличить? Я вижу, у вас тут написано 100 и денежка. Вот. Синей ручкой.
2: Зеленую надо брать. Вы что?
1: Зеленую. Чтобы как доллары один в один отличить было. Андрюша.
2: Что за дилетантство?
1: Нет, за кого ты меня принимаешь? Ты что думаешь, я синюю от зеленой не могу отличить?
2: Во второй раз я на это не поведусь.
1: Дорогие друзья, мои маленькие любители скачать что-нибудь, какой-нибудь, из третьей палаты. У нас в эфире очень много, в нашем шоу очень много из третьей палаты. Шиш достанешь. Если вы хотите скачать вот эту песню, тогда вам нужно просто зайти в наш телеграм-канал.
2: Она уже там.
1: А называется она «Телега бодрости». На латинице, если наберете, найдете. Если не можете найти, такое тоже бывает. До сих пор вы еще не подписаны. Тогда напишите нам на WhatsApp, телега. А мы вам пришлем.
2: Инструкцию.
1: Инструкцию, конечно же. И вздохнем. Господи, вот это все, да?
3: Я хочу одеть тебя в белое, чтобы стал ты смелою, чтобы мурашки забегали по твоим рукам.
1: Вот почему он нарисовал фальшивку. Потому что, оказывается, у него под рукой просто местной валюты не было. Ребят, расплатите, я потом отдам. Знаешь что, Андрюша?
2: Знаем мы таких.
1: Кто присылает нам фотографию фальшивых денег, тот получает фотографию фальшивого альбома другой даже группы. Давай, заходи. В бодрой телеге уже все есть.

0: На дурака не нужен нож. Нет, мне тут деньги присылают. Фотографии денег по WhatsApp. Ребята, я же сказал, что на нашем, на нашей бодрой телеге абсолютно бесплатно все лежит. Но деньгам мы всегда рады. Сейчас я, Сашка, тебе все перешиту и складывай.
1: Да, да, да.
0: Сразу все не трать.
1: Хорошо.
0: Все хорошо.

0: урожай.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Класс, урожай. Ты меня не проклинай. Да-да-да. На всякий случай. Так, ну что, мы продолжаем наше радио-ревью.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Здравствуй, Моргенштерн, борода из ваты.
3: Тебе привет.
2: Я эксперт в области, ну, как бы нестандартных названий, начал вообще всего. Это книга, любые, все, что хотите.
3: Жили-были.
2: Пожалуйста. Значит, смотрите, внимание, представьте себе, есть такие, ну, задачи, над которыми борются лучшие, бьются лучшие умы. Там, я не знаю, я даже не буду касаться математики такой там теоремы Ферма, да, которая, ну, вот есть какая-то задача, которую, ну-ка, давай-ка, попробуй реши. И вот одно поколение, второе приходит, третье, не могут справиться с задачей. Не могут.
3: Слишком сложно.
2: Не могут, и уже как бы
3: уже
2: сдаются, и тут вдруг кто-то, блин, смог вообще. И это,
3: все завидуют.
2: Это прорыв, естественно. Естественно, завидуют, конечно же, потому что это кто-то не ты, вот, а хотелось бы. Короче, рассказываю. Значит, в 1653 году шотландский писатель по имени Томас Уркхарт, ну, черт знает, что он там написал, да никто и не знает, что он там написал, но в своей книге под названием «Лого Панден», он оставил послание из, внимание, двух строк, в каждой которой из них по 32 числа. Две строки, угу.
3: Просто в числах.
2: 32 числа и 32 числа, две строки. Короче, это было секретное послание. Значит, многочисленные попытки... А это же шифр, понимаешь? Его надо разгадать. Мы пробовали, блин, за это время... Представляете, с 1653 года пробовали... Кто только не пробовал. Ленивый только не пробовал. Криптологи так точно все. Значит, многочисленные попытки ученых расшифровать послание потерпели фиаско, ребятушки. Значит, и этот шифр был включен в список 50 нераскрытых шифров. 50. Это что означает? Теперь я сейчас просто масштаб трагедии. Это если он в топ-50 входит, и подчеркиваю, что этот шифр создавал не криптолог, а, значит, шифр создавал литератор.
3: Просто писатель.
2: Соответственно, любой криптолог, любой математик, который, ну даже не очень силен в криптологии, он какой возьмет? Шифр, который создавал криптолог, или шифр, который пытаться разгадать нераскрытый литератора? Ну, конечно, я, ну, возьму. Сначала, говорит, давай, потренируйся на кошках. Я бы, конечно, взял. Я только представить себе не могу, сколько времени кто-то провел за тем, что, ну, вообще, ну, реально, может быть, и год. Ну, потому что,
3: блин, все равно не получилось.
2: Ну, что я, кто я, математик или тварь дрожащая? Что я не могу расшифровать то, что написал литератор?
3: Нет, не можешь.
2: Короче, это лишь подстегивало. Я больше чем уверен, что многие люди потратили в общей сложности очень много человека часов. Я боюсь предположить, что, возможно, кто-то на это, ну, один математик на это положил всю жизнь и так и не разгадал, он умер, например, к сожалению, конечно, дай бог ему здоровья. Ну, короче, внимание, нейросетка Клод за 44 минуты разгадала тот самый шифр. И в итоге получилось, о боже, поддержи короля Карла II и сделай его верховным правителем этой земли. Это то, что зашифровал тогда в своем шифре тот самый Томас Уркхарт.
3: Почти 400 лет назад.
2: 400 лет назад, и никто не смог, а нейросетка сейчас сделала за 44 минуты, ребята.
3: Вот и все.
2: Ну, нет, ну на самом деле, вот надо выдохнуть. Ну, потому что, слушай, ну это уже 400 лет, ну, как бы, это уже...
3: Надо разгадывать,
2: потому что, блин... Ну, вот те, кто-то загадывает загадку, и потом 400 лет не дает на нее ответ. Ну, нормально, кто этот человек?
3: Загадал и умер.
2: Нет, да. В том-то и дело. Плюс. Понимаешь, что надо находить. Иди ко мне. Иди ко мне. Спасибо за телегу. Обновил мелодию на будильник. Месье знает толк в извращениях.
3: Вот

В смысле, да-да, разгадала, но все равно никто не поверит. Не-не-не, там... Кстати, код оказался очень простым и, ну, такой, типа, знаете, к стыду человека, где каждая цифра — это обозначение какой-то строки и так далее. Светулечка, если у тебя есть шифр и к нему есть ключ подобран, то ты это очень легко проверить, работает шифр или не работает. Там никто не поверит и не проверит моментально. Все просто, любой желающий, и ты тоже. Имея ключ, проверишь, все получится. Это математика.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Внимание, внимание, от Сережи Байкала, значит, сообщение пришло, значит, и один из соучастников бригады «Вечного солнца» говорит: друзья позвонили с вопросом, чем мы прогневали ведущих, наехали на вас, они, даже мы не знаем, что и сказать, публика просит объяснения. А я хочу сейчас этого самого процитировать мастера Маргариту, тот самый Коровьев, когда на сцене, публика просит разъяснения. Да? А, по-моему, публика ничего не просила. А то тишина в зале. Нет, я сегодня...
3: В чем скандал?
2: Скандал, что... Значит, что бы ты ни сказал по радио, это я вам с опытом вот в 20 лет могу сказать, что бы ты ни сказал по радио, все равно найдется человек, который поймет совершенно все не так и потребует объяснений. Нет, сегодня я сибанул, значит, Виктора. Значит, Виктор сегодня рассказывал в уменьшительно-ласкательных суффиксах о том, что они вместе с Полиной, с большими буквами написал, с Полиной, назвали паучка. Как это, Афонька или что-то вот такое. Вот такая вот история офигенная была. От мужика. Я бы сказал, соберись, тряпка. Прекрати.
3: Это подкаст.
2: Ну, возможно.
3: Причем прямой.
2: Нет, он понимает, что он-то вполне возможно. Если бы он, ну, сама процедура нейминга с красивой женщиной, вообще против ничего не имеем. Зачем он мне это написал и рассказал, как они называли?
3: Хвастаешься?
2: Ты, у тебя фотки-то есть хотя бы? Посмотри, ты мне, ну, а то ты мне буквами тут верить тебе на слово.
3: Доказательства давай.
2: Давай, какие ваши доказательства будут? Не заставляй меня, как Шварценеггеру, отрывать тебе протез и высыпать из него белый порошок и кричать «кокаином». В общем, не более того, Сереженька. А ты, я так понимаю, проспал сегодня, да, с утра, да?
3: Раздача, да.
2: Никакой не бывает. Вся команда работает, а он еще даже и не знает, что там вообще произошло. Так и спалился резидент. Так, дорогие друзья, внимание, внимание. Значит, я хочу еще кое-что тут рассказать. Вы будете смеяться, конечно, но... Можете смеяться, можете плакать, но я тут сел конфетами покакать. Короче, смотрите, в Китае... Пока мы с вами здесь, вот это вот, месим вот грязь на дорогах, да? В Китае открыли детский сад для роботов.
3: Добрый вечер.
2: Короче, значит, там в нем практикуют их самообучение без человеческого вмешательства. Сами друг у друга учатся и так далее.
3: Сами друг друга
2: Они вообще уже в космос улетели. Ну, имеется в виду, в масштабах просто... Понимаете, у них уже детские сады.
3: Но а чем они занимаются?
2: Это отличный источник дохода. Это отличный источник дохода, но я могу сказать, это я сейчас ржу и говорю о том, что, ну, ребята, это какой детский сад, нам бы с этим разгрестись-то вообще. Вот. А тут я понимаю, слушай, ну, я помню, в Ultima Online играл в 2000 году. Но компьютерная игра, и там нужно было прокачивать чувака.
3: Так.
2: Ну, надо прокачивать чувака, чтобы он был нормальным, чаром был нормальным, понимаешь? Не какой-то там, хиляк там.
3: Ну,
2: о, дай я скажу. Дай-ка я паучка назову как-нибудь. Он должен быть мужиком настоящим, берсерком.
3: Да, Витя?
2: Настоящим. И я помню прекрасно, как я даже давал 5 латов давал чуваку, который прокачивал моего чара. Я помню. А тогда, в 2000 году, кстати, 5 латов, это нормально, кстати, бабло было.
3: Ты, ну,
2: бы
3: ладно.
2: Ты бы мне тогда за 5 латов голодный год за пачку пельменей. Я такого молотил. Поэтому, ну, прокачать робота в детском саду, а у тебя есть робот, и тебе его надо прокачать. Зачем он тебе дома там будет крушить, ломать все? Ты его отдал, деньги заплатил, прокачали тебе, вернули уже совершенно другой человек. Айкидо! 10-й дан. Сантехник. Я бы, кстати, на стоматолога его нашел. Вот. На сантехника опять же, да? Ну, пожалуйста. Надо. Штукатур, ригипс, вот это вот. Ну, вот это. А то это, они бегают, видели, они бегают, да? Они бегают, тормозить не могут, врезаются
3: да.
2: И самовыпиливаются из этого мира. А я бы учил что-нибудь. Вот стоматология, опять же. И вообще МРТ, конечно, бы тоже. Не помешало, сейчас возраст такой подходит. Так что, друзья, не смеемся, скоро сами своего робота поведем. Сначала к китайцам.
3: В ясельке.
0: Люди бодрые на СВХ плюс.
4: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро! Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены «Баурок» обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. «Баурок» – строй надежно. –

0: Вложение прямо в руки.
1: Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
2: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 3 сентября. Щипцы для клепальных гаек с набором 19 евро. Лазерный дальномер 15 евро. И набор автоматических инструментов для снятия изоляции 9 евро. Lidl. Стоит того.
3: Готов ли твой ребенок к жизненным вызовам? Шашки развивают логическое мышление, умение думать на несколько шагов вперед и понимание того, что каждое действие имеет последствия. На занятиях по шашкам «Дом» от «Приэкс» дети в позитивной атмосфере стремятся к победам и учатся принимать поражения. Длительная концентрация и стрессоустойчивость – навыки, которые полезны не только в игре, но и в жизни. Приглашаем детей от 5 до 10 лет, как начинающих, так и с опытом. Записывайся. «Дом» от «Приэкс» ЛВ.
4: Storen Technika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētus 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Обычное. Мега шоу. Люди бодрые. Бодрый. Значит, добрый.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Так, немножко Дирик тут решил поэкспериментировать, немножко пофантазировать на тему 2026 года. Я рассказал о том, что китайцы уже сделали детские сады для роботов, где робота сдаешь, а он у других роботов учится, так, чтобы не крушить мебель у тебя. Короче, в общем, из него там делают настоящего человека. Значит, 2030 год. Вы к стоматологу, к роботу ходите? А не, мы по старинке, как раньше. Вот, 2032 Китай. Роботы после окончания универа могут голосовать на выборах парламентов и баллотироваться в президенты. Пожалуйста. Это 2040. Роботы запрещают людям занимать должностные места и участвовать в выборах. И в 50-м Земля непригодна для жизни людей из-за сильной, чего-нибудь там, типа радиоактивности, и все. Пожалуйста, вот тебе и пожалуйста. Сатана здесь правит бал, гаснут свечи, кончил бал. Откуда это? Вот зачем? В общем, ладно, слушайте, у меня сейчас, между прочим, к вам будет такая штука. Вы знали, что уже в субботу, днем, да, в районе Спицы, там пройдет день электромобилей. И, соответственно, 30 новых электромобилей, все будут на одной площадке, их можно будет потрогать, посмотреть, проконсультироваться. Различные вообще, от разных производителей, там безумное количество всего, тест-драйвы и прочие емподрацисы. Об этом как раз-таки в следующем часе два эксперта придут, организатор и еще один специалист вот этого мероприятия, расскажет, что там будет, и если вдруг что конкретно вас интересует, можете заранее, кстати, закинуть вопрос на 25-45-25-25, будет время озвучить. Я готовился к интервью так, чтобы там вообще вся палитра была вопросов, вот, надеюсь, успею задать все. Организатор конкурса у нас, да, и руководитель, знаете, компанию Sixt, да, в Балтии и Финляндии, да, эксперты в области сдачи арендных автомобилей.
0: СВХ плюс.
3: Ты веселый парень, ты прекрасней всех, нас соединила ночь земных потех, светлые кварталы.
2: Ночь земных потех.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут дожди, возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, умеренный, на побережье порывистый. Днем по стране от 16 до 21 градуса тепла, в Лепе и Венспилсе до плюс 18, в Даугавпилсе и Резекне 17-18 градусов, в Риге плюс 18, плюс 20.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. В Латвии новая масштабная кибератака. Украдены данные Центра по защите прав потребителей. За месяц до парламентских выборов опубликованы новые рейтинги партий. В Сейм, судя по всему, проходят 7 политических партий. Рижский аэропорт сегодня представит планы развития на ближайшие 25 лет.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В Латвии снова масштабная кибератака и снова кража данных у госструктуры. На сей раз жертвой хакеров стал Центр по защите прав потребителей. Была взломана одна из его информационных систем. Похищены контактные данные, имена, фамилии, адреса электронной почты и номера телефонов 34 сотрудников центра, а также почти 700 предприятий. Речь идет о компаниях, которые занимаются в Латвии потребительским кредитованием, внесудебным взысканием долгов и комплексными туристическими услугами. В большинстве случаев эти контактные данные доступны и так, в открытых источниках, указывают в центре. Также там отметили, что не пострадали сведения, которые упомянутые фирмы предоставляли самому центру для осуществления надзора в сфере защиты прав потребителей. В центре утверждают, что взломанная система имела самый низкий уровень риска и отвечала минимальным требованиям кибербезопасности. Также у центра был установлен датчик раннего предупреждения от организации ЦРТЛВ. Сейчас система закрыта, ведется расследование обстоятельств утечки. Это уже далеко не первый крупный киберинцидент в Латвии за последние месяцы и далеко не самый серьезный. В начале августа хакеры похитили из базы Дирекции безопасности дорожного движения ЦСДД данные примерно 1,5 миллионов жителей и организаций, включая имена, фамилии, персональные коды владельцев транспорта, номера машин и домашние адреса, а также адреса регистрации фирм. После этого в отставку ушло все руководство ЦСДД. А до этого преступники опубликовали более 40 гигабайтов внутренних данных госкомпании «Латвия Свалсмежи», которые были украдены в ходе июньской кибератаки. Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 119 дорожно-транспортных происшествий, травмы получили 12 человек. Полиция задержала 8 нетрезвых водителей, начато 5 уголовных процессов. За различные нарушения правил дорожного движения полицейские оформили вчера 418 административных протоколов, из них 168 за превышение скорости, 1 за агрессивное вождение. За месяц до парламентских выборов опубликованы новые рейтинги партий. Исследование «Латвия с факты», проведенное в конце августа, показывает, что шансы пройти в 7 15-го созыва имеют 7 политических сил. В порядке убывания рейтинга это премьерский «Апвенотес Саракс», партия «Шлессерса» «Латвия Пирмая Вета», «Нацблок Весу Латвия ТБ ЛННК», партия «Прогрессиве», «Союз зеленых и крестьян», а также объединение «Суверена Вара Ян Латвеши» и партия «Яуну Венотиба». При пересчете голосов только среди определившихся избирателей эти 7 партий преодолевают 5-процентный барьер. Остальные в парламент не проходят. Это среди прочих партий «Мэс Майнам Нотейкуму», «Стабилитаты», «Латвия Сатты Стыбэй», «Сасканес Центрс», «Аустоша Саулы Латвии» и «Гобзема Саракс». При этом почти четверть всех участников опроса «Латвия с факты», 23%, сказали, что еще не решили, за кого голосовать. А около 11% опрошенных сообщили, что не собираются участвовать в выборах, которые пройдут 3 октября. Латвия планирует перечислить 100 тысяч евро в специальный фонд помощи Непалу после разрушительного наводнения. Финансовую и гуманитарную поддержку также предоставят Евросоюз, Великобритания, США, Китай, Индия и другие страны. В зоне бедствия пропали в том числе 33 гражданина Латвии. Сведений о них по-прежнему нет. Для координации работы и обмена информацией в Непале находится представитель латвийского МИДа. Сегодня Сейм в срочном порядке рассмотрит изменения, которые позволят расширить вырубку леса под высоковольтными линиями. По оценке госкомпании «Augsprieguma Tickles», это может на 80% сократить число повреждений из-за упавших деревьев. Во время бури в ночь на 23 августа без электричества одновременно остались 285 тысяч потребителей, то есть примерно треть Латвии. Специалисты устранили почти 3800 повреждений и обследовали около 27 тысяч километров линии электропередачи. Клиенты, у которых электричества не было более 3 суток из-за бури, автоматически получат скидку на фиксированную плату за подключение в размере от нескольких евро до пары десятков евро, в зависимости от мощности подключения и количества фаз. Скидка должна быть отражена в счетах, которые придут в начале октября. Рижский аэропорт сегодня представит планы развития на ближайшие 25 лет. Один из главных проектов — это расширение устаревшего пассажирского терминала. Оно необходимо для увеличения числа пассажиров и размещения современных авиационных технологий. В прошлом году аэропорт Рига обслужил более 7 миллионов пассажиров. Его развитие по-прежнему связывают с железнодорожной магистралью Rail Baltica. Если ее не построят, то центр Риги и аэропорт могли бы связать местные поезда, то есть поезда государственной компании Passenger Wilsens, которая работает под брендом Vivi. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Нет, ребятушки, нет. И несмотря на то, что, конечно, мы ценим и любим этих, вот, мы их называем лежебоки. Лежебоки, ну, они подключаются попозже, конечно, к нашему вот этому уютному бложику, который называется «Пятая палата». Возможно, вполне себе. Вот, но сегодня, 3 сентября, мы уже отыграли. Причем ни одной оригинальной версии не было, конечно же. Но это не повод для того, чтобы сегодня ее играть. Мы уже, ну, уже все. Но мы уже смеялись. Дорогие друзья, вы догоняйте, открывайте вашу, там, WhatsApp откройте, да, вам наверняка уже там наслали в личке, во всех соцсетях, конечно же, прислали. Наслаждайтесь, песню играть не будем. Нет. Так, дорогие друзья, мы сегодня отметили, кстати, Международный день Фердинанда Порше, человек, который, ну, как мы уже рассказывали, что он действительно, ну, но не имея образования, он творил такое, что мне до сих пор вот это прям потряхивает. В 1900 году, в возрасте 25 лет, он уже сконструировал и изготовил первый в мире гибридный автомобиль. Значит, электродвигатели прямо в передние колеса встроенные, ну, в ступицы. Вот, а бензиновый двигатель использовался как генератор для подзарядки аккумуляторов. Вот он такой он чудил чувак, когда еще просто... Вот. Сегодня, кстати, поздравляю Сергея Довлатова, писателя-публициста. Нужно, конечно же, что-то прочитать. Я тут не так давно нашел. Я, кстати, не читал. Ариэль читали? Ариэль. Довлатовский Ариэль. Короткий довольно-таки рассказик. Прям, ну, это его иммигрантская. Прям очень круто. Очень круто. Ой, я не знаю, мне сейчас достать, прочитать? Нет, не успеем. Сейчас к нам гости придут должны. Не знаю, во сколько их СВХ отпустят. Но у нас сегодня два ответственных за конкурс Latvias e-Auto. То есть это конкурс на электромобили. В эту субботу, вернее, это 5 сентября получается у нас. В районе Спицы будет, короче... конкурс среди новых автомобилей, короче, электрических. Можно приехать, посмотреть, поучаствовать, не знаю, что поголосовать, там все вот это вот, конечно, вся эта суета. Поэтому Довлатова читать сегодня не буду, но вечерком обязательно сделаю. Ребятушки, бодрое утро! А мы, со своей стороны, я хочу просто напомнить еще, в 98 году, в этот день, именно 3 сентября, ребята, в первый раз в Латвии выступил Депеш, ребята. 500 тысяч человек, миллиардов. Конечно, это все мы. 500 тысяч человек. Ну что за бред?
0: СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Я начал интересоваться, откуда, значит, ноги растут. Значит, концерт 98-го года. Первый приезд Депеша в Ригу именно 3 сентября. Вот, и смотрю, здесь выдают, концерт посетили 500 тысяч человек. Ну, это что за бред? Несмотря на то, что я в 98-м году тогда на первом концерте Депеша не был, вот, но к своему стыду, ну, работать надо было, да, я диджакеем работал, мне нужно было работать, и никто меня не отпустил. Вот, и, соответственно, ну, 500 тысяч человек, ну, это нереально. Я начал интересоваться. В интернете действительно на нескольких ресурсах пишут 500 тысяч человек, но я так понимаю, но это на тех ресурсах, на которых, ну, которые от Риги очень далеко. Вот. Ну вот, 5 тысяч первый концерт. 5 тысяч первый концерт. Это вот ближе к теме, да. Ну, потом уже были 12-тысячники. Ой, как хорошо. Да, ребятушки, Depeche Forever. Давид Гэхан жив.

0: СВХ плюс.
1: А зачастую такое бывает. Как там? Бывает, думаешь, что знаешь ты человека 20 лет, а вот приходишь к нему в гости и видишь ложечки свои. Такое тоже бывает, ребята. Слушай, у меня немножко фрапировало. Я обожаю всякие разные вещи, да? Ну, вот и проект «Ночные снайперы», как бы, с измольства, да, очень ценю, дорожу. И тут, ну, как бы, всегда, если новая песня какая-то, быстренько, хопа, быстренько прочекаю. И тут вдруг, короче, сломалось. «Ночные снайперы», хопа, и я слышу, что это Арбенина. Я слышу ее голос, посыл. Но вот довольно странная такая тема. Значит, насколько я понимаю, это какой-то протест в стилистике, так сказать, молодого стрима, молодого поколения. И это как-то нелепо, ну, с моей стороны точки зрения. С моей точки зрения это немножко нелепо. Называется трек 808 «Лоу» «Ночных снайперов». Я пока... Нет, возможно, я пока еще как бы не распробовал. Вот, хочу поставить.
2: Да, это жесткий вайб. Ты попадешь в этот жесткий вайб. Не обломаешься, будет кайф. Будешь упрямым, будет кайф.
0: СВХ плюс.

станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дымишь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Чё сдался, дружок?

0: станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дрянешь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Ну все, капец.
1: Ну все, капец, ребятушки. Ну я так понимаю, что, Степ, а где кринж, где краш, где все вот это вот? А то это очень похоже на когда отпад. Это просто отпад. Сейчас все это говорят.

0: Владимир Вал и его друзья.
1: На СВК Плюс.
2: Так, дорогие друзья, напоминаем, что не за горами у нас выходные. Это от этого факта невозможно отмахнуться, да и не хотелось бы. Дело все в том, что как бы наступил сентябрь нуло, и в принципе с первыми лучами сентябрьского еще пока тепла. Значит, в районе шикарной площадки Спица пройдет день Auto, то есть день электрических автомобилей, друзья. Более 30 новых электроавтомобилей, представленных на латвийском рынке. Это очень важно, потому что показывать то, что не представлено, это как-то странно и, я бы даже сказал, где-то цинично. Поэтому, друзья, то, что можно найти у нас, будут показаны. Это новые тест-драйвы будут происходить. Возможность сравнить машины разных производителей в одном месте. Вот. Ну и, соответственно, электроавтомобили — это наше все. Это наше все, товарищи. И для того, чтобы мы как бы немножко, значит, смогли понять, что же будет происходить, потому что вот этот скупой пресс-релиз — это одно дело, а другое дело, когда люди уже, специалисты в этом, в ИФ-организации, приходят и расскажут о том, что будет происходить в эту субботу. Вот, и для этого мы, вызываем на наш пьедестал радиоэфира ведущего TAFS Auto TV, организатора конкурса Latvijas e-Auto Роберта Янсона. Роберт, здравствуйте, sveicināti, добро пожаловать. Друсень тувак. Немножко будет хорошо. Понятно. Так, и это не все. Дамы и господа, сегодня вместе с Робертом в нашу эфирную студию пришел руководитель бренда Sixt в странах Балтии и Финляндии Арнис Янсенс. Здравствуйте, sveicināti.
3: Доброе утро.
2: Очень хорошо звучим вот здесь. Видите, как уверенно и в микрофончик. Так что, это мы сейчас пристреляемся. Все отлично. Значит, так, ребята, у нас времени очень мало. Я так понимаю, что это у вас не первое интервью за сегодня, да?
4: Да, мы уже успели поговорить о этой теме, но, как вы все знаете, она такая интересная, что, мы хотим говорить об этом все больше и больше.
2: Отлично. Нет, когда много говоришь, сам начинаешь даже понимать, о чем говорить. Это тоже же хорошо, правильно? Ребят, слушайте, я не знаю, честно говоря, я думаю, что мы, наверное, к Роберту, первый вопрос к Роберту, наверное. Я сейчас подрезал немножко, потому что времени уже остается. Я думал, что мы с вами часик поболтаем.
4: Можем и часик.
2: Не задалось уже, понимаете, не успел. Значит, слушайте, вот смотрите, я так понимаю, в чем отличие выставки от конкурса, который будет происходить. Обычно автовыставка, электроавтомобили, понятно, автовыставка, а здесь конкурс.
4: Да, это конкурс Latvijas e-Auto, и это день у Спицы, это только одна часть этого конкурса. Мы начали уже в апреле. С первыми тест-драйвами, и наша задача как жюри ехать с этими машинами, пробовать их и оценить их, которые самые лучшие, и в конце года, 20 октября, мы будем давать призы уже победителям конкурса. Но мы хотим и дать возможность любому человеку в Латвии попробовать первый раз или выбрать свою электромашину, и потому мы уже третий год делаем этот день для всех у торгового центра Спицы.
2: Для нас, для тех, кто сейчас делает выбор, и вот чтобы легче было сделать выбор среди вот этого большого каскада, 30 моделей. И это, и это только свежие модели. Понимаете, можно... Я так понимаю, что много машин. Слушайте, сразу так вот. Есть ли среди вот этих вот машин, которые вы были с апреля, уже проверяли, есть ли такие машины, которые вас самих чем-то прямо удивили? И вообще, в принципе, что нужно сделать электромобилю в 2026 году, чтобы жюри сказало: вот да, вот это хорошо.
4: Знаете, если деньги не проблема, тогда есть очень много.
2: Очень много хороших автомобилей есть, сразу вам есть внимание.
4: Сразу можно покупать Mercedes-Benz GLC или BMW X3. Или если о том, как удивить в наши дни, например, Zeekr 7GT сам открывает двери.
2: Zeekr — это сразу для тех, кто не очень разбирается в терминологии.
4: Это почти Volvo, только...
2: Почти Volvo. А производство где?
4: В Китае.
2: В в Китае производится. Ну, то есть, назовем это хороший китаец же, есть же такое понятие.
4: Да, да.
2: Так, и что у них? Он открывается?
4: Он сам открывает двери и закрывает, когда вы садитесь в кресло. Как Rolls-Royce.
2: О, хорошо. Значит так, сейчас я, наверное, задам вопрос Арнису. Арнис у нас очень, как бы, аккуратненько сидит и ждет, говорит, когда же меня на поле выпустят? Слушай, Арнис, ну, Sixt, компания, мировой могул, да, он же видит автомобили, вот, ну, как бы, не только на выставках, он видит это в реальной жизни эксплуатации, ребята. Что вот электромобиль показывает именно как рабочая машина? Где его преимущество? И где еще, ну, а где начинается проблема? Ну, вот как эксперты, да.
3: Ну, первое преимущество – это подешевле. Если мы смотрим, когда ежедневное, например, топливо, да, у нас такой поток новых машин электрических был в марте. Тогда уже выпрыгивали цены на топливо, сразу все хотели пересесть на электрические машины, да. Так что это очень выгодно.
2: Да, преимущество. Есть,
3: как преимущество, бы, да.
2: Цена на топливо.
3: Да, цена на топливо – это первые, да, на ежедневные покупки. И еще, если так смотрим, тогда и они подешевле. Не надо так много ехать на автосервисах, менять. Да, потому есть и долгие гарантии, есть и на батарею, и на саму машину.
2: Вы
3: есть...
2: хотите сказать, что у электромобилей дольше гарантия и так далее?
3: Да, на батарею всегда есть 8 лет гарантии или 150 тысяч километров.
4: У нас даже есть один автомобиль в конкурсе КГМ. У него гарантия на батарею...
2: КГМ – это производитель китайца, да?
4: Нет, это Корея.
2: Окей.
4: У него гарантия на батарею 1 000 000 километров.
2: И это серьезно?
4: Да, это не шутки.
2: Ничего себе. То есть вот, ну так вот, я же задавал вопрос, а есть чем удивляют люди в 2026 году? Значит, слушайте, когда вот дилетант смотрит, для меня, у меня еще нету электрички. Значит, запас хода. Это обычно первое, о чем спрашивает человек, у которого никогда не было электромобиля. Значит, и не видел электромобилей. Вот, а насколько этот показатель вообще важен сегодня, на данный момент? Вот
3: это, ну, я думаю, что это очень важно, что каждый производитель машин уже на лучших моделях уже сказал, там, нам там 600 километров, 700, 800 и так далее. Но если мы смотрим на цену, тогда всегда надо подумать, надо мне этот большой пробег, если это я только вожу дети на школу и все.
2: Ну, то есть, если крутишься по центру города, да, вот, например, да. Для кого? Это нужно, если ты хочешь какие-то путешествия, например,
3: да, далеко, в Европу? Да, но я всегда сказал, ну, если ты путешествуешь раз в году, тогда можешь и арендовать машину, и можешь полететь самолетом, и, может быть, за эти деньги, которые ты сэкономил, в течение года.
2: А реальная есть экономия, да?
3: Ну, да, потому что из батареи там уже большая разница в цене самой машины, да, или с маленькой батареей, или с большой батареей.
2: Да, на рынке все больше и больше китайцев. На рынке все больше и больше китайцев. Ваш вердикт, наверное, как эксперта на данный момент, значит, они уже серьезно конкурируют по качеству, значит, с привычными нам европейцами, вот, японцами, там, корейцами, марками. Вот насколько серьезно, как бы, ну, конкуренция у них?
4: Я думаю, что, ну, это, наверное, все-таки серьезно. Если мы смотрим на статистику продажи электроавтомобилей, по-моему, в первом месте в данный момент среди новых автомобилей Toyota, а на втором месте BYD компания, и самые популярные модели у них CL7 or
3: Sea Lion.
4: И, между прочим, эта машина в прошлом году победила в своем классе в нашем конкурсе. Если смотреть в этом году, тут и Zeekr, тут и Xpeng, и MG, и Omoda, и уже этот BID, который я говорил.
2: Сейчас по радио сидишь, набор этих... Давайте проще, ну, как, ну, чтобы для тех, кто, ну, эксперты, потому что вот эксперты по марке вот и аббревиатурам, они и так про это знают. А мы сейчас, ну, я защищаю права наших радиослушателей, которые мы не очень хорошо...
3: Ну, я бы комментировал по-китайскому, что, да, частные лица очень любят китайцев потому что...
2: Это цена?
3: И... Это цена.
2: Это цена.
3: Но компании пока очень ну, не смотрят на китайский, потому что, как, мы, как есть анекдот, что мы два раза счастливы, когда купили машины и когда
2: продали. И продали. Да, да.
3: Потому что покупать китайский очень хорошо, но... Ни один не думает об этом втором счастье пока.
2: Да-да-да.
3: Задумываться надо. Но компания это, об этом думает. Потому и теперь компании так, ну, очень консервативны и выбирают то же
2: проверенные,
3: самое Toyota,
2: проверенные варианты, чтобы, далее, потому да. что пока еще, ну, как бы, они уже зарекомендовали себя, и, казалось бы, как бы бренд. Ну, потому что, ну, а с другой стороны, это же опять цена другая совершенно. Да. Правильно?
4: Цена-то может различаться два раза.
2: Вот мне просто интересно, что сегодня сильнее всего отличает дорогой электромобиль от, как бы, ну, более... недорогого электромобиля. Ну,
4: если мы возьмем, например, Mercedes-Benz GLC,
2: так.
4: очень хорошая машина, она стартовая цена, у нее будет примерно 75 тысяч евро.
2: Это пустая, да? То есть имеется
4: но
2: в виду?
4: Она не будет пустой никогда, ну, это же Mercedes. Если мы берем, например, Zeekr,
2: так.
4: Офигенная мощность, 600 лошадей, двери открываются, закрываются. Эта машина стоит полная 60 тысяч.
2: Ого.
4: Это максимум 62 тысячи.
2: И это ну, по
4: ну,
2: сути,
4: да, там, это аргумент, конечно.
2: Фаршировка очень хорошая, да? То есть
4: да, да, это качество хорошее, но, конечно, мы не знаем то, что будет с этой машиной через 5 лет.
2: Через 5 лет. А есть, у меня вот сразу же вопрос. Ну, мы же знаем, что прекрасно, допустим, берешь Мерседес там 25-летней давности, там, ну, образно выражаясь, какая была сталь, какие... А сейчас начинают говорить, ну, даже наши все вот проверенные марки, они уже делаются все равно в Китае и так далее. Далее. Вот я могу сказать, а вот ну, у наших проверенных марок, которых мы любим, там, ну, как бы все наши марки, которые мы всю жизнь без китайцев покупали, вот где гарантия того, что они же тоже, мы же не знаем, что же с ними будет, тоже по большому счету. Ну, так, если по-честному. Шилдик все-таки, ну, как бы он стоит на данный момент. Ну, так.
4: Ну, пока есть гарантия, я думаю, что об этом не надо думать. Если вы очень тревожитесь об этом, ну, тогда идите в компанию SIX, например, и берите эту машину в long-term аренду, и не будете об этом думать.
2: А
4: это
2: здесь,
4: будет
2: кстати,
4: арность потом.
2: А здесь, кстати, я... могла бы быть и ваша реклама, между прочим.
4: Да.
2: А, да, пока SIX. А, спасибо. Так, у меня вопрос. Слушай, покупаем электромобиль. У меня вот, ну, как бы есть страшилка такая. Покупаешь электромобиль, вот через несколько лет сдохнет батарея, все, твоя машина никому не нужна. Господа, что скажете?
3: Первый, мы уже говорили об гарантии.
2: Гарантия?
3: Да, вот, это первый. И второй, можно и проверить, да, машину. И, ну, как наши коллеги из Франции сказали, да, что в течение уже там есть большой автопарк электрический, да, они уже мерят, сколько пропадает мощность батареи. И по среднему это... где-то 0,6%
2: да
3: из батареи
2: серьезно?
3: За год.
2: Я просто владелец яблока, блин, и это совершенно другие батареи, я так понимаю.
3: Да,
2: через 3 года я вообще, ну, то есть у тебя емкости нету. Но это, я так понимаю, заговор.
3: Мы можем сказать, что через 5-6 лет еще остался больше, чем 90%.
2: Вот это да.
3: Да, но
2: вот,
3: все
2: миф.
3: Равно пропадает.
2: Значит, миф. Значит, все-таки миф.
3: Да, но так что, потому что надо и только... После многих проверенных случаев ты можешь сказать, что есть так или нет. Потому что есть, да, какие-то, может быть, модели, которые пропадают побольше, но там есть главное, что не отсюда, сколько ты ездишь, сколько километров за год, или сколько ты эти заправки делаешь,
2: да.
3: электричество.
2: Количество
3: из-за этого
2: заправок.
3: Больше ничего так не меняется. Это просто через времени это пропадает. Это... Но не так быстро, как все думают, что через 5 лет уже будет 0. Нет, так вообще нет.
2: Так, ребята, давайте. Значит, мы сейчас обращаемся ко всем тем, кто в субботу хочет посмотреть, что вообще на данный момент рынок вообще в Латвии имеет. Какие новые автомобили именно для таких, как мы, день e-auto и происходит в Спице. Время, во сколько начало, вот как можно прийти, вот со скольки до скольки? Все.
4: Начало тест-драйва будет примерно в 11 часов.
2: Так.
4: Едем до 3 часов дня. На месте будут продавцы, представители компании. Просто подходим, говорим, хочешь им ехать, едем. Все по-простому, как бы надо, конечно, права, надо быть трезвым.
2: На всякий случай сказали. Слушайте, у меня вопрос. Заранее записываться надо на тест-драйв или в порядке живой очереди на месте?
4: Да, на месте. Просто можете прийти немножко пораньше и уже договориться о тест-драйвах. Мы сами на месте будем уже пораньше, конечно. Ну, да.
3: Ну, моя рекомендация такая, потому что я тоже жюри, когда есть Mercedes или BMW, ну, никогда нету места, она всегда занята. Так что на эти премиум машины, я думаю, что там уже будет побольше очередь.
2: Да.
3: Но каждому надо и попробовать и новые, и китайские, и другие, и подешевле бренды.
2: Слушай,
3: потому что не все покупают премиум машины.
2: В том-то и дело. Ребята, вы, допустим, хотите, вы хотите за стартовый, базовый, там, 75 косарей, да? Готовы за стартовый выложить? Если нет, зачем? Вы его хотите попробовать? Попробуйте, то за 60, ну, премиум класса автомобиль. Слушайте, можно ли вообще за короткий тест-драйв вообще понять характер автомобиля? Я сейчас, усложню чуть-чуть вопрос. Помогите, пожалуйста. Что обязательно стоит попробовать вот в эти несколько минут, когда у вас есть вот возможность тест-драйва? Ну, вот как вот человек, который, первый раз с электричкой.
4: Ну, я думаю, что это зависит немножко от того, какой у вас перед, бывший
2: опыт, да.
4: Опыт вождения. Я сам уже 30 лет автожурналист. Я говорю, мне хватает 15 минут, чтобы понять, какая машина.
2: Все про все, но вы профессионал.
4: Да. Самое первое, как вы чувствуете себя у руля? Можете ли вы поставить кресло, руль как надо? Это самое главное, как вы будете чувствовать себя и как вы будете вести эту машину. Если это все в порядке, конечно, динамика, вождение, как руль реагирует на... И подвеска. Наверное, в Латвии самое главное – это подвеска. Надо проехать где-то по плохой улице, попробовать, как звучит амортизатор и колеса.
2: Можно?
3: Я бы рекомендовал немножко по-другому. Какое времени вы можете подключить свой телефон к этой машине?
2: Если
3: это будет 5 минут, будет плохая машина.
2: Слушайте,
3: если сразу, хорошая.
2: У меня такой перец. Вот серьезно, я сейчас не буду рекламировать, езжу, езжу на очень проверенных брендах. И я могу вам сказать, бренды, которые вот очень непроверенные, у них скорость подключения моего телефона 1/8 миллионная секунды. А вот проверенные, бывает такое, что там 40 секунд он думает и подключается. И вот здесь, конечно...
3: Такие бренды, где вы вообще не найдете, как это сделать.
2: Потому что он и так... Нет, да, согласен. Я могу сказать больше, чем уверен, что до сих пор есть некоторые бренды, которые стоят безумные деньги. У них до сих пор Bluetooth нет.
4: Надо провод, чтобы...
2: Надо провод, чтобы подключить. И поэтому здесь чудные дела твои, Господи. Слушайте, давайте... По одному мифу. У вас же есть какой-то миф, который ваш самый вот такой бесючий, который вы не любите про электромобили. Давайте, Роберт, сначала вы, да, а потом уже Арнис ответит.
4: Ой, не знаю.
2: Какой самый отвратительный миф, который вы слышите?
4: Столько мифов.
2: Какой бы вы поставили на первое место?
4: На электромашине нельзя ехать через воду. Через лужи глубокие.
2: Глубокие лужи, да. Вас убьет током.
4: Да.
2: Или там вам надо ехать в резиновых перчатках. Если ехать в резиновых перчатках и в резиновых сапогах, то тогда не убьет. Ребята, я же все знаю про электромагнит. Так, а еще есть какое-нибудь что-нибудь еще?
4: Трудно сказать. Наверное, половина людей думает, что электромашины сами загораются и горят. Но на самом деле...
2: Мы все видели один и тот же ролик.
4: Один сгорел, да. Но сколько дизеля сгорело, и сколько дизелей осталось в лужах в Риге и так далее.
2: Это другое.
4: Да. Я даже не знаю, Арнис, наверное.
2: Арнис, ваши самые такие мифы, которые для вас.
3: Я думаю, что самый главный миф, что электромашина не для тех, которые любят это как называемый petrolhead, да? Мы тоже обе любим бензиновые машины, но мы уже несколько лет обе едем ежедневно на электрические машины.
2: Слушайте, у меня был такой вот вопрос, я не такой, мне все равно по большому счету, едет и едет, это мое, чисто тема, лишь бы не заглядывать под капот, все равно, то есть вот это мое, но есть же люди, которые любят механику,
3: Мы вот тоже любим. И мы по выходным это делаем. Но ежедневно это не надо. Это надо только, когда есть какой-то кайф.
2: И негде. У нас негде.
4: Но на самом деле производители и думают об этом. Например, Cupra Raval, маленькая городская машинка. У нее есть дигитальный звук движка. И у BMW есть такие вещи.
2: Я такую штуку видел у своего дружбана. Причем это довольно давно уже была изобретена такая вещь, когда у тебя через стереосистему запускается симулятор мощного двигателя. Да-да. И он вместе с акселератором работает. Вот я с педалью газа нажимаю, он начинает работать. И это используется. То есть эта тема не умерла, потому что ей уже... Да-да-да-да. Там уже лет 15, наверное, 20, наверное, вот этой теме, которую я слышал когда-то, чтобы она... Если хотите.
4: Твой BMW же...
3: Я сразу выключил это.
2: Конечно. Нет, на всякий случай это вот. Слушайте, вот представим, у меня бюджет ограничен, семья, дети, поездки по Латвии, иногда по Европе. Что важнее при выборе? Большая батарея, ребята, или быстрая зарядка? Это же два разных вот подхода. Быстрая зарядка или большая батарея?
3: Но сейчас
2: бюджет это... ограничен. Я еще раз, можно я? Можно я? Бюджет ограничен. Что бы выбрали?
3: Ну, теперь уже, если есть поддержка из страны, если у тебя много детей, так по каждому человеку дается еще экстра деньги.
2: Bubbles?
3: Да, есть это эки деньги. Так что казака...
4: Начиная с 4000 евро вы можете получить как приват-персона, чтобы купить электромашину.
2: Bubbles.
4: Если у вас 3 дети, вы можете получить побольше денег. Вы можете еще сдать свою старую машину в лом, еще получить деньги. И в конце концов такого автомобиля среднего класса купить даже скидка, не знаю, 8 или может быть даже больше тысяч евро. Если у вас много детей, да.
3: Там ограничено самое верхнее, да, это не больше, чем сколько там, 50 тысяч с копейками.
2: То есть цена, на люкс не замахиваемся, берем как бы...
3: Есть выбор, так что есть уже только новые, уже 33 машины конкурсы, но мы знаем, что есть и постарше модели, которые можно выбрать, так что каждому производителю, каждому салону есть уже свои бренды.
2: Так, хорошо, я еще хотел пошутить, можно сдать машину на лом, а если еще сдать в аренду детей на детские нометности, там, лагеря поработать, то вообще можно замечательно. Ребят, на самом деле, слушайте, давайте будем резюмироваться, да? Значит, человек пока еще вот, вообще не думает покупать электроавтомобиль. Как-то не было, идеи даже, да? Вот давайте так, финальное. Зачем ему все-таки 5 сентября приходить на день e-auto в Спице? Давайте попробуем сгенерить. У него планов не было.
4: Самое главное, как я уже говорил, это попробовать эту технологию и узнать на самом деле, какие эти машины. Потому что на самом деле даже те, которые любят динамику и хорошее вождение, они удивятся, потому что это... совсем другая передза.
2: Это вождение. Другой опыт. Да.
4: Да. Динамика, она сразу. Там нету задержки двигателя. Ты как жмешь педаль, так эта машина летит. Там есть модели, которые до 100 разгоняются за 3 секунды.
2: Быстрее, чем Формула-1.
4: Да, это быстрее, чем дорогой Lamborghini какой-то. Но Формула-1 быстрее, конечно. Но есть и этот бюджетный класс, который могут себе позволить многие. Это машины за 30-40 тысяч евро, которые все равно очень приятно водить каждый день. И потому надо просто попробовать, чтобы узнать, что это такое.
3: Я бы сказал, так моим детям машины не интересует. Так. Они приходят, а там есть конкурс, и там есть всякие подарки.
2: Что нас ждет? Для семьи?
3: И кидать мяч,
2: симуляторы, да?
3: Да.
4: В принципе, это праздник не только для водителей с правами, но это можно приходить всей семьей. Будут радиомодели, будут...
2: Радиоуправляемые.
4: Будут всякие интересные игры, в палатках наших спонсоров. Так что просто приходите, ищите нас у входа А, и хорошее время можно провести.
2: Ну что, дамы и господа, да, сегодня, значит, у нас в гостях ведущий Tufts Auto TV, знаменитость, организатор конкурса «Латвеса e-Auto» уже в третьем поколении, я бы даже сказал.
4: Третий год, да.
2: Каждый год новое поколение, естественно. Роберт Янсенс и руководитель бренда Sixt в странах Балтии и Финляндии Арнис Янсенс. Большое спасибо, господа, удачи, успехов, ну и до встречи уже у Спица.
4: До встречи 5-го.
2: 5 числа, да, спасибо большое.
4: Спасибо большое вам.
2: Великолепно.
0: Люди бодрые.
2: Великолепно.
0: Владимир Вал и его друзья.
1: На СВХ+. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļu puspārna augšdaļas Rimi 500 grami 1,59 €. Saules puķeļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 €. Rimi. Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Sebanka, Sixt un Ignitison. Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Самое грандиозное бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Францис Розенталс встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Гамбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты Билеши Сервис ЛВ.
2: Слушайте, любимые мои, вот эти любители задать вопрос, когда гости уже ушли из студии. Я вас очень сильно I love you. Сегодня у нас 3 сентябрьская, и у меня по ощущениям сегодня среда, ребят. На самом деле у нас четверг, завтра уже начинается пятница. И, кстати, Заур Джавадов завтра у нас в эфирной студии расскажет про вот этот вот очередной фестиваль бойцовской культуры. Вот «Базара 0 Fight». Вот, и мы узнаем что-нибудь у него. Возможно, ему зададим вопросы, которые сегодня не задали про электромобили. Вполне себе. Почему же нет? Любой способ покуражиться – это наше все. Все, спасибо большое. Прощаемся уже до завтрашнего дня. Завтра с 7 утра назначаю рандеву, а Полину Кузьмину встречать через минут 10 уже.
1: СВК+.

0: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами ожидаются дожди, возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, умеренный. На побережье порывистый, днем по стране от 16 до 21 градуса. Лепая Венспилс, Даугавпилс и Резекне до плюс 18 градусов, в Риге плюс 18, плюс 20.
0: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
3: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
2: Минибанк?
3: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
4: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
5: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
4: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
6: Радио СВХ Плюс.

0: 11 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. В Латвии новая масштабная кибератака. Украдены данные Центра по защите прав потребителей. За месяц до парламентских выборов опубликованы новые рейтинги партий. В 7, судя по всему, проходят 7 из них. Почти 500 000 кубометров. Таким оказался объем деревьев, поваленных или сломанных августовской бурей.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В Латвии снова масштабная кибератака и снова кража данных у государственной структуры. На сей раз жертвой хакеров стал Центр по защите прав потребителей. Была взломана одна из его информационных систем. Похищены контактные данные, имена, фамилии, адреса электронной почты и номера телефонов 34 сотрудников центра, а также почти 700 предприятий. Речь идет о компаниях, которые занимаются в Латвии потребительским кредитованием, внесудебным взысканием задолженностей и комплексными туристическими услугами. В большинстве случаев эти контактные данные доступны и так, в открытых источниках, указывают в центре. Кроме того, там отметили, что не пострадали сведения, которые упомянутые фирмы предоставляли самому центру для осуществления надзора в сфере защиты прав потребителей. В центре говорят, что взломанная система имела самый низкий уровень риска и отвечала минимальным требованиям кибербезопасности. Также у центра был установлен датчик раннего предупреждения от организации СРТЛВ. Сейчас система закрыта, ведется расследование обстоятельств утечки. За месяц до парламентских выборов опубликованы новые рейтинги партий. Исследование «Латвия с факты», проведенное в конце августа, показывает, что шансы пройти в Сейм 15-го созыва имеют 7 политических сил. В порядке убывания рейтинга это премьерский «Апвенотейс Саракс», партия «Шлессерса Латвия Пирмая Вета», национальное объединение «Вису Латвия ТБ ЛННК», партия «Прогрессиве», «Союз зеленых и крестьян», а также объединение «Суверена Вара Яун Латвеши» и партия «Яуну Венотыба». При пересчете голосов только среди определившихся с выбором избирателей эти 7 партий преодолевают 5-процентный барьер. Остальные же в парламент, судя по всему, не проходят. Это среди прочих партии «Mēs mainām noteikumus» с «Stabilitātei», «Latvijas attīstībai», «Saskaņas centrs», «Austošā saule Latvijai» и «Gobzema Saraksts». При этом почти четверть всех участников опроса «Латвия с факты», 23%, сказали, что еще не решили, за кого будут голосовать, а около 11% сообщили, что не собираются участвовать в выборах. Они назначены на 3 октября. Сегодня Сейм в срочном порядке рассмотрит изменения, которые позволят расширить вырубку леса под высоковольтными линиями. По оценке государственной компании Augsprieguma Tikls, это может на 80% сократить число повреждений из-за упавших деревьев. Во время бури в ночь на 23 августа без электричества одновременно остались 285 тысяч потребителей, то есть примерно треть Латвии. Специалисты устранили после этого почти 3800 повреждений и обследовали около 27 тысяч километров линий. Клиенты, у которых электричество не было более 3 суток, автоматически получат скидку на фиксированную плату за подключение в размере от нескольких евро до пары десятков евро, в зависимости от мощности подключения и количества фаз. Скидка должна быть отражена в счетах, которые придут в начале октября. Почти 500 000 кубометров. Таким оказался объем деревьев, поваленных и сломанных августовской бурей. Больше всего пострадал регион Латгале. На него приходится 45% поврежденной древесины. В Земгале этот показатель составил 30%, в Видземе 20%, в Курземе 5%. В основном повреждены березы и осины. Государственная служба леса предупреждает, что много где по Латвии еще остаются сломанные и неустойчивые деревья. По этой же причине Рижская дума на днях рекомендовала жителям какое-то время не посещать столичные кладбища без острой необходимости. Уборочные работы после бури в Риге могут продолжаться еще недели. Рижский аэропорт сегодня представит планы развития на ближайшие 25 лет. Одним из главных проектов станет расширение устаревшего пассажирского терминала, который необходим для увеличения числа пассажиров и размещения современных авиационных технологий. В прошлом году аэропорт Рига обслужил более 7 миллионов пассажиров. Его развитие по-прежнему связывает с железнодорожной магистралью Rail Baltica. Если ее не построят, то центр Риги и аэропорт могли бы связать местные поезда, то есть поезда государственной компании Passenger Wilsens, которая работает под брендом Vivi. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

Все, проиграла. Потому что когда я пришла, сразу смотрю, тут вопросы. А Шуфутинский будет? Вот кусочек дяди Миши сейчас тут выступил у нас. Поздравляю вас с 3 сентября. И надеюсь, что этот день принесет нам что-нибудь очень такое позитивное, хорошее. Но как минимум мы с вами здесь собрались. Это уже такой плюс. Плюсище, я бы сказала. Привет-привет всем. Привет.

0: плюсе осень в городе, осень в стране. 3 сентября на календаре. Безусловно, на номер 25452525 вы с самого раннего утра уже присылаете здесь много разных интересных коллажей, картинок. Все это с Михаилом Шафутинским. Вот любовь. 3 сентября официальный праздник души. Ждем каждый год с днем, когда душа поет, а сердце вспоминает. Я календарь переверну и снова 3 сентября. Спасибо вам. И здесь тоже вот очень интересная картинка. Много цветов, весело. Дальше мне очень смешное видео прислала наша постоянная радиослушательница Кристина. Здесь действительно смешно, когда молодого человека буквально всюду преследует Шафутинский, чем бы он ни занимался. Сидит он дома и там поет дядя Миша. Вышел на улицу, садится в автомобиль, хочет поужинать или пообедать в ресторане, пришел на работу, и всюду вот это «Я календарь переверну». И везде звучит эта песня. Оскар прислал очень тоже смешную картинку в WhatsApp. «Привет, Полина». И здесь написано на ней: «Михаил Шафутинский добавлен в группу». Ну, можем его, кстати, не добавлять, если вы не хотите. Здесь что у нас? А здесь у нас радиослушатель, которого зовут Раймонд, прислал такую версию танцевальную на 3 сентября. Ну, мне кажется, что эта песня, она должна звучать исключительно голосом Михаила Шафутинского. Что-то это «День, когда горят». Не, конечно, Раймонд, если это вы поете, то вы большой молодец. А «Чужие парни» нам особо не нравятся.
1: День, когда я совсем один.
0: Ну ничего, романтичный молодой человек. Спасибо большое вам. Может, в караоке сегодня сходить вечером? Какой день недели? Четверг. Ну, в принципе, можно, да? Но завтра как-нибудь выйти на работу. Надеюсь, продюсер меня не слышит. Так, ну и Сергей тоже поздравляет всех с праздником. Тоже переворачивает календарь. Снова 3 сентября. Пишет, что этот день приходит, чтобы напомнить, все только начинается. Каждое 3 сентября – это шанс начать с чистого листа, оставив позади то, что больше не нужно. И планы на день от Сережи – навести порядок в мыслях, поставить цель на неделю, сделать важный шаг вперед, подарить себе время и отдых, найти повод для улыбки. Новый день – новые возможности, любимые песни, лучшее настроение – все это радиостанция СВХ+. Верь в себя, и все получится.
2: Санта-Лючия, Санта-Лючия, Санта-Лючия, Санта.
3: СВХ+.

Наши слушатели активно отмечают 3 сентября, присылают мне разные картинки, очень много интересных версий, чего только. Но все благодаря ИИ, так скажем. Да, одно дело, когда перепевают настоящие артисты, это как бы окей, но искусственный интеллект творит невозможное.

0: Это вообще просто потрясающая, по-моему, версия. Мне вот очень нравится, когда уже надоело. И здесь тоже вот у меня то открывается, то не открывается, но было достаточно интересно, как слушалось и выглядело бы, а вот даже стерла сообщение Маргарита. Тоже интересно, как спел бы 3 сентября Майкл Джексон, а там вот под его Билли Джин, так вот искусственный интеллект наложил его голос и очень любопытным образом спел. Сергей, наш постоянный слушатель, доброго дня, отличного эфира. Вот Сережа, вот Сергей из бригады «Вечного солнца». Середина дня, время для улыбки, подари ее себе. Я вам дарю улыбку свою, а вы мне дарите свою улыбку, дорогие радиослушатели. Ну и насчет погоды. Сегодня будем ли мы улыбаться? Пока вроде все более-менее нормально. С утра покапал дождик, потом вышло солнце. Сегодня в Латвии переменная облачность, но местами пройдут дожди, возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, умеренный, на побережье порывистый. Днем по стране плюс 16, плюс 21. В Лепе и Вентспилсе до плюс 18. В Даугавпилсе и Резекне 17-18. В Риге сегодня плюс 18, плюс 20 градусов.
1: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел бас на стабо.
2: СВХ плюс.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким, как ты, нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял,

0: топ не запал на такую.
1: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
2: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВХ Плюс.

привет, Полина Анатольевна. Ух ты, запомнили мой отчество. Очень приятно, я же даже расправила плечи. Что-то смотрю в последнее время на радио на паре «Серые волки». Ну, в том плане, что очень много Сергеев нас слушает. И действительно, а мне очень приятно на самом деле. Одни Сергеи. А ну-ка, где все Пети, Васи, Коли, Гриши, а главное Викторы? Ну вот, Виктор, вы что, написали мне? Стрельцы-драконы. Вот, привет-привет, Виктор, очень приятно, что вы с нами. Классного вам дня. Также сообщение у нас от Ольги. Добрый день, Полина. И снова 3 сентября начался праздничный забег в нашей семье. Через 2 дня годовщина свадьбы. Потом через неделю у меня день рождения. Еще через неделю день рождения у дяди и день ангела. И тети. Потом у папы день рождения. Сентябрь у нас всегда богатый на праздники. Поздравляем вас, Ольга. Также напоминаю, что если вы хотите поздравить родных и близких и заказать песню, то программа «Хорошие новости», ведущий Дим Харов, после 15 часов 25-45-25-25. Вот здесь просто наша радиослушательница Екатерина пишет: «Здравствуйте, у моей дочери сегодня день рождения, 25. Шуфутинского терпеть не может. Поздравьте ее хорошей песней. Заранее благодарю». Так, ну вот, Екатерина, мы доченьку поздравляем вашу. Как зовут ее? 25 лет – это такой удивительный возраст. Это вроде ты уже такой взрослый совсем, а с другой стороны, такой молодой. Поэтому я желаю, чтобы во всех тех областях и отраслях, которые вашей дочери нравятся, в которых она преуспевает, пусть все у нее получается, пусть открывает для себя какие-то новые горизонты. А самое главное, чтобы рядом с ней были всегда проверенные, надежные, замечательные люди. А доченьку зовут Ксения. Вот Екатерина написала: «Ксюш, если вы нас слышите, я вас поздравляю, обнимаю. Мамочка у вас такая красавица. Могу только представить, насколько красивы вы». Поздравляем! И еще вот здесь мне много очень всяких разных, даже не кавер-версий, а вот вариантов «Искусственный интеллект», который напел про 3 сентября. Очень весело и смешно. Где здесь было? Вот, вот еще одна такая. Это Дайдо или кто это? Да-да, с Эминемом, помните, было вот это вот. Дайдо, Дидо, да, написалось как-то так.

Прекрасно. Спасибо большое вам за версию. Майкла Джексона сыграю немножко позже, потому что есть ведь люди, кому эта песня не очень нравится, кто уже устал. Вот, например, Арсений пишет: «Меня тошнит, больше не играйте 3 сентября». Ну, не знаю, не знаю, Арсений. Вы пока что один такой негативно настроенный. Так мы здесь все веселимся.

0: 23 сентября я никогда в своей жизни не слышала. Развитие современных технологий искусственного интеллекта дают о себе знать. Но действительно очень-очень-очень-очень весело. Тут даже, ну, почему-то не могу проиграть, но попугай говорящий тоже поет эту песню. Некоторые из наших радиослушателей уже подустали. И Арсений недавно написал, что его тошнит от этой песни. И тут много всяких зеленых нечеловечков, а знаете, вот эти вот смайлики такие зелененькие. И Вилнес тут же подхватывает: поддерживаю Арсения. Вот уже двое у нас здесь появились в чатике. Так, ну а что же сегодня говорят цифры? Давайте посчитаем дату с нумерологической точки зрения. Если мы сложим 03.09.2026, то получим четверку. 22 для начала, 2 плюс 2 – 4. Но здесь интересный момент. 22 – это мастер-число. Мастер, мастер. «Звездные войны» прям вспоминаются. Поэтому дата имеет сразу две энергии. Две энергии – 22 и 4. Главная энергия дня – 22 и 4. Это день, когда идеи можно превращать в конкретный результат. Не просто мечтать, а делать, решать, договариваться, наводить порядок. Что сегодня особенно хорошо? Разбираться с делами и документами, заниматься финансами и планированием, принимать практичные решения в работе, заниматься домом, ремонтом организации, вести серьезные переговоры и начинать то, что давно откладывали. Отношения, день не столько как бы о красивых словах, здесь важны поступки. Может появиться желание понять, а что человек реально делает для меня? Вот, постойте, подождите, да. Говорит, что люблю, люблю, а что он вообще делает для меня? Такой вопрос. И хорошо говорить это не себе, а к человеку обратиться, но без давления. Какие минусы у сегодняшнего дня? Можно стать слишком требовательным к себе и к окружающим. Захочется все контролировать. Можно даже с кем-то поругаться, чего я не желаю. Лучше оставить место для спонтанности и все же нормальных человеческих отношений. И послание дня от нумерологов: не бойся строить большее, но начинай с одного конкретного шага.
1: Радио СВХ+.

0: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Бананы 1 килограмм с Lidl Plus 79 центов. Окорочка индейки 1 килограмм 6,99. И капсулы для стирки Ариэль 60 штук 13,99. Lidl стоит того!
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Ну, у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modes centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.

0: ЦСХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут дожди, возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, умеренный. На побережье порывистый. Днем по стране от 16 до 21 градуса тепла. В Лепе и Вентспилсе до плюс 18, такая же температура в Даугавпилсе и Резекне. В Риге сегодня плюс 18, плюс 20.
0: Радио СВХ плюс.

0: Здравствуйте, в студии с новостями Алексей Новак. В Латвии новая масштабная кибератака. Украдены данные Центра по защите прав потребителей. За месяц до парламентских выборов опубликованы новые рейтинги партии. Все им, судя по всему, проходят 7 политических сил. Латвия планирует перечислить 100 тысяч евро в специальный фонд помощи Непалу после разрушительного наводнения.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В Латвии снова масштабная кибератака и снова кража данных у государственной структуры. На сей раз жертвой хакеров стал Центр по защите прав потребителей. Была взломана одна из его информационных систем. Похищены контактные данные, имена, фамилии, адреса электронной почты и номера телефонов 34 сотрудников центра, а также почти 700 предприятий. Речь идет о компаниях, которые занимаются в Латвии потребительским кредитованием, внесудебным взысканием долгов и комплексными туристическими услугами. В большинстве случаев эти контактные данные доступны и так в открытых источниках, отмечает в центре. Там указали также, что не пострадали сведения, которые упомянутые фирмы предоставляли самому центру для осуществления надзора в сфере защиты прав потребителей. В центре утверждают, что взломанная система имела самый низкий уровень риска и отвечала минимальным требованиям кибербезопасности. Также у центра был установлен датчик раннего предупреждения от организации ЦРТЛВ. Сейчас система закрыта, ведется расследование обстоятельств утечки. Это уже далеко не первый крупный киберинцидент в Латвии за последние месяца и далеко не самый серьезный. В начале августа хакеры похитили из базы данных ЦСДД информацию примерно о 1,5 миллионах жителей организации, включая имена, фамилии, персональные коды владельцев транспорта, номера машин и домашние адреса и адреса регистрации фирм. Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 119 дорожно-транспортных происшествий, травмы получили 12 человек. Полиция задержала 8 нетрезвых водителей и начато 5 уголовных процессов. За различные нарушения ПДД полиция оформила 418 административных протоколов, из них 168 за превышение скорости, 1 за агрессивное вождение. За месяц до парламентских выборов опубликованы новые рейтинги партий. Исследование «Латвия с факты», проведенное в конце августа, показывает, что шансы пройти в 7 15-го созыва имеют 7 политических сил. В порядке убывания рейтинга это премьерский «Апвенотис Саракс», партия «Шлессерса Латвия Пирмая Вета», национальное объединение «Вису Латвия ТБ ЛННК», партия «Прогрессиве», «Союз зеленых и крестьян», а также объединение «Суверена Вара Яун Латвеши» и партия «Яуна Венотиба». При пересчете голосов только среди определившихся избирателей эти 7 партий преодолевают 5-процентный барьер. Остальные в парламент, судя по всему, не проходят. Это среди прочих партии Месмайна Нотейкумус, Стабилы Татей, Латвия Саттей Стибой, Сасканес Центрс, Алстоша Сауле Латвии и Гобзема Саракс. При этом почти четверть всех участников опроса «Латвия с факты», 23%, сказали, что еще не решили, за кого голосовать, а около 11% сообщили, что не собираются участвовать в выборах, которые пройдут 3 октября. Латвия планирует перечислить 100 тысяч евро в специальный фонд помощи Непалу после разрушительного наводнения. Финансовую и гуманитарную поддержку предоставят также Евросоюз, Великобритания, США, Китай, Индия и другие страны. В зоне бедствия пропали в том числе 33 гражданина Латвии. Сведений о них по-прежнему нет. Для координации работы и обмена информацией в Непале находится представитель латвийского МИДа. Сегодня Сейм в срочном порядке рассмотрит поправки, которые позволят расширить вырубку леса под высоковольтными линиями. По оценке государственной компании Augstspriegumu Tikals, это может на 80% сократить число повреждений из-за упавших деревьев. Во время бури в ночь на 23 августа без электричества одновременно оставались 285 тысяч потребителей, то есть примерно треть Латвии. Специалисты устранили после этого почти 3800 повреждений и обследовали около 27 тысяч километров электролиний. Клиенты, у которых электричества не было более 3 суток, автоматически получат скидку на фиксированную плату за подключение в размере от нескольких евро до пары десятков евро, в зависимости от мощности подключения и количества фаз. Эта скидка должна быть отражена в счетах, которые придут в начале октября. Почти 500 000 кубометров – таким оказался объем деревьев, поваленных или сломанных августовской бурей. Больше всего пострадал регион Латгалы. На него приходится 45% поврежденной древесины. В Земгале этот показатель составил 30%, в Видземе – 20%, а в Курземе – 5%. В основном повреждены березы и осины. Государственная служба леса предупреждает, что много где по стране еще остаются сломанные, неустойчивые деревья. По этой же причине Рижская дума рекомендовала жителям какое-то время не посещать столичные кладбища без острой необходимости. Уборочные работы после бури в Риге могут продолжаться еще несколько недель. Рижский аэропорт сегодня представит планы развития на ближайшие 25 лет. Одним из главных проектов остается расширение устаревшего пассажирского терминала, который необходим для увеличения числа пассажиров и размещения современных авиационных технологий. В прошлом году аэропорт Рига обслужил более 7 миллионов пассажиров. Его развитие по-прежнему связывают с железнодорожной магистралью Rail Baltica. Если же ее не построят, то центр Риги и аэропорт могли бы связать местные поезда, то есть поезда государственной компании Passenger Wilsons, которая работает под брендом Vivi. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Здравствуйте, привет, кто к нам присоединился. 3 сентября, уже столько разных версий интересных мы услышали, как оригинал от дяди Миши Шафутинского, так уже была у нас рок-версия, и какой-то такой кавер на песню Стэн Эминема, где Дайдо, вот певица, пела, очень интересно, мне понравилось, так и танцевальная версия была. Ну а сейчас вот все-таки прислали мне, как Майкл Джексон мог бы спеть 3 сентября, пишет Сергей, похоже, что сегодня интернет сошел с ума.

версия мне очень нравится. Прекрасная версия. Теперь я его сохраню. Буду каждое 3 сентября играть именно Майкла Джексона. Спасибо большое, Сергей. И также спасибо нашей радиослушательнице Маргарите, которая тоже эту версию прислала, но почему-то у меня ссылка не открывалась. Спасибо вам огромное. Ну и также еще раз большой привет нашему радиослушателю Виктору и еще привет Артему!

0: Еще раз, 12 часов и 18 минут, 3 сентября. Ну, немножко паузу давайте сделаем в прослушивании данной композиции в разных вариантах. Давайте о еде, об еде. Кто сейчас, тем более, отправляется на обеденный перерыв, я вам желаю приятного аппетита. Сегодня, кстати, если говорить о гастропраздниках, гастрономических, вкусных, то сегодня день свиных ребрышек. Отличный повод вспомнить про нежные baby back ribs. Их обычно маринуют, натирают специями, затем запекают или готовят на гриле с соусом барбекю. А праздник вот как раз-таки отмечают 3 сентября в Америке. А еще сегодня день сырных гренок по-валийски. Называется Welsh Rarebit, если я правильно выговариваю. Здесь очень интересный такой момент. Вот хоть и называется Welsh Rarebit, как будто rabbit, rabbit, как будто кролик. Никакого кролика здесь в этом блюде не присутствует. Это поджаренный хлеб, который покрыт горячей сырной смесью. Обычно это смесь с горчицей, иногда с элем и вустерш ширским соусом. Сверху все запекают до золотистой корочки. В Уэльсе это настоящий классический comfort food. Ну, в общем, у них очень любят подобные бутерброды, эти сырные гренки, традиционное блюдо в Уэльсе. Еще раз приятного, всем аппетита.
1: СВХ+.

плюс 16-21, в Лепо-Венспилсе до плюс 18, в Даугавпилсе и Резекне 17-18, в Риге сегодня плюс 18, плюс 20, в данный момент облачно, иногда выглядывает солнышко, но зонтик я все-таки бы не вынимала из сумки или обязательно где-то бы в автомобиле он находился. Маркус пишет нам: привет, привет из осенней Норвегии, наш рабочий чат колосится всевозможными версиями песни «3 сентября». И вот здесь попробую проиграть кусочек дяди Миша в стиле Кулио «Gangsters Paradise».

is the mana, power is the power, как там было, minute after minute, hour after hour, everybody na na na na no, the decrease me, and the no, I guess the go, I guess the go, oh. Я примерно так в караоке пою, но все веселятся, не знаю, наверное, из вежливости, а многие думают, быстрее бы она замолчала. А также думает и наша радиослушательница Марина, которая пишет, надоели вы своим шуфутинским, но у нас здесь не только шуфутинский, смотрите, у нас Курио, у нас Дайдо, у нас Эминем, у нас была уже рок-версия 3 сентября, у нас уже, кто был, Майкл Джексон, который пел 3 сентября, в общем, достаточно весело проводим здесь время. Вот Маркус тоже смеется над моим исполнением, даже вам смешно, Маркус, все, не, я не обиделась, я осознаю, что, к сожалению моему большому, кто там на ухо кому наступил или куда, но голоса у меня в плане для того, чтобы исполнять песни, нет. А жаль.

0: Латвийские леса. Актуальную информацию представляет Latvijas Valsts Meži.
1: Компания Latvijas Valsts Meži сообщает, что с начала нового учебного года природный парк Тервете приглашает школьные группы на осенние экскурсии, которые объединяют отдых на природе с изучением леса. Для учащихся разного возраста проводят познавательные походы, практические занятия и творческие мастерские. Программа адаптирует к возрасту школьников, учебному материалу и теме конкретного проекта. Дети знакомятся с природой, природным разнообразием, процессами в лесу и принципами бережного хозяйствования. Занятия входят в стоимость посещения парка. На этих тропах школьники традиционно встречают и персонажей сказочных пьес Анны Бригадеры. Latvijas Valsts Meži напоминает, что природный парк Тервете входит в число популярных направлений программы «Latvijas Skola Soma».
0: Латвийские леса. Актуальную информацию представляет Latvijas Valsts Meži.
2: Леса покрывают больше половины территории Латвии, и с каждым годом они продолжают прирастать. Насладись улучшением самочувствия в латвийских государственных лесах, где тебя ожидает свежий воздух, чистая окружающая среда и более 290 мест для здорового отдыха и объектов для осмотра. И помни, что в лес принес, то с собой и унеси. А тот, кто мусорит в лесу, сам превращается в свинью.

12:33 минуты. Счастье есть, счастье это вы, уважаемые радиослушатели. Вот Артуру огромный привет. Он нам прислал видео. Нет, здесь не Майкл Джексон, поющий 3 сентября. Здесь вот пишет Артур: здравствуйте, такое впечатление, что Рига и Лепая на разных континентах. У вас уже глубокое 3 сентября, у нас еще пляжно-развлекательное 3 сентября. Хорошо, что я не рижанин. И вот на море сейчас. Ох, хотелось бы телепортироваться туда, а то уж погулять по пляжу, волны так красиво и замечательно. А дальше я бы хотела, к слову, сказать, вот недавно я тут пыталась Кулио, Gangster's Paradise, тоже что-то поизображать, и у меня не получается, потому что нет вокала, так скажем. А наши радиослушатели присылают видео, где поют песни вот разные. Я целиком, к сожалению, их играть не могу, вот, но какой-то

Вот, это вот радиослушатели у нас так вот поют. Представляете, как красиво. А еще меня очень покорило пение, исполнение композиции Басты Сансара, нашего постоянного радиослушателя Виктора. Тоже вот с большим удовольствием бы целиком сыграла в эфире, но не могу. Может быть, вот попрошу Дима Харова проиграть в «Хороших новостях». Виктор сам играет еще тоже. Представляете? Круто очень, очень. Сколько талантов у наших радиослушателей.

круто, очень, Виктор, вообще замечательно, огромное вам спасибо, особенно за ваше вообще неравнодушие, и Виктора эту песню посвящает детям нашим, детям посвящается учиться, учиться, и пусть будут они лучше.

0: празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 3 сентября. Щипцы для крепальных гаек с набором 19 евро. Лазерный дальномер 15 евро. И набор автоматических инструментов для снятия изоляции 9 евро. Lidl. Стоит того.
1: Storen Technika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētus 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
3: На более тысячи товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
4: Готов ли твой ребенок к жизненным вызовам? Шашки развивают логическое мышление, умение думать на несколько шагов вперед и понимание того, что каждое действие имеет последствия. На занятиях по шашкам «Дом» от «Приэкс» дети в позитивной атмосфере стремятся к победам и учатся принимать поражения. Длительная концентрация и стрессоустойчивость – навыки, которые полезны не только в игре, но и в жизни. Приглашаем детей от 5 до 10 лет, как начинающих, так и с опытом. Записывайся «Дом» от «Приэкс ЛВ».
5: СВХ плюс.

0: 1, 2, 3, go!
1: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
2: 12:45 на календаре 3 сентября. Ну, давайте немножко из другой области, не только про Шафутинского и так далее. Сегодня вот перенесемся в 5-е число, это будет послезавтра, соответственно, суббота. И если вы пока не знаете, чем заняться в эту субботу, то у меня есть к вам предложение, идея, которая принесет пользу и подарит, я уверена, вам хорошее настроение. Дело в том, что 5 сентября в приюте для животных Улубелла пройдет первый благотворительный фестиваль. Это, вы знаете, ну, не то чтобы какой-то день открытых дверей. Организаторы обещают настоящий праздник для всей семьи. Там будет музыка, там будут игры, там мастер-классы собираются устраивать, конкурсы и, конечно, много хвостиков, кошечек и собачек. На открытой площадке выступят известные латвийские музыканты и группы. Ну, например, Максим Бусел там будет, дуэт Элпо, Стырна, Марта Григоле, Агнеса Дзямка, Сингапура Сатинс, Дзе Гузите, Агнеса Раковска и другие артисты. Но, как я уже сказала, музыка – это только часть программы. Для детей и взрослых подготовят творческие мастерские, причем материалы будут использовать перерабатываемые. Это тоже здесь отмечается в пресс-релизе. Можно будет своими руками сделать сувениры или даже уютную лежанку для животного. Еще будут игры, будут конкурсы, будут призы. Организаторы говорят, это первый фестиваль такого формата, и очень хочется, чтобы он стал ежегодным, потому что приют – это, конечно, место, где животные ждут своего нового хозяина, своих маму и папу. В общем, это еще и пространство, где люди могут вместе провести время, где люди смогут пообщаться, просто хорошо провести день, потому что в компании животных, которые на тебя смотрят вот этими вот глазами, уже благодарными, даже вот ты вроде ничего для них не сделал, но просто потому что ты туда пришел, вот они уже рады. У фестиваля также есть важная благотворительная цель. Собранные средства помогут Улубелле подготовиться к осени и зиме. Это ведь период, когда особенно возрастают расходы на отопление и содержание животных. Еще на фестивале откроется очень трогательная фотовыставка. На больших снимках покажут пожилых животных, сеньоров, которые особенно долго ждут своего дома. Не могу читать, вот сейчас заплачу. Некоторые из них, кстати, находятся в приюте уже несколько лет, и вот все ждут, ждут, и так их никто не забирает. Вот. Ну, в общем, здесь организаторы как раз и напоминают, что дом нужен не только маленьким щенкам и котятам. В любви и заботе нуждаются и взрослые, и пожилые животные. А вы знаете, вот у нас второй пес появился, когда ему было даже больше, чем 2 годика. И тут я поняла вот такой, главное, плюс в том, когда ты берешь взрослое животное. Во-первых, оно полностью уже сформировано. Уже можно увидеть, какой он, да, какая у него психика, какие у него плюсы и минусы. Потому что щенок, щеночек-то он маленький, все, да, такой комочек счастья, но что там вырастет, и как, и какие могут болячки всплыть, не дай бог. А когда взрослая собака, ты, в принципе, уже понимаешь, чем ты имеешь дело, тебе уже говорят его плюсы, какие-то минусы, может быть, по здоровью. И мне кажется, что взрослую собаку, ну вот наоборот как-то, ну не то, что лучше, понятно, что хочется и щеночком поиграться, но тем не менее, взрослая собака это тоже, так скажем, не приговор, когда ты в приюте. Наоборот, мне кажется, нужно давать им шансы для того, чтобы они встретили настоящую семью. Поэтому 5 сентября давайте встречаться в Улубелле, я обязательно туда поеду.
3: Вот и осень пришла. Хитов принесла.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами дожди, возможны грозы, ветер умеренный, на побережье порывистый, температура воздуха от 16 до 21, в Лепае и Венспилсе до 18, в Даугавпилсе и Резекне 17-18, в Риге плюс 18, плюс 20 градусов.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
4: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
3: Минибанк?
4: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
5: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
6: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
5: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Радио СВХ Плюс.

0: произошла утечка данных клиентов Центра защиты прав потребителей. Домброва устоял на посту министра, коалиция выступила против. Книги на русском после запрета на ввоз не исчезнут. Помогут эстонцы. В Риге час дня, новости на СВХ+. До 6 вечера в студии Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: Согласно данным опроса, проведенного в конце августа агентством «Латвия с факты», на выборах в 7-5% барьер могут преодолеть 7 политических партий. Объединенный список более 15%. Латвия на первом месте 8,3%. Национальное объединение 7,3%. Прогрессивный 7,1%. Союз зеленых и крестьян 6,9%. Суверенная власть «Млада» латыши 6,3%. И новое единство 5,9%. Все остальные партии набирают не более 3%. До выборов остается ровно один месяц. Центр защиты прав потребителей сообщил о кибератаке на одну из информационных систем, которая находится в ведении центра. Инцидент затронул систему удаленного получения статистических данных. В результате утекла контактная информация около 700 предприятий, которые получают лицензии в Центре защиты прав потребителей, а именно поставщиков услуг потребительского кредитования, услуг внесудебного взыскания, искания долгов и комплексных туристических услуг. В настоящее время атакованная система закрыта. Центр также проинформировал всех пользователей системы о ее недоступности. Министр образования и науки Илза Индриксона прогнозирует, что к концу учебного года около 1500 учеников не смогут достичь минимального порога и не сдадут один из экзаменов в школах. От себя добавим, что отчасти такие показатели можно расценить как последствия перехода на обучение в школах только на латышском языке. Существенно изменить эту ситуацию невозможно, поэтому и предлагается отменить минимальный порог на экзаменах. По словам Индриксона, такими порогами детей наказывают за то, чего не сделали взрослые. Поправки, которые министерство передало на согласование, предусматривают изменения в порядке исправления оценок и в порядке оценивания результатов экзаменов. Директора школ и партнеры по коалиции считают, что эти реформы не следует торпедировать и лучше их оставить на следующий учебный год. Большинство депутатов Сейма отклонило требования оппозиции об отставке министра внутренних дел Яниса Домбровы. За выражение недоверия проголосовали 25 депутатов Сейма от партии «Латвия на первом месте», прогрессивных, а также депутаты партии «За стабильность». Депутаты от правящей коалиции дружно голосовали против. Требования об отставке Домбровы в Сейм внесли 10 депутатов от партии Шлессерса в связи с планом закрытия пограничного пункта Паттернеки. Сегодня перед зданием Сейма состоялся и пикет в поддержку министра. В нем приняли участие около 30 человек, в том числе депутаты Сейма и Рижской думы от Национального объединения. Мировые цены на продовольственное сырье в этом году могут вырасти почти на 12%. Причем наибольший рост цен ожидается на зерновые, фрукты и овощи. Урожай пострадал в самых разных регионах мира, от овощей во Франции и зерновых в Украине до рисовых полей в Азии. По выводам Oxford Economics, наиболее существенно на мировые цены на продукты повлияла война США и Ирана, которая, в свою очередь, влияет на необходимые для производства продуктов ресурсы, прежде всего дизельное топливо, природный газ и удобрения. С 1 сентября Латвия запретила ввоз из России и Беларуси целого ряда товаров, в том числе книг. Однако магазины, торгующие русскоязычной литературой, не опасаются сокращения ассортимента и рассчитывают продолжить поставки, в том числе через Эстонию, так как запрет не распространяется на поставки из стран Европейского Союза, а только из третьих стран. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: на волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Твой драйв, твой пульс, твой главный бит. Пусть позитив тебе кипит. СВХ Плюс.
2: Ох, позитив сегодня особенно кипит. 3 сентября. Огромное спасибо за все эти смешные версии, которые вы присылаете. Ну и, конечно, у нас тоже в наших социальных сетях появилась своя версия. Обязательно зайдите, посмотрите в главной роли Владимира Новодворский, который только что знакомил вас с новостями. На самом деле он мега-артистичный у нас человек. И в Инстаграме, и в Фейсбуке, и у нас в Телеграме можно посмотреть вот этот вот ролик, недавно смонтированный, который вас, я уверена, тоже улыбнет, заставит улыбнуться. К слову, здесь у нас был вопрос от радиослушателя, как нас найти в интернете. Это очень просто. Набираете радиостанции СВХ Плюс, и вот в том числе и про Телеграм вы спрашивали. У нас есть разные каналы. Есть общий канал радио СВХ Плюс, он так и называется. А есть также у нас еще канал Телега Бодрости. Это уже тут ответственные мои утренние коллеги Вова Вэл и Саша Буслаев. Они ведут там, выкладывают тоже интересные разные песенки, всякие смешные видео. Нам было бы приятно, если бы вы вступили в наше сообщество, подписались на наш телеграм-канал. Ну и в начале часа еще вот хотела бы сыграть вот Сергея специально для тех, кому надоело 3 сентября и песня Шуфутинского.
3: Зина, и смотровой календарь, пожалуйста.
4: Пожалуйста.
3: Ну и где?
5: Да вот.
6: 3 сентября.
3: В печку его. Сейчас же.
2: В печку!
7: Радио СВХ+.

0: 3, 2, 1, go!
1: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
2: 3 сентября на календаре. Вообще этот месяц для многих это время переменно. Кто-то там возвращается из отпуска, может, меняет работу, дети идут в новую школу, да и в новый класс, это понятно. Кто-то вообще решает начать жизнь буквально с чистого листа. И, как мы уже говорили, даже у руководителей Apple сентябрь стал месяцем больших перемен. С 1 сентября, как мы рассказывали, Тим Кук больше не генеральный директор компании. После многих лет во главе Apple он передал эту должность Джону Терносу. Но уходить далеко Кук не собирается. Для него специально создали новую должность исполнительного председателя совета директоров. И Apple готова платить ему за эту работу очень даже по-царски. По итогам 2027 года Кук должен получить около 47 миллионов долларов. Из них 45 миллионов – это акции компании, еще 2 миллиона – зарплата. Но есть один интересный момент. По сравнению с его вознаграждением за 2025 год сумма уменьшилась примерно на 20%, но как бы 47 миллионов тоже неплохие деньги. А вот новый глава Apple Джон Тернос потенциально может заработать еще больше. Около 58 миллионов долларов за 2027 год. Как вам такие суммы? Если выполнит поставленные цели. Его зарплата составит 3 миллиона и еще 55 миллионов акционный грант. При этом Тим Кук полностью из оперативной жизни Apple тоже никуда не исчезает. Он продолжит заниматься отдельными направлениями, в том числе взаимодействием с политиками разных стран. В общем, так вот, поменял должность, но не поменял компанию. Кабинет, не знаю, останется ли тот же. Нет, скорее всего, переведут его куда-нибудь. Масштаб влияния тоже, смотрите, сохраняется. Так что месяц перемен в Apple. И ждем, безусловно, вот уже на будущей неделе разные новые гаджеты от компании, которые многие боготворят. 47 миллионов долларов. Вау, классно. Вот такой сентябрь у Тима Кука. Замечательно. Поздравляем его. У меня нет 47 миллионов, но, знаете, когда говорят о каких-то зрелищах и о впечатлениях, то это то, что невозможно, в принципе, купить за деньги. Правда, билеты приобрести необходимо. Но у меня скоро будет к вам предложение поучаствовать в конкурсе и выиграть 2 пригласительных билета в театр. Поэтому театралы, если хотите оккультуриться, далеко от приемников не отходите. И номер телефона также... Надеюсь, вы помните. Да, правильно? Какой? 25, 45, 25, 25.
3: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
1: СВХ+.

0: 11:27. Любите Достоевского, но хотите увидеть его героев совсем по-новому, тогда у меня есть для вас отличная новость. 22 октября во Дворце культуры ВФ спектакль «Идиот. Три грани любви» по мотивам знаменитого романа Федора Достоевского. Князь Мышкин, Настасья Филипповна, Аглая, Рогожин, любовь, страсть, ревность, интриги и попытка спасти человека, который сам себя спасти не может. Спектакль поставил Борис Богданов. Там международный актерский состав, очень блестящий. Князь Мышкин Борис Богданов из Эстонии, Настасья Филипповна, Юлия Фименко с Кипра, Аглая Панчина играет, украинская артистка Анна Лазарева, испанский актер Константин Цыкин, Парфена Рогожина, Гаврилу, Иван Чесноков из Молдовы, Лебедев, Михаил Молчан, Украина, Иван Федорович Валентин Мельник, Украина, и Елизавета Прокофьевна, Светлана Доронченко из Польши. И если вы хотите провести вечером с Достоевским и узнать, в общем, какие три грани может иметь любовь, то, пожалуйста, участвуйте в нашем конкурсе. Конкурс длится эту рабочую неделю. С финалом в пятницу 4 сентября. У меня есть уже три финалиста. Это Дмитрий, это Игорь, это Катя. И, может быть, сегодня я впишу именно ваше имя. Так, сегодня конкурс у нас будет следующий. Вчера я на вас это проэкспериментировала. Вы очень активно участвовали, поэтому сегодня решила повторить. Сейчас я проиграю цитату, достаточно, можно сказать, крылатое выражение из «Идиота» Достоевского. И вам на номер 25-45-25-25 надо будет отправить запиканное, ну, зажеванное, в общем, непроигранное слово. Просто, как вам кажется, что же это за слово, отправляйте на номер 25-45-25-25. Итак, внимание, приготовились, задание.
1: Пройдите мимо нас, и нам наше счастье.
0: Вот, пожалуйста, еще раз проиграю.
1: Пройдите мимо нас, и нам наше счастье.
0: 25-45-25-25. Пройдите мимо нас, и что? Нам наше счастье.
2: Это хитно, и он звучит на СВХ.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое

0: к Достоевскому. Напомню, что есть возможность попасть в финал сегодня и уже завтра главный розыгрыш двух билетов на спектакль 22 октября во Дворце культуры ВФ. Спектакль идет «Три грани любви» по мотивам знаменитого романа Федора Достоевского. И, кстати, хочу также еще раз обратить ваше внимание, что завтра после 12, где-то в 12:20 здесь в студии радиостанции СВХ Плюс окажется режиссер постановки Борис Богданов, а также продюсер Игорь Левин. С большим удовольствием пообщаюсь с людьми из мира культуры. Всегда это очень волнительно. Может быть, напрошусь на какую-нибудь роль. Не, ну, меня, конечно, не возьмут, потому что особого образования у меня нет. И тем более, что и так плеяда актеров, международный актерский состав. Я могу там дерево, какие-нибудь ветки выносить. Помню, в школьном театре как раз этим занималась, во французском. Причем у меня было одно слово «Бонжур», по-моему, да, «Бонжура» вот выходила с деревом, но ничего, тоже, кстати, так волновалась, думала, сейчас сознание на сцене потеряю, потому что это сложно. Вот, так, у нас было задание, звуковое задание, кто-то написал «звук виниловой пластинки». Звук виниловой пластинки, как бы такой зажеванный звук, здесь использовался для того, чтобы скрыть слово, и вот это слово надо было прислать на номер 2545-2525. Напомню, задание, это цитата из «Идиота», собственно, Достоевского.
1: «Пройдите мимо нас». И нам наше счастье.
0: Очень много правильных ответов, конечно же, но были и неверные. Был вариант «обождите», был вариант «отойдите». Игорь у нас, как всегда, неординарные ответы присылает. «Им плевать», вот такое он прислал. «Оставьте», вот Андрея, тоже неверный вариант. «Прочтите», Алексей прислал. Что здесь еще было из неверных вариантов? «Не крадите», «не крадите». И еще было что-то «наступить». Наступите на наше счастье. Но правильный ответ, конечно же...
1: Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье.
0: Правильный вариант. Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье. Аплодисменты всем, кто верно ответил. Очень много правильных ответов, поэтому мне, как обычно, потребуется время для того, чтобы с ними разобраться, все пронумеровать. И потом уже прибегну к генератору случайных чисел, рандомайзеру, для того, чтобы выявить финалиста сегодняшнего дня.

0: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim. Burkāni 39 centi kilogramā. Saldējums vafeļu konusā. Pols, plombīrs vai karameļu ar lazdu riekstiem. 90 gramu 69 centi. Kafijai Lavaca 20% atlaide. Izotoniskajiem un vitamīnu dzērieniem 25% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Желаешь, чтобы твой ребенок освоил навыки, которые пригодятся на всю жизнь? Дом от Прекс приглашает на занятия по шашкам детей в возрасте от 5 до 10 лет, как без предварительных знаний, так и уже с опытом. Под руководством профессиональных тренеров дети развивают логическое мышление и концентрацию, а также испытывают радость соревнований на турнирах в Латвии и по всему миру. Летние лагеря, новые друзья и первые большие достижения. Подари ребенку увлекательную тренировку ума. Записывайся. Дом от Прекс ЛВ.
3: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: 22. октября на сцене Дворца культурного спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах. Билишу сервис.

часов и 45 минут. Итак, еще раз огромное спасибо всем, кто участвовал в нашем конкурсе, даже тем, кто ответил неверно, но ничего, сегодня повезло, повезет завтра. Завтра будет выбран еще один финалист, и уже завтра, 4 сентября в пятницу, мы узнаем, кому же достанутся два пригласительных билета. 22 октября, Дворец культуры ВФ, спектакль «Идиот», «Три грани любви» по мотивам знаменитого романа Федора Достоевского. Признаюсь, я все считала сейчас за эфиром, потому что вот в прямом эфире мне необходимо как-то время. Тут, получается, в паузы, дырки в эфире, не очень все это красиво звучит. Поэтому за эфиром я благодаря генератору случайных чисел, рандомайзеру, определила число 18. Всего верных ответов было 32. И, соответственно, прямо сейчас я уже готова объявить, кому же достанется место... Место в нашем финале. И место в финале сегодня достается радиослушателю, которого зовут Эйнарс. Эйнарс, ваш номер телефона заканчивается, сейчас проверю, на номер 568. 8568, да, так заканчивается. Я вас поздравляю. Вы присоединяетесь к Дмитрию, к Игорю, к Кате. Сейчас пишу здесь Эйнарс. И есть еще местечко одно. Завтра определим последнего финалиста. И уже тогда точно узнаем, кому же достанутся два пригласительных билета. А я еще раз хочу отметить, что завтра, 4 сентября, после 12, в 12.20 примерно, придет сюда в студию на интервью режиссер Борис Богданов. И не один, придет также еще и продюсер Игорь Левин. Может быть, у вас есть какие-то вопросы? Присылайте на уже известный всем хорошо номер 25 45 25 25.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для

0: пост главы Apple, он, тем не менее, будет зарабатывать неплохие деньги, около 47 миллионов, но, тем не менее, большие деньги крутятся не только в мире современных технологий, также громадные деньжища, где в спорте. И вот Энсо Фернандес установил уникальный рекорд на трансферном рынке. Манчестер Сити в конце летнего трансферного окна приобрел полузащитника Челси за 125 миллионов фунтов. Это где-то 145 миллионов евро. Теперь аргентинец первый футболист, за которого клубы дважды заплатили более 100 миллионов. Первый такой трансфер состоялся в январе 2023 года. Тогда Челси выкупил Фернандеса у Бенфики за 107 миллионов фунтов. На тот момент около 121 миллиона евро. В сумме два перехода с участием аргентинца обошлись клубам примерно в 232 миллиона фунтов. Это рекорд. Новый трансфер вывел Фернандеса на третье место в списке самых дорогих футболистов в истории. Выше него находится только Неймар, переход которого стоил 222 миллиона евро, и Килиан Мбаппе 180 миллионов евро. Я даже такие суммы не могу выговорить. За 3,5 сезона в Челси 25-летний полузащитник провел 170 матчей, забил 31 гол. Вместе с лондонским клубом он выиграл Лигу конференции и клубный чемпионат мира. Контракт с Манчестер Сити рассчитан до лета 2031 года, поэтому парень может выдохнуть. Сколько ему? 25? Более чем ягодка. Опять у Фернандеса вообще внушительная ведь международная карьера. В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 2022-м. Выиграл Кубок Америки в 2024-м. На чемпионате мира 26-го полузащитник забил Египту и Англии. Помог команде выйти в финал, где аргентинцы, правда, уступили Испании, как мы помним, в дополнительное время со счетом 0-1. В решающем матче Фернандес даже заработал красную карточку. Ну что, красавец, молодец, номер 24. Поздравляем, удачи, успехов, радуемся, не завидуем. Кто болеет за Манчестер Сити, конечно, пусть, или куда он ушел? Челси, да, из Челси в Манчестер или наоборот. Ладно, здесь я вообще боюсь завалиться на этом вашем футболе. Не сдам билет, который вытянула по Челси или по Манчестер Сити. Лучше вот поговорим о волосах этого, как его, Холланда, и то, который он их все, больше волос нету. Остались только брови Роналду.
1: Радио СВХ+.

0: радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут дожди, возможны грозы. Ветер умеренный, на побережье порывистый. Днем температура воздуха от 16 до 21. Лепая, Венспилс до 18. Даугавпилс, Резекне 17-18. В Риге плюс 18-20 градусов.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Домброва устоял на посту министра, коалиция выступила против его отставки. Произошла утечка данных клиентов Центра защиты прав потребителей. Растут мировые цены на продукты питания. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Согласно данным опроса, проведенного в конце августа агентством «Латвия с факты», на выборах в 7-5% барьер могут преодолеть 7 политических партий. Объединенный список более 15%, Латвия на первом месте 8,3%, национальное объединение 7,3%, прогрессивные 7,1%, союз зеленых и крестьян 6,9%, суверенная власть «Млада латыши» 6,3% и «Новое единство» 5,9%. До выборов остается ровно один месяц. Центр защиты прав потребителей сообщил о кибератаке на одну из информационных систем, которая находится в ведении центра. Инцидент затронул систему удаленного получения статистических данных. В результате утекла контактная информация около 700 предприятий, которые получают лицензии в Центре защиты прав потребителей, а именно поставщиков услуг потребительского кредитования, услуг внесудебного взыскания долгов и комплексных туристических услуг. В настоящее время атакованная система закрыта. Центр информировал всех пользователей системы о ее недоступности. Большинство депутатов Сейма отклонило требования оппозиции об отставке министра внутренних дел Яниса Домбровы. За выражение недоверия проголосовали 25 депутатов Сейма от партии «Латвия на первом месте», прогрессивных, а также депутаты партии «За стабильность». Депутаты от правящей коалиции дружно проголосовали против. Требования об отставке Домбровы в Сейм внесли 10 депутатов от партии «Шлессерса» в связи с планом закрытия пограничного пункта Паттернеки. Сегодня перед зданием Сейма состоялся пикет в поддержку министра. В нем приняли участие около 30 человек, в том числе около половины это депутаты Сейма и Рижской думы от Национального объединения. Мировые цены на продовольственное сырье в этом году могут вырасти почти на 12%. Причем наибольший рост цен ожидается на зерновые, фрукты и овощи. Урожай пострадал в самых разных регионах мира, от овощей во Франции и зерновых в Украине до рисовых полей в Азии. По выводам Oxford Economist, наиболее существенно на мировые цены на продукты повлияла война США и Ирана, которая, в свою очередь, влияет на необходимые для производства продуктов ресурсы, прежде всего дизельное топливо, природный газ и удобрения. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подал в отставку. В последние дни Певкур все сильнее подвергался давлению из-за неразберихи с финансами в Министерстве обороны и неудачной закупки боеприпасов для Украины. Как мы уже рассказывали, некой итальянской фирме были заплачены авансом 70 миллионов евро за поставки ракет для Украины. Но оказалось, что это фиктивная компания, которая ранее не продала ни одной ракеты. Дело дошло до суда. Большинство обладателей билетов на концерт американского рэпера Питбуль уже получили возврат за отмененный концерт, но многие отмечают, что возвращают только стоимость билета, но не комиссии и сервисные сборы, уплаченные при его приобретении. Это вызвало вопросы, в том числе, не должна ли в случае отмены мероприятия выплачиваться вся сумма, уплаченная при покупке. Как сообщили порталу Delphi в Центре защиты прав потребителей, плата за услугу по приобретению билетов обычно не возвращается, поскольку посредник, который занимается продажей билетов, честно оказал свою услугу. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Еще часик мы вместе. Всем привет, отличного настроения. Сегодня 3 сентября, 14 часов и 8 минут. Давайте сейчас разберусь с вашими сообщениями. Во-первых, дорожная информация от Элвиса.

так и поет, и вообще классный человек. Виктор, мы вас обнимаем, бригаде большой привет. Еще я уже говорила, что в наших социальных сетях появился ролик, тоже посвящение 3 сентября, где, мне кажется, все свои артистические таланты раскрыл Владимир Новодворский. Вы его привыкли слышать очень серьезным. Ну, новости, с новостями человек вас знакомит. В мире разное происходит, да, тут не до смеха часто. И вот Наташа уже восхищалась и передавала привет, сказала: супер ролик, классный огонь получился. И вот Игорь тоже пишет: передайте графу Новодворскому, что клип с 3 сентября очень позитивный, чувство юмора ему к лицу. Спасибо, Игорь, передам обязательно. И еще сообщение у нас от Евгения, нашего постоянного слушателя, который с музыкой, я бы сказала, на «ты» и с продакшеном. Разные он тут песни создает, у него это классно получается. И я сейчас с большим удовольствием проиграю версию Евгения на тему 3 сентября. Давайте послушаем. Мне кажется, получилось очень так легко, хорошо. Жень, спасибо вам.

0: Ну, как вам? Мне кажется, очень-очень даже хорошо и оригинально. Спасибо еще раз, Евгений, вам за такую версию.
1: Радио СВХ плюс. Если непонятно, а не без пятна.

0: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбблес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumeblos.lv.
1: Реклама для предпринимателей. Почему такая грустная?
2: Ах, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
1: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
1: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.

0: 14:20. Помимо того, что сегодня 3 сентября Шуфутинов день, и мы его активно отмечаем уже до самого раннего утра, то сегодня еще и прислали нам фотографию, открытку даже, день открытия новых дверей. То есть старые можно закрывать, даже ногой можно хлопнуть громко эту дверь и открыть новую. В общем, если сегодня вам кажется, что все вокруг стало слишком знакомым и обыденным, самое время найти свою новую дверь. Кстати, знатоки утверждают, что настоящее волшебство скрывается, знаете, за какими дверьми? За зеленой или белой. Вот есть у вас, у меня здесь какая-то бежевая дверь. Я пойду, конечно, изучу, что там, в общем, какого цвета эти двери. Но главный секрет в другом, и не так важен цвет двери, как то, с каким сердцем вы делаете шаг. То есть можно даже коричневую дверь открыть так же эффектно, как и белую. Все, о чем вы мечтаете, на что надеетесь и чего так долго ждали, уже находится там, за порогом. А если закрыта она на ключ, пока эта дверь, ломится, что ли, взламывать? Ну, не знаю. Нужно сделать, вот как советуют, глубокий вдох, оставить все сомнения позади и смело шагайте навстречу своему чуду. Впереди только самое интересное. Ловите волну вдохновения, делайте звук громче, открывайте этот мир заново. И здесь еще такой логотип радиостанции СВХ+. Спасибо вам большое, Сергей, действительно вдохновили. Пойду, пока музыкальная пауза, изучу тут этаж хотя бы третий, где мы в данный момент находимся. Может быть, за белой дверью что-то меня интересное и ожидает. Ну, а в целом направление правильное вы задаете. Сентябрь, время такое перемен. Может, действительно стоит шагнуть куда-то навстречу чему-то новому, постучаться и попробовать открыть новую дверь. Как говорится, up to you. Все в наших руках.
1: СВХ+.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Еще немного ваших приветов. Здравствуйте, радио СВХ Плюс. Слушаем вас всегда. Это так здорово, ребята. Всем большой привет из Риги, кто слушает музыку СВХ Плюс в машине. Мы вас очень любим. Здорово, что мы вместе. Привет от Виктора и Инта. И вам большой привет, ребята. Спасибо, что вы вместе с нами. Также большой привет еще раз хочу передать Косте. Косте Таллинскому. Терре. Приятно, что вы тоже на нашей волне. И отдельно хихи. Ха-ха, повеселилась благодаря видеоролику, который прислал Роман. Очень смешно, действительно, это на тему 3 сентября. Ну, а следующая новость у нас на тему и 1, 2, и 3, и включая 6 сентября. Можно сделать первую школьную неделю действительно веселее. В общем, если в вашей семье в этом году появился первоклассник, у меня для вас прекрасная новость. Рижский зоопарк устроил настоящий подарок первоклашкам. Вы еще успеваете, потому что акция продлится до воскресенья, 6 сентября включительно. То есть после школы, сегодня, завтра можно даже выбрать выходной и отправиться знакомиться не только с одноклассниками, но и с жирафами, капибарами, тюленями. В эти дни первоклассники проходят в Рижский зоопарк бесплатно. Никакой предварительной регистрации не нужно. На кассе достаточно показать ученический билет или профиль ребенка в Е-классе, где видно, что он учится в первом классе в этом 2026-2027 учебном году. Обычный детский билет для детей от 4 до 17 лет сейчас стоит 8 евро, так что зоопарк дарит первокласснику билетик. Вот. Животных, кстати, животных интересных в зоопарке много, и есть что увидеть, ради чего приехать. До 20 сентября продолжаются показательные кормления. Например, в 11 утра кормят тюленей, в половине второго жирафов и бегемотов кормят, в половине третьего тапиров, а в 3 капибар, в 4 дикобразов. Вот Владимир Новодворский зашел в студию. Володя, все слушатели восхищены твоим роликом. Вот поговори с нами. Ну, поговори в микрофон. Не, сейчас я тебе включу микрофон. Алло, здрасте.
2: Сыграл то, что просил режиссер.
1: Нет, ты такой классный там.
2: Но на самом деле не все так грустно, реально. Сентябрь еще такой классный месяц, когда можно и умеренная теплота, и дожди небольшие, и такая ностальгически теплый месяц, скажем так. Много ностальгии.
1: А Владимир Новодворский блеснул и продолжает блистать не только в радиоэфире СВХ+, но и в наших социальных сетях. Недавно появился ролик, где под песню 3 сентября мы увидели и восхитились артистическим, актерским талантом твоим вообще, Владимир. Какой вы молодец.
2: Ну, надеюсь, кадр не испортил.
1: Нет, ты очень классный, там не могу, вообще суперский. Я себе репостнула вообще тоже и в Инстаграме, и в Фейсбуке. И вот тебе отдельный привет от Игоря. Игорь, передайте графу Новодворскому, видишь, как к тебе обращаюсь, что клип с 3 сентября Дворянский. Очень позитивный, и чувство юмора ему к лицу.
2: Да. Последний кадр, к сожалению, вырезали. Там я должен был вылететь в окно.
1: А, хорошо.
2: На позитивной ноте так и закончу.
1: Кто бы тогда с новостями нас знакомил? Да. Мы тебя ждем в 15. Давай, да. Хорошо. Так. Это я себя выключила тут. Вот, Володя у нас пошел. Да, а я, кстати, возвращаясь к кормлению животных в зоопарке, я теперь поняла, вот во мне точно где-то внутри живет внутренний жирафик или бегемот, даже скорее, потому что их кормят в половине второго, и у меня тоже как-то вот самое большое желание что-то съесть возникает в полвторого. Вот, это возвращаясь к новости, что первоклашки могут бесплатно включительно, ну, до 6 сентября посетить Рижский зоопарк. Да. В общем, приходите в Рижский зоопарк. Добраться можно не только на автомобиле, на 11-м трамвае или 9-м автобусе. Правда, если вы поедете на машине, то учтите, что парковка у зоопарка платная, мест немного. А если все занято, можно оставить автомобиль на бесплатной парковке в межапарке у бывшего катка. Но оттуда примерно 10 минут надо будет пройти пешком.
0: СВХ плюс.

0: цветы по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.

14 часов и 39 минут. У нас есть постоянный слушатель, которого зовут Иво, и он нам часто передает привет из леса, из реального леса. То здесь он собирает чернику, то бруснику, то вот рога сбросил кто-то, кто-то оленя, по всей видимости. Здесь паук очень красивый, а сейчас, не так давно, прислал медвежьи следы. Вы представляете, здесь реально это медвежьи следы. Я даже перепроверила. Да, действительно, Ива пишет, у нас Мишка, в общем, сам нашел яблоню недалеко от дома. Ну, вот как-то так. Не знаю, хорошо, что вы пока увидели только следы медвежьи, но значит, он где-то там рядом. Ива, пожалуйста, будьте аккуратны и внимательны. Завтра я буду очень ждать от вас сообщения. Хоть как-то проявитесь, пожалуйста, завтра, тем самым вы докажете, что с вами все в порядке. Ну, а вообще обещают нам дожди. Наверное, они нас расстроят, но, может, порадуют грибников, потому что, в конце прошлой недели, например, говорили о том, что не так много боровиков, а вот, судя по разным постам в группах в Фейсбуке, я вижу, что такое ощущение, что белые грибы и боровики, в общем, в изобилии просто. Во всяком случае, люди фотографируются на фоне огромного количества этих самых грибов. То есть кому-то все же везет, и они их собирают. Итак, о погоде. Свежий прогноз на пятницу, 4 сентября. Предстоящей ночью местами дожди, по северным районам сильные, на побережье ветер порывистый. Температура воздуха от плюс 12 до 17, это ночью. Завтра днем на большей части территории Латвии затяжные дожди. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 18. В Венспилсе, Лепе, Даугавпилсе и Резекне приблизительно одинаковая температура 16-17 градусов. В Риге завтра дождь, весь день и до плюс 18.

0: и 50 минут. Мой эфир подходит к своему завершению. 3 сентября на календаре. И вот проводили даже опросы, спрашивали, любите ли вы песню Михаила Шафутинского или нет. И вот 3 сентября, можно сказать, разделила респондентов на тех, кто ее любит, и тех, кому она совершенно безразлична. Исследование отношения к знаменитой композиции показало, примерно половине опрошенных песня нравится или вызывает теплые чувства, тогда как другая значительная часть относится к ней спокойно и признается, что ей просто все равно. При этом песня «3 сентября» давно превратилась из обычного хита в ежегодный культурный ритуал. Как только наступает эта дата, композиция снова появляется в соцсетях, мемах, музыкальных подборках. И огромное спасибо вам, дорогие слушатели, за то, что вы украсили эфир. Мы сегодня столько разных версий прослушали, веселых, что заставило нас улыбнуться. Но 3 сентября продолжается, и совсем скоро в этой студии появится мой коллега Дим Харов. Программа «Хорошие новости», номер вы помните, 2545-2525 для ваших поздравлений. Ну, а мы с вами встретимся уже завтра, в пятницу, 4 сентября. И здесь немножко хотела бы также проанонсировать тех гостей, которые придут к нам в прямой эфир. У меня в эфире после 12 окажутся режиссер Борис Богданов и продюсер Игорь Левин. Мы поговорим о спектакле «Идиот». А с утра у Вовы Вэлла в утреннем эфире, вот Виктор тоже напоминает, будет знаменитый латвийский ниндзя, боец номер один Заур Джавадов. Я его знаю лично, пишет Виктор, так как сам занимался с ним в клубе Муай-Тай, Академию Саулису Шейкиса, тренер «Огонь», знал отца Заура, часто к нему приезжал в Мэшсемс в шашлычку. Сестра моя много лет работала с мамой Заура. Ну, вот так вот. Вот кого мы знаем, чем только не занимались. Люблю людей, одним словом сказать. Бой 12 сентября. Заур Джавадов, Кристоп Зилы, Лепе, не пропустите. Спасибо, Виктор. Ну и завтра тоже не пропустите интервью, дорогие слушатели. Сейчас зайду в календарь, еще раз точно скажу. Да, после 10 утра завтра у Владимира Вэлла Заур Джавадов. Вот, так что я прощаюсь с вами до завтра, но вы никуда не уходите. Встречайте Дима Харова.
1: СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Этой ночью местами дожди, по северным районам сильные, на побережье порывистый ветер, температура воздуха от 12 до 17 градусов. Завтра днем на большей территории затяжные дожди, температура воздуха от 15 до 18 градусов. Венспилс и Лепа и Даугавпилс и Резекне 16-17, в Риге дождь и до 18 градусов.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
4: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
3: Минибанк?
4: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
3: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
5: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
3: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Радио СВХ плюс.

0: Доброго устоял на посту министра внутренних дел. Транзит зерна из России хотят запретить. Растут мировые цены на продукты питания. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: После того, как премьер-министр Андрис Колберг, ссылаясь на информацию от руководства Украины, что через порты Латвии может экспортироваться российское зерно, отдал распоряжение проверить происхождение грузов, партии правящей коалиции одна за другой заявляют о введении полного запрета на транзит российского и белорусского зерна через территорию Латвии. Об этом уже заявили Национальное объединение «Союз зеленых и крестьян» и «Новое единство». Дальше всех традиционно пошли националы. Они предлагают запретить не только транзит, но и хранение на складах и территории свободных экономических зон зерна и кормов, произведенных в этих странах. Мировые цены на продовольственное сырье в этом году могут вырасти почти на 12%, причем наибольший рост цен ожидается на зерновые, фрукты и овощи. Урожай пострадал в самых разных регионах мира, от овощей во Франции и зерновых в Украине до рисовых полей в Азии. По выводам Oxford Economics, наиболее всего на мировые цены на продукты повлияла война США и Ирана, которая в свою очередь влияет на необходимые для производства продуктов ресурсы, прежде всего дизельное топливо, природный газ и удобрения. Большинство депутатов Сейма отклонило требования оппозиции об отставке министра внутренних дел Яниса Домбровы. За выражение недоверия проголосовали 25 депутатов Сейма от партии «Латвия на первом месте», прогрессивных, а также депутаты партии «За стабильность». Депутаты от правящей коалиции дружно проголосовали против. Требования об отставке Домбровы в Сейм внесли 10 депутатов от партии «Шлессерза» в связи с планом за закрытие пограничного пункта Патернеки. Согласно данным опроса, проведенного в конце августа агентством «Латвия с факты», на выборах в 7-5% барьер могут преодолеть 7 политических партий. Объединенный список более 15%, «Латвия» на первом месте 8,3%, «Национальное объединение» 7,3%, «Прогрессивный» 7,1%, «Союз зеленых и крестьян» 6,9%, «Суверенная власть», «Младые латыши» 6,3% и «Новое единство» 5,9%. До выборов остается ровно один месяц. Центр защиты прав потребителей сообщил о кибератаке на одну из информационных систем, которая находится в ведении центра. Инцидент затронул систему удаленного получения статистических данных. В результате утекла контактная информация около 700 предприятий, которые получают лицензии в Центре защиты прав потребителей, а именно поставщиков услуг потребительского кредитования, услуг внесудебного взыскания долгов и комплексных туристических услуг. В настоящее время атакованная система закрыта. В кортеже президента России Владимира Путина появился пикап с зенитным пулеметом. Обратили внимание телеграм-каналы. Пикап в составе кортежа заметили во Владивостоке, куда Путин приехал для участия в Восточном экономическом форуме. С 1 июля Путин увеличил штат центрального аппарата службы охраны, который занимается его охраной. Он сделал это уже в четвертый раз с начала войны в Украине. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Каждый будний день в это время хорошие новости с Тимом Харровым.
1: Ну что ж, давайте этот будний день сделаем более праздничным, более позитивным, более солнечным. Здравствуйте, подруги и другие мои. Это Тим Харов, радио СВХ Плюс и программа «Хорошие новости». Сегодня 3 сентября 2022 года, четверг. Давайте начинать о дне сегодняшнем. Я вам буду рассказывать прямо сейчас о тех событиях, которые, как мне кажется, имеют позитивный оттенок. День Шнобелевской премии сегодня. Судя по всему, первая Шнобелевская премия была вручена 36 лет назад. Поздравляю. День кормления голубей. Перед тем, как кормить голубей, надо с правилами ознакомиться. Не во всех.

0: до 40. Поздравляем. День рождения бюстгальтера сегодня. Да. Что у нас с вами сегодня еще? Сегодня Александр и Сабина отмечают свои именины по православным традициям. Белла и Берта отмечают свои именины по латышским традициям. Поздравляю всех, кто родился в этот день 3 сентября. До 14.00, как всегда, мы принимаем ваши сообщения. Присылайте их, пожалуйста, номер 25452525 или смс-ку, либо цапку, или телеграмку можно отослать на этот номер. Плюс @radiosvh.lv, наш адрес электронный, присылайте. Начнем с музыкального пожелания нашего радиослушателя Дмитрия, который попросил сыграть песенку про непогоду. Давайте послушаем. Никуда, никуда.
1: СВХ плюс.
2: Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: un Akropola Rīga iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60% griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropola Latvija LV. Akropola, vairāk prieka!
1: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: Самое грандиозное бойцовское шоу «Базара 0 Fight Club» уже 12 сентября в 19.00. Даник Весненок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Францис Розенталс встретится с бразильским Саб-Зиро. Реванш Заура Джавадова и Кристапса Зиле. Также бой Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Смотрите прямую трансляцию на базара0.live. С промокодом СВХ получи скидку 25%.
4: СВХ плюс.

0: Так, эту песенку мы, как и вчера, сыграли для нашей радиослушницы Миёли. Но вот что она написала: «Здравствуйте, самое любимое радио». Спасибо за любимое. Поставьте, пожалуйста, песенку «Котейка», а то вчера на пол песни радио отключилось. А сегодня, судя по всему, все в порядке. Песня прозвучала полностью, и у Миёли замечательное настроение. Очень хорошо, замечательно. Сегодня мир отмечает еще один праздник. Сегодня отмечается День винограда, между прочим. Виноградная лоза продолжает поражать ученых и любителей по всему миру. Эксперты Книги рекордов Гиннесса официально признали уникальную 416-летнюю лозу. 416-летнюю лозу, обнаруженную на высоте 2,5 километра в Восточном Тибете. Старейший в мире. Вот, 416 лет, на высоте 2400, старейшая в мире. Ствол лозы 67 сантиметров, между прочим. Абсолютный рекорд массы принадлежит грозди винограда Славута. Гроздь винограда весит 6,7 килограмма и насчитывает 1690 ягод. Представили себе гроздь винограда? 6,7 килограмма и 1690 ягод. А? Представили? Красота. Настоящим хитом остается сорт Cotton Candy, который без всякого ГМО, лишь благодаря долгой селекции, в точности повторяет вкус сахарной ваты. А в Японии гроздь безупречного рубинового винограда Ruby Roman уходит с молотка за 11 тысяч долларов. Такие вот рекорды винограда. Сегодня день винограда. А вы любите виноград? Какой? Светлый или темный? С косточками или без? Надо бы сегодня обязательно купить виноград. Я очень люблю виноград. К вашим хорошим новостям. Айну нам написала: «Добрый день, любимое радио Един». Спасибо за любимое. Хочу с вашей помощью поздравить мою подругу юности Янину Мусницкую. Дружим более 50 лет, вырастили детей и внуков. У нее есть и правнуки. Здоровья и благополучия, женского счастья. Если можно, песенку Мари Краймбри и Дима Билан. Дорогая Янина, мы вместе с вашей подругой поздравляем вас с вашим праздничком. С днем рождения, крепчайшего вам здоровья, отличнейшего настроения, дружбы, любви, счастья. Эта песня для вас.
1: Плюс.

0: хороших новостей.
1: Смотрите, какую вкусную, хорошую новость расскажу. Спасибо большое Алене, нашей радиослушнице, она прислала. Представьте себе изысканный ужин. Авторская подача блюд, свежайшие сезонные продукты Прованса и первокласснейший сервис. Представили себе?
2: Представили, да?
1: Не-не-не, я не о деньгах. А теперь представьте, что все это происходит прямо на территории действующей французской тюрьмы. Трудно представить. Сейчас расскажу. В Марселе нашли гениальный способ помочь осужденным вернуться к нормальной жизни. В пенитенциарном центре Бомет открылся первый во Франции гастрономический ресторан для обычной публики под названием «Прекрасные блюда» в переводе на русский. На всех ключевых позициях в этом ресторане, от официантов до помощников поваров, работают заключенные, но с примерным поведением. Под руководством именитых шеф-поваров участники проекта осваивают техники высокой французской гастрономии и получают официальную зарплату. Попасть в стильный светлый зал на 40 мест – настоящий квест. Столик бронируется сильно заранее. На входе гостей, как и понятно, ждет проверка паспортов, металлодетекторы, сдача в камеры хранения всех телефонов, смарт-часов и так далее. А в тюрьме напоминают решетки на окнах, ну и тюремный режим, который предписан, да? И все правила тюремные. Главный результат. Проект, запущенный благотворительной ассоциацией совместно с Минюстом Франции, блестяще решает проблему рецидивов. Выпускники ресторана выходят на свободу с государственными дипломами и сразу находят престижную работу, меняя клеймо судимости на рекомендации известных шеф-поваров. Такая новость из Франции. Сергей наш, радиослушатель, попросил сыграть песню «Сансара» от Басты. Выполняю, Сергей, ваше пожелание.

0: нас для вас хорошие новости.
1: Чуть-чуть грустную, но очень такую большую новость вам сейчас прочитаю. В Аргентине ближайшие матчи всех дивизионов чемпионата страны по футболу будут остановлены на 10-й минуте для минуты аплодисментов, для минуты оваций в честь Лео Месси, который покинул сборную Аргентины, завершил свое участие в рядах сборной Аргентины. В следующем туре всех категорий дисциплин, как мужских, так и женщин, футбол, футзал, пляжный футбол, матч будет приостановлен на 10-й минуте первого тайма. Будет устроена одноминутная овация в знак признания заслуг Лео Месси в составе сборной Аргентины, говорится в заявлении Ассоциации футбольной аргентинской. Решение приостановить матч на 10-й минуте связано с игровым номером Месси, как раз-таки в сборной Аргентине. Он играл под 10-м номером. А 31 августа Лео Месси объявил о завершении карьеры в сборной, в которой играл с 2005 года, представь себе, 21 год. Да, да, да, потихонечку, помаленечку уходит эпоха. Целая эпоха. Футбольный гений уходит из сборной, но продолжает, насколько я понимаю, играть в Майами, да, за местный футбольный клуб. Давайте я вам похвастаюсь, похвалюсь. Я вот, прочитав эту новость, вспомнил, как мне посчастливилось посетить футбольный матч Барселона-Левант, и тогда Месси играл за Барселону. И матч, представьте себе, закончился со счетом 5-0. Тогда Месси как раз-таки оформил хет-трик, то есть я видел, как играет Лео Месси. И тогда же в том составе Барселоны играли еще двое замечательных футболистов. Как минимум двое. Хотя там состав был, мама, не горюй какой. По голу забили Неймар, между прочим, и Луис Суарес. Вот я даже в интернет залез, чтобы посвежить свою память. Это было 15 февраля 2015 года. Такая вот история футбольная, человеческая. И гениальная, поскольку Месси гений. Я думаю, что с этим никто не будет спорить. И до последнего тащил сборную Аргентины на прошедшем чемпионате мира. К вашим хорошим новостям. Привет, любимое радио, за любимое спасибо. Включите, пожалуйста, для нас песню Бусулиса «Кофе утром». Инесса и Танюха нам написали. Для вас, Танюха, для вас, дорогая Инесса, звучит эта чудеснейшая песня.

0: Хороших новостей много не бывает.
1: А тем временем в Финляндии прошел очередной 30-й юбилейный чемпионат по игре на воображаемой гитаре. Финский исполнитель Аапо The Angus Rautio во второй раз подряд стал чемпионом мира вот по игре на воображаемой гитаре, выступив перед домашней публикой на западе Финляндии. Впервые чемпионат состоялся в 1996 году и с тех пор значительно вырос, даря бесчисленное количество добродушного веселья и смеха. Благодаря прямым трансляциям, кстати, его смотрят тысячи людей за пределами Финляндии. Вот, правила просты. За 60 секунд каждый участник должен изобразить игру на гитаре, а его выступление оценивает жюри из профессиональных исполнителей. Вот. И не только. Вот такая новость из Финляндии. Признайтесь, вы тоже иногда балуетесь, изображая игру на воображаемой гитаре? Признайтесь! Там, между прочим, и женщина участвует в этом чемпионате. Там вот какая-то японка... Японка заняла второе место, между прочим. Нанами Нагура заняла второе место. Вот так вот. Ваша хорошая новость, вернее, заявка. Евгения попросила сыграть песню Дианы Пашко «Клин клином». С удовольствием с вами послушаю эту песню. Сделано в Латвии.
2: Ошибки прошлого в строчку коршуном. Пора их выучить, а пока.
0: СВХ+.
2: Пустота.

0: часов 55 минут. Это чудесная песня Константина Никольского. Мы подарили нашему радиослушателю Геннадию. Закончим нашу программу вот этим, на мой вкус, совершенно замечательным музыкальным произведением от Максима Леонидова. Песенка называется «Письмо». Эту песню я сыграю для нашей радиослушательницы Ольги. Для вас, Оленька.
1: Если бы письмо написать я мог,

написал все как есть, клянусь. Все, что понял сам и что пережил, а он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливей жил.

Если бы письмо написать я мог в 78-й самому себе, может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью местами дожди. По северным районам сильные, на побережье порывистый ветер. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 17. Завтра днем на большей территории затяжные дожди. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 18. Венспилс, Лепа и Даугавпилс и Резекне 16-17. В Риге дождь и до плюс 18.
0: Радио СВХ плюс.

0: Тяжелая авария на шоссе между Икшкале и Огре. Транзит зерна из России хотят запретить. Продолжаются споры по поводу квот на латвийскую музыку в эфире в Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Сегодня около половины второго на Даугавпилсском шоссе на участке между Икштеле и Огре произошло столкновение двух легковых и грузового автомобилей. По предварительной информации, в дорожно-транспортном происшествии пострадали два пассажира одного из легковых автомобилей и еще один человек погиб. В настоящее время движение на месте происшествия не перекрыто. Полиция работает на месте и выясняет точные обстоятельства произошедшего. После того, как премьер-министр Андрис Колберг, ссылаясь на информацию от руководства Украины, что через порты Латвии может экспортироваться российское зерно, отдал распоряжение проверить происхождение грузов, партии правящей коалиции одна за другой заявляют о введении полного запрета на транзит российского и белорусского зерна через территорию Латвии. Об этом же заявили Национальное объединение «Союз зеленых и крестьян» и «Новое единство». Дальше всех традиционно пошли националы. Они предлагают запретить не только транзит, но и хранение на складах и на территории свободных экономических зон зерна и кормов, произведенных в этих странах. Большинство депутатов Сейма отклонило требования оппозиции об отставке министра внутренних дел Яниса Домбровы. За выражение недоверия проголосовали 25 депутатов Сейма от партии «Латвия на первом месте», прогрессивных, а также депутаты от партии «За стабильность». Депутаты от правящей коалиции голосовали против. Требования об отставке Домбровы в Сейм внесли 10 депутатов от партии «Шлессерса» в связи с планом закрытия пограничного пункта Патернеки. Согласно данным опроса, проведенного в конце августа агентством «Латвия с факты», на выборах в 7-5% барьер могут преодолеть 7 политических партий. Объединенный список более 15%, «Латвия» на первом месте 8,3%, «Национальное объединение» 7,3%, «Прогрессивные» 7,1%, «Союз зеленых и крестьян» 6,9%, «Суверенная власть», «Младые латыши» 6,3%, и «Новое единство» 5,9%. До выборов остается ровно один месяц. Центр защиты прав потребителей сообщил о кибератаке на одну из информационных систем, которая находится в ведении этого центра. Инцидент затронул систему удаленного получения статистических данных. В результате утекла контактная информация около 700 предприятий, которые получают лицензии в Центре защиты прав потребителей, а именно поставщиков услуг потребительского кредитования, услуг внесудебного взыскания долгов и комплексных туристических услуг. В настоящее время атакованная система закрыта. Согласно поправкам к закону об электронных средствах массовой информации, вынесенным на общественное обсуждение, квоты на музыку, созданную в Латвии, будут вводиться на радиостанциях поэтапно. 10% с 1 января 2028 года, 20% с 2029 года и 30% с 2030 года. Это означает, что 70% музыки в эфире могут составлять композиции зарубежных исполнителей, и минимум треть эфира должна будет занимать музыка, созданная в Латвии, отмечает портал LSM. Радиостанции смогут выбирать ее с учетом предпочтений слушателей и специфики радиостанций. Коммерческие радио выступают против, опасаясь, что квота не будет отвечать музыкальным предпочтениям аудитории и приведет к снижению числа слушателей и рекламных доходов. Радиостанции предлагают найти другие долгосрочные инструменты для поддержки местной музыки. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Drive Time совместно с Lido.
1: На обед, после работы или по дороге домой для бургера всегда найдется подходящий момент. А с предложением Lido Ice Ice Clubinch есть еще один приятный повод. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time. Здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Всем привет, а вот актуальная дорожная информация подоспела. Павел нам рассказывает о том, что на улице Лубанас возле кладбища стоит тренога. Обратите, пожалуйста, внимание на эту информацию. А если вы на какую-то другую информацию уже обратили внимание, расскажите об этом при помощи радио СВХ+, другим участникам и участницам движения. Присылайте голосовые, ватсапки, смс, телеграмки. Как вам удобнее, только, пожалуйста, не нарушайте правила дорожного движения. Кстати, о нарушении ПДД мы с вами поговорим через несколько минут в той самой рубрике, которая выходит ежедневно. Мы говорим о происшествиях на дорогах нашей страны. Минут через 10-15 на выезд прямой эфир радио СВХ+. Где начинается?

0: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
1: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
2: Tī ir izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim rauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: Drive Time совместно с Lido.
5: Сентябрь возвращает нас в привычный ритм. А хороший бургер всегда кстати. Предложение Lido, а 6 клубинч. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно. А какой бургер твой любимый?

0: писанные правила от Drive Time. Помни правила 3D. Дай дураку дорогу.
1: Итак, о нарушениях ПДД давайте поговорим за 2 сентября. Вот какая есть у меня информация, официальная информация от МВД Латвии. Всего вчера было зафиксировано 119 ДТП в нашей стране. Кстати, на 22 меньше, чем позавчера. Больше всего в Риге и Рижском регионе. Меньше всего в Видземе 8, в Риге и Рижском регионе 75. Пострадавших 12 человек, на 3 человека больше, чем позавчера. На 10 человек в Риге и Рижском регионе. 4 велосипедиста, 1 водитель самоката. Из них ровно половина. А в Видземе 1 велосипедист пострадал. В Курземе 1 пострадавший. В Земгале и Латгале нет пострадавших. Отлично, хорошо, молодцы, так держать. В графе погибшие также стоит красивый такой замечательный нолик. И никто не погиб в авариях вчера в стране. Это здорово. Нарушений 418. Разнарушались вчера водители и водительницы в Латгалии. 112 нарушений правил дорожного движения было зафиксировано именно там. Скоростных нарушений 168, гоняли в Видземе 52 нарушения скоростного режима в Видземе. За агрессивное вождение 1 человек был задержан вчера в Курземе, за вождение в нетрезвом состоянии 8 человек, 3 в Рижском регионе, 1 в Видземе, 4 в Латгале, между прочим, в Земгале и Курземе нет нарушителей по этим статьям. У двоих автомобиль конфискуют, у троих будет штраф по стоимости автомобиля. Им, соответственно, уголовные дела будут заведены на 5 человек, трое будет платить штраф согласно обнаруженным промилле. В Латгале был угнан вчера один автомобиль. Вот такова статистика за день вчерашний.
2: Drive Time. С ними безопаснее.
3: Переходов побегут пешеходы. Сквозь трещины в шторах рассыпется.

0: Музыка для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты.
1: Все прошло, для того это и прошлое, все равно я запомню.
0: Только твоя музыка. Которая вокруг

0: урожай.
1: Музыкальным урожаем давайте добавим еще и прогноз погоды. Завтра пятница, 4 сентября. Ночью местами дожди, по северным районам сильные дожди. Ночью на побережье ветер порывистый. Обратите внимание, от 12 до 17 температура воздуха ночью. Не холодно, еще довольно тепло ночью. От 12 до 17, согласитесь. Приблизительно такая же температура завтра днем. Если что. Завтра днем на большей территории затяжные дожди. Обратите внимание на этот прогноз. Температура от 15 до 18. Венспилс, Лепая, Даугавпилс, Резек на 16-17, а в Риге 18, как я уже сказал, на большей территории затяжные дожди. Вот такой прогноз на завтра. С нами случилась осень.

0: начинается новый сезон.
1: Актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: Переполненные шкафы, комнаты и даже балконы. Реальность для многих, но у некоторых стремление не выбрасывать вещи переходит грань разумного и ухудшает качество жизни. И таким людям требуется помощь уже не уборщиков, а психологов. Считается, что накопительное расстройство или хордерство может затрагивать около 2% населения. Однако часто оно вторично, то есть проявляется наряду с другими психическими расстройствами или заболеваниями, поэтому отдельно не выделяется, рассказал психотерапевт, психиатр Гинс Полис. Хордерство распространено больше, чем нам хотелось бы, сказал специалист, добавив, что и современная эпоха, когда вещи нередко определяют социальный статус людей, не помогает улучшить ситуацию. В большинстве случаев хордерство поначалу больше всего затрудняет жизнь окружающих, особенно членов семьи, которые постепенно теряют и близкого им человека, и зачастую также свой дом. В таких случаях интервенция, то есть попытка вмешаться со стороны близких, необходима. Однако следует учитывать, что войти в жизненное пространство такого человека и просто выбросить все лишнее будет не лучшим решением, предупредил специалист. Как раз наоборот. Нередко это приносит хордеру травматичный опыт, мешающий восстановлению, и заставляет его еще больше изолироваться от окружающих. Поэтому в таких случаях желательно привлечь психолога или психотерапевта, которые смогут докопаться до корня проблем, способствующих возникновению этого расстройства. Берегите свое здоровье и не болейте.
1: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: На обед, после работы или по дороге домой. Для бургера всегда найдется подходящий момент. А с предложением Lido Ice Clubbing есть еще один приятный повод. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно.
2: Кстати, о бургерах от Lido мы сегодня еще поговорим. И сегодня мы еще разыграем очередное 2-е место в финале. А завтра уже в пятницу у нас будет финал. И разыграем вот эту карточку подарочную, которую я прямо сейчас держу в руках. Подарочная карта от ресторанов Lido на 30 евро. Спасибо огромное ресторанам Lido, где вы всегда найдете для себя что-нибудь вкусненькое и сытненькое. А буквально через несколько минут, вот сейчас будет песенка, реклама, потом еще одна песенка, мы с вами очередной приз разыграем от Большого Колеса Удачи Путо. Внимание, внимание, не пропустите!
3: Неписанные правила от Drive Time. Чем выше скорость, тем короче аргументы.

0: на более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Zināt, kārējiem, brilles ir te, vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk vizionete LV.
3: Uzsmaidi rudenim un izmanto iespēju izcelties līdz 10. septembrim. Teika plāza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika plāza Brīvības gatvē 201.
4: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lido. Клуб A6. 6 бургеров, 7 бесплатно. Lido. За то, что настоящее.
5: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
6: СВХ плюс.
7: Смотрю на тебя.

0: Primal Vibe. Это Drive Time.
1: Drive Time. Прямо сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: Прямо сейчас в рамках программы Drive Time мы будем крутить большое колесо удачи Пута и раздавать призы. Среди призов у нас следующее. Пожалуйста, набор лакомств деликатесов от Рамкалны. Можете побаловать себя или своих друзей. Подарочная карта кафе Битете номиналом 50 евро. Кафе Битете в самом сердце Юрмала вас ждет. Парки приключений Тарзанс подготовили подарочную карту номиналом 50 евро для активного отдыха и для ваших, соответственно, чего? Приключений, правильно. А для ваших путешествий у нас есть цель Юмубоде, которая подарит вам стильный чемодан и особенно выгодную цену на следующее путешествие. Компания Йосера, которая позаботится о четвероногих членах семьи, собаки, кошки, лошади. Все будут накормлены первокласснейшим кормом. Ну и, конечно же, главный друг колеса удачи Пута, крупнейшая сеть бесконтактных автомоек в Латвии. Более 40 автомоек, подарочная карта на 50 евро. Вчера, если не ошибаюсь, мы и разыграли ее и в Лепо ее отправили, да? Так было? Так было. У нас вчера. Посмотрим, что будет сегодня. Сегодня будет очередной розыгрыш, и кто-то из вас обязательно выиграет какой-нибудь приз. Какой приз мы выберем, раскручивая наше колесо удачи. Но перед этим надо дозвониться в нашу студию по номеру 25-45-25-25. Дозвониться после сигнала на старт. Внимание, марш! Звоните, скажу я, и вот тогда буду соединять себя и вас в прямом эфире радио СВХ+. Да, для тех, кто уже выигрывал вот в этом раунде, да, на этой и на прошлой неделе что-то в колесе удачи, дайте, пожалуйста, право выиграть кому-то другому, да, то есть не дозваниваются те, кто уже побеждал. Ну что ж, 25-45-25-25, телефон, который я предлагаю вам набрать, именно телефон, не WhatsApp, телефон, да, а дозваниваемся в студию, на старт! Внимание! Дозваниваемся. Здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Добрый день. Давайте знакомиться.
4: Как сегодня везет, а?
3: Вам сегодня везет?
4: Наверное. Первый раз принимаю у вас участие. И вот так вот.
3: Класс. Как вас зовут, скажите, пожалуйста?
4: Марина.
3: Мариночка, я за вас буду болеть всей своей душой. Сейчас задам вам вопрос, но перед этим давайте с вами чуть-чуть поближе познакомимся. Вы часто слушаете радио СВХ+, давно слушаете?
4: Каждый день, по утрам и вечерам, можно так сказать. Утром ребенка одного в садик, потом из садика, и только вас слушаю.
3: А вы сейчас в автомобиле, я правильно раскусил?
4: Да.
3: Судя по звуку. Очень хорошо. Я не очень сильно отвлекаю вас от вождения?
4: Нет, мы стоим, закупались тут шариками.
3: Шариками? По какому поводу? Праздник какой-то? Шарики?
4: Я аэродизайнер, и у меня есть заказ завтра на гендер-шар.
3: Угу.
4: Закупалась.
3: Давайте-ка расскажем нашим радиослушателям, что такое гендер-шар. Многие не знают, между прочим. Я-то знаю.
4: Это когда молодые родители
3: так.
4: Просят врача не говорить, кто у них будет.
3: Угу.
4: И конвертик, или вот как-то вот так вот запечатать, и они передают дальше, кто организовывает им праздник. И
3: угу.
4: Вот такое вот.
3: Да, собирает самых близких друзей, родных людей, вот в шарике все это запечатано, потом бабах, и сами родители будущие, да, и все вокруг узнают, кто будет мальчик
4: да,
3: или девочка.
4: Да.
3: А случалось ли, скажите, пожалуйста, Мариночка, вы не первый раз уже организовываете гендер-вечер?
4: Первый. Такой да. Праздник первый.
3: Представляете, двойня там, а?
4: Нет, я уже знаю, кто там.
3: Да, не говорите.
4: Я не буду говорить.
3: А вы только что проболтали, что не двойня, а?
4: Ну.
3: Паренечка, смотрите, дорогая моя, я вам сейчас задам вопрос. А вы на него будете отвечать правильно. Я не сомневаюсь, что вы на него ответите правильно. Назовите, пожалуйста, мне, Мариночка, самого бодрого утреннего работника радио СВХ+. Скажите, как его зовут?
4: Зиммервелл.
3: Ну, конечно. Ничего более простого. Наверное, для такого постоянного радиослушателя, простите, радиослушательницы, нельзя было и придумать, но я очень хотел, чтобы вы выиграли. Вы правильно ответили на вопрос, и сейчас...
4: Ура!
3: Да, дорогая Маринечка, будем крутить наше, а вернее сейчас ваше колесо удачи. Вы готовы?
4: Да.
3: Скрестите пальцы к крестикам. Хотя какой приз достанет? У нас все призы классные, правда ведь? Марина?
4: Крутим.
3: Все, молчу. Крутим. Поехали. Крутись. И выбирай самый лучший приз для Марины. Опаньки! Вот сейчас я, Марина, знаю, какой у вас приз, а вы не знаете. Вот, а я знаю. А, Маринечка, судя по вашему бодрому голосу, вы очень такой веселый и активный человек, так?
4: Ну, не очень, ну ладно.
3: Будете очень... Поскольку подарочная карта в парке приключений Тарзанс на сумму 50 евро.
4: Ура, мои дети будут рады.
3: Вот видите, как мы подсуетились-то. Видите, как мы друг друга нашли сегодня в эфире радио СВХ+. Марина, трубку телефонную не кладите, поболтаем с вами за эфиром, хорошо?
4: Да.
3: Спасибо большое. Парк Тарзанс – популярное место развлечений в Латвии. Веревочные трассы, проложенные в высоте до 15 метров над землей, включают в себя мостики, канаты, сетки, лестницы и даже велосипеды на высоте. Да-да-да-да-да. Расположены в 5 городах – Сигулда, Юрмала, Тервета, Даугавпилс, Лиепая. Маршруты рассчитаны на разный уровень подготовки, что позволяет лазить по ним как детям, так и взрослым. А самые сложные из них – черные силовые трассы – станут испытанием для самых выносливых посетителей во всех парках Тарзанс. Есть щетчатые парки и трассы для спуска по тросу, зипланы так называемые. В Лиепае самый длинный спуск проходит над озером, а протяженность трассы в Сигулде превышает километр. Парк Тарзанс в Сигулде предлагает множество развлечений для всей семьи. Любители острых ощущений ждут аттракционы Crazy Rotor, катапульта и гигантские качели. А те, кто предпочитает более спокойный отдых, трассы родолей, бамперные лодки и кресельный подъемник, юных посетителей порадует детские сафари, батуты и автошкола. Дополнительная информация найдете на сайте tarzans.lv. На сегодня мы заканчиваем наше с вами мероприятие под названием «Большое колесо удачи Путо». Завтра в это же время продолжим.
2: Яунумсно Путо. Путо Экспресс. Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātros, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības. Puto Express – automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: СВХ+.

0: spēle.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: До 70% дешевле. На сезонной распродаже «Юск» вся садовая мебель теперь по особо выгодным ценам. Скидки от 40 до 70%. Спешите в магазины «Юск» или на «Юск.ЛВ».
3: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
4: Самое грандиозное бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды Францис Розенталс. Встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты Билеши Сервис ЛВ.
5: Хиты навсегда. Золотой запас.

0: Музыкай.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Радио СВХ Плюс.
3: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
4: Этой ночью местами дожди, по северным районам сильные, на побережье порывистый ветер. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 17. Завтра днем на большей территории затяжные дожди. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 18. В Венспилсе, Лепое, Даугавпилсе, Резекне 16-17. В Риге дождь и до плюс 18.
3: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
5: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
6: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
5: Минибанк?
6: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
5: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
7: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
5: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
2: Радио СВХ Плюс.

0: четверо пострадали и один погиб в аварии на Даугавпилсском шоссе. Транзит зерна из России хотят запретить. Газа в Европе запасено недостаточно. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Служба государственной безопасности Латвии подтвердила, что сотрудничает с немецкими службами и оказывает им необходимую поддержку в связи с подозрениями в причастности гражданина Латвии к попытке организовать диверсию в аэропорту Лейпцига. Этот гражданин Латвии уже несколько лет постоянно живет в России. Поскольку расследование инцидента в Германии продолжается, спецслужба воздерживалась от более подробных комментариев. Как уже сообщалось, в начале августа в аэропорту Лейпцига был обнаружен беспилотник со взрывчаткой. В причастности к попытке взрыва подозревают гражданина Латвии и гражданина Беларуси. Сегодня около половины второго на Даугавпилсском шоссе на участке между Икштеле и Огре произошло столкновение двух легковых и грузового автомобилей. По последней информации, в дорожно-транспортном происшествии пострадали 4 человека и еще один человек погиб. В настоящее время движение на месте происшествия перекрыто, работает полиция. После того, как премьер-министр Андрис Кулберг, ссылаясь на информацию от руководства Украины, что через порты Латвии может экспортироваться российское зерно, отдал распоряжение проверить происхождение грузов, партии правящей коалиции одна за другой заявляют о введении полного запрета на транзит российского и белорусского зерна через территорию Латвии. Об этом заявили Национальное объединение «Союз зеленых и крестьян» и «Новое единство». Дальше всех традиционно пошли националы. Они предлагают запретить не только транзит, но и хранение на складах и на территории свободных экономических зон зерна и кормов, произведенных в этих странах. Большинство депутатов Сейма отклонило требования оппозиции об отставке министра внутренних дел Яниса Домбровы. За выражение недоверия проголосовали 25 депутатов Сейма от партии «Латвия на первом месте», прогрессивных, а также депутаты партии «За стабильность». Депутаты от правящей коалиции проголосовали против. Требования об отставке Домбровы в Сейм внесли 10 депутатов от партии Шлессерса в связи с его планом закрытия пограничного пункта Патернеки. Центр защиты прав потребителей сообщил о кибератаке на одну из информационных систем, которая находится в ведении центра. Инцидент затронул систему удаленного получения статистических данных. В результате утекла контактная информация около 700 предприятий, которые получают лицензии в Центре защиты прав потребителей, а именно поставщиков услуг потребительского кредитования, услуг внесудебного взыскания долгов и комплексных туристических услуг. В настоящее время атакованная система закрыта, ведется расследование. К зиме страны ЕС подготовились по-разному. Италия заполнила хранилища на 80%, а Германия на половину. Запасы остаются низкими в Нидерландах и Бельгии, ключевых газовых хабах, снабжающих соседние страны. Поэтому Европа подходит к зиме со слишком низкими запасами газа, что грозит усилением глобальной конкуренции за поставки, пишет Bloomberg. Ситуация осложнилась еще сильнее в начале следующего года, когда вступит в силу запрет ЕС на российский сжиженный газ, который сейчас покрывает около 5% потребления газа в Союзе. Но при этом эксперты говорят, что физически газа хватит, но цены вырастут, и это еще больше подстегнет инфляцию. Еще одна надежда на мальчика – Эль-Ниньо. Из-за теплого морского течения зима в Европе может быть не такой холодной. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Сентябрь возвращает нас в привычный ритм. А хороший бургер всегда кстати. Предложение Lido, а 6 клубинч. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно. А какой бургер твой любимый?
2: 17:08. Вы слушаете радио СВХ Плюс. Это программа Drive Time в нашем эфире. Давайте об этой печальной новости еще поговорим. Сегодня, да, на 31-м километре шоссе Рига-Даугавпилс между Огры и Икшкил произошла авария. Там 3 машины пострадало, 1 человек погиб, есть еще пострадавшие. Судя по всему, там до сих пор движение перекрыто, да? На трассе Рига-Даугавпилс. Дайте нам знать, перекрыто движение там или как? Где-то неподалеку, возможно, в пробке стоите. Ну и давайте еще расскажу вот о чем. В прошлом часу нам сообщили о том, что на улице Лубанас возле кладбища была установлена тренога, которая фотографировала нарушителей скоростного режима. Не нарушаем на Лубанас и вообще нигде не нарушаем и не превышаем скорость и так далее, так далее, так далее. Тогда никакие треноги будут нам не страшны. Так? Так. Часу, друзья мои, подруги, мы с вами устроим игру под названием «На одной волне». Это будет конкурс ассоциации. В этом конкурсе разыграем одно из мест в финале. Финал будет завтра. Одно из 3 мест в финале. А завтра разыграем подарочную карту от ресторанов «Лидо» на 30 евро. Вот такие у нас будут мероприятия. И еще об одном уникальном и интересном государстве расскажу, которое сегодня отмечает День своей независимости или День образования. Поподробнее расскажу. Это государство Сан-Марино, и там очень много всего интересного. Да, кстати, есть хорошая новость. На следующей неделе уже, 8 числа, да, в следующий вторник вернется программа «Магнитики», и мы там с вами про путешествия тоже будем разговаривать. Ну, а пока «Драйв Тайм», поехали!
3: На старте «Драйв Тайм».

0: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты.
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палыдзебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. ЛБ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 3 сентября. Щипцы для клепальных гаек с набором 19 евро. Лазерный дальномер 15 евро. И набор автоматических инструментов для снятия изоляции 9 евро. Lidl. Стоит того.
5: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lidl. Наслаждайся любимыми бургерами Lidl Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый 7-й бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от 7-го бургерного рая. Запомни, приложение Lidl. Клуб A6. 6 бургеров, 7-й бесплатно. Lidl. За то, что настоящее.
6: Руки стекают, будто дождь. Покажи чувство, чего ты ждешь.
7: СВХ плюс.

0: на одной, волне.
1: Итак, друзья мои, подруги, предложение от Лидо Аша из клуб в приложении Лидо найдете. И если вы любите бургеры, сделайте следующее. Покупайте там 6 бургеров, а 7 получаете бесплатно. Если вы не любите бургеры, попробуйте. Полюбите. Предложение, кстати, действительно до 13 сентября. Вот такая замечательная и вкусная информация. А в руках у меня подарочная карта на 30 евро, соответственно, от Лидо. Возможно, потратите вы и на бургеры в том числе. И эту подарочную карту мы разыграем завтра. А сейчас разыграем второе место в финале. А финал, соответственно, завтра. И разыграем вот в конкурсе под названием «На одной волне». В этом конкурсе я предлагаю настроиться вам на одну волну с одним из работников радио СВХ+. Сегодня предложу вам свою кандидатуру. Смотрите, я записал 3 свои ассоциации на слово. Это же слово сейчас произнесу в эфире. И предложу вам прислать 3 ваших ассоциации на это же слово. Если вы отгадаете все 3 мои варианта и опередите всех остальных участников конкурса, вы выиграете в сегодняшнем конкурсе «На одной волне». Понятно? Вот. Присылайте или смс-ку, или ватсапку на номер 25452525 с одного телефонного номера один вариант с 3 ассоциациями. Если не будет тройного совпадения с моим вариантом, буду искать первое двойное совпадение. Все понятно? Вот, не первый раз мы с вами развлекаемся таким образом. Уверен, что многие из вас знают наизусть правила этого конкурса. Ну, вот их рассказываю, поскольку требует того. А вдруг кто-то слышит впервые, почему же? Вот, не рассказать подробно. Итак, смотрите, я сейчас произношу слово, а вы на телефоне, не мешкая, пишите 3 своих ассоциации к этому слову и отсылайте смс или ватсапкой. Думаю, что многие уже догадались. Это будет слово «бургер». «Бургер». Пришлите, пожалуйста, 3 свои ассоциации на слово «бургер». С этого момента у вас 3 минуты. С одного телефонного номера один вариант. Или смс или ватсапка на номер 25452525. Желаю удачи и, конечно же, приятного аппетита.
0: Конкурс ассоциаций на одной волне. СВХ+.

0: Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
2: Ночью обратите внимание, местами дожди по северным районам сильные, на побережье порывистый ветер от 12 до 17 температура. Ночью, завтра днем на большей территории затяжные дожди, плюс 15, плюс 18 температура. Венспи, слепая дауга по срызок на 16, 17, 18 дождь.
1: СВХ плюс.

0: конкурс ассоциаций на одной волне.
1: Итак, возвращаемся к слову «бургер». Три мои ассоциации я предложил вам отгадать и выиграть место в финале. А в финале подарочную карту на 30 евро от ресторанов «Лидо». Давайте сначала список ваших ассоциаций. Котлета, булочка, быстро, вкусно, доступно, сыр, еда, фастфуд, салатик. Не могу разобрать, что написал. Мясо, Америка, обед, картошка, завтрак, ужин, кетчуп сочный, аппетитный, калорийность, толстый фестиваль, перекус, автомобиль, стритфуд, кетчунез. И была ватсапка «Объеденье, друзья, прогулка». Такая вот красивая, как мне кажется, ватсапка. Давайте послушаем, что я по этому поводу наговорил. У меня все стандартно. И вот вам, пожалуйста, мой записанный вариант. Вот три мои ассоциации к слову «бургер». Это котлета, булочка, фастфуд. Котлета, булочка, фастфуд. Первое тройное совпадение мы получили от нашей радиослушательницы Ярославы. Фастфуд, булочка, котлета. В другом порядке, но абсолютное попадание, дорогая Ярослава. Вот мои аплодисменты. Здорово, прекрасно, замечательно. Вы сегодня объявляетесь победительницей, но только сегодня. И попадаете в финал. Финал у нас будет завтра, приблизительно в это же время. И вот эта подарочная карта на 30 евро от ресторанов «Лидо» достанется кому-то из вас.
0: На одной волне.

0: за новости.
1: Вчера возле пешеходного перехода рядом со школой в Кекове был замечен автомобиль «Opel», водитель которого ехал со скоростью 67 км в час на участке, где разрешенная скорость составляет 30 км в час. Штраф за такое нарушение составил 160 евро. Если бы нарушителя остановила государственная, а не полиция самоуправления, водитель вдобавок получил бы 2 штрафных пункта. Ограничение скорости возле школ установлено неформально. Их цель заключается в защите детей и других наиболее уязвимых участников дорожного движения, напоминают в полиции. В Плявниках в минувшие выходные у нескольких автомобилей были повреждены зеркала. У одной машины зеркала якобы украли, однако произошедшее больше похоже на действия хулиганов. Государственная полиция сообщает, что в полицию пока обратился только один пострадавший. В минувшие выходные на улице Куприча с его автомобиля были украдены зеркала. Начат уголовный процесс по факту кражи. За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок до 2 лет. В период с 7 по 24 сентября в рамках восстановления покрытия тротуара на улице Терботас запланированы ночные строительные работы на участке от улицы Блауманя до улицы Дзырнову. Во время работ возможно повышение уровня шума, а также кратковременное ограничение движения. Рижское самоуправление призывает жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным со строительными работами. При необходимости организация движения в зоне проведения работ может временно изменяться. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: На обед, после работы или по дороге домой. Для бургера всегда найдется подходящий момент. А с предложением Lido Ice Ice Clubbing есть еще один приятный повод. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно.
2: 17.36. Обещала вам рассказать об одном уникальном совершенно государстве. Сан-Марино выполняет свое обещание. Это вообще крохотулечка. Вот крохотулечка по сравнению даже с Латвией. Латвия — это страна не очень большая, но в Латвии поместилось бы 58 раз все население Сан-Марино. Там всего 34 тысячи человек проживает. Может ли вот такая крохотулечка быть уникальной? Может. И еще какой уникальный. Дело в том, я не просто так это рассказываю, дело в том, что сегодня, 3 сентября, там праздник, поскольку государство было основано в 301 году, именно 3 сентября. Это самое старое государство в Европе, Сан-Марино. И одно из самых маленьких государств в мире. Находится в Южной Европе, со всех сторон окружено Италией, ежели что. Так вот, внимание, уникальность. Помимо общепринятого григорианского календаря, ну вот как у нас с вами, да, сегодня 3 сентября, в Сан-Марино существует собственное, официальное летоисчисление. 33 тысячи человек, у них собственный календарь. Как вам? А счет как раз-таки ведется от даты основания с 3 сентября 301 года. Поэтому на официальных документах республики часто можно увидеть двойную дату. Например, текущий 2026 год обозначается как 1725 год от основания республики. 33 тысячи человек. Пожалуйста, срок правления самый короткий в мире. Главы государства, их называют капитаны-регенты, избираются всего, не поверите, на 6 месяцев. А чтоб не засиделся, на 6 месяцев. Если за это время что-то не успел, все, жди следующего срока. Или давай вот, отдыхай. Я думаю, что им пенсию не платят после этого, как нашим. Огромную. Вот. Мировой рекорд по числу женщин во главе государства, между прочим, держит за собой Сан-Марино. А что, если там по 6 месяцев самый главный правит? Почему бы нет? В стране самая старая в мире конституция. Основы ее были заложены в 1600 году. А? Продолжение следует.
3: Drive Time. Едем. Едем. Дальше.
4: Я бросаю все дела, чтобы думать о тебе. Этот мир сошел с ума, но у нас иммунитет.
3: СВХ+.

0: Iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem.
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
2: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: 22 октября на сцене Дворца культуровая спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах. Билишу сервис.
4: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lido, клуб A6. 6 бургеров, 7 бесплатно. Lido, за то, что настоящее.
5: СВХ плюс.

продолжу свой рассказ о крохотном государстве под названием Сан-Марино, чтобы вот понять, насколько оно крохотное. По территории государство в 1000 раз меньше Латвии, всего лишь 61 квадратный километр, даже более чем в 1000 раз. А по населению, как я уже сказал, там проживает чуть-чуть более 33 тысяч человек, вот, а в 57 раз меньше Латвии. Вот такая крохотулечка. Да? Основано государство 3 сентября 301 года, самое старое государство Европы. Там есть своя конституция, самая старая в мире. Там есть свой календарь, между прочим. Вот, мировой рекорд женщин по числу во главе государства. Вот. Сан-Марино – один из самых низких уровней преступности в мире. Там местная тюрьма, бывший монастырь капуцинов, который практически всегда пустует. Тюрьма. В ней всего несколько камер, и часто там вообще никто не сидит. Ни одного заключенного. Ежели кто-то из 33 тысяч человек вдруг что-то там нарушает, и его приговаривают к длительному сроку, тогда по договору его отправляют отбывать наказание в Италию. А вот так вот. Главный судья в Сан-Марино всегда иностранец, итальянец. В государстве, где проживает чуть более 33 тысяч человек, все друг друга знают, дружат, приходится родственникам, понятное дело. И чтобы гарантировать абсолютную беспристрастность, закон страны, мудрый закон страны требует, чтобы верховный судья республики обязательно был гражданином Италии, не имел связи внутри страны. А? Какие умные люди живут там в Сан-Марино. Там есть собственные деньги и марки. Да, 33 тысячи человек на территории в 1000 раз меньше Латвии. И при этом не входит в Евросоюз. И живут, судя по всему, классно. Автомобилей там больше, чем людей. Одна из единичных стран мира, где количество зарегистрированных транспортных средств официально превышает численность населения. 12 автомобилей на 10 жителей. Так вот, там есть собственные деньги, собственные марки. И в Евросоюз не входит. Молодцы. По специальному соглашению используют евро и чеканят еще собственные монеты с уникальным дизайном. Из-за ограниченного тиража сан-маринские евро и почтовые марки огромная редкость и объем и объект страстной охоты нумизматов и филателистов со всего мира. Продажи марок и монет формируют весомую часть дохода государственного бюджета. А хитрицы какие, а? В Евросоюз не входит, а деньги евро печатают. Вот так вот. 33 тысячи человек. 61 квадратный километр. Собственный календарь, собственные деньги, собственные марки, собственное правительство. И вот. Получить, кстати, паспорт Сан-Марино со стороны невероятно сложно. Для этого нужно официально прожить в республике не менее 30 лет. Или 15 лет в случае законного брака с гражданином или с гражданкой страны. При этом от своего первоначального гражданства придется безоговорочно отказываться. 1725 лет сегодня исполняется Сан-Марино. Поздравляю!

0: Этой ночью в Латвии местами дожди, по северным районам сильные, на побережье порывистый ветер, температура воздуха от 12 до 17, завтра днем на большей территории в течение дня дожди, температура воздуха от 15 до 18, Венспилс, Лепа и Даугавпилс, Резекне 16-17, в Риге дождь и до 18.
1: Радио СВХ Плюс.

0: четверо пострадали, один погиб в аварии на Даугавпилсском шоссе. Транзит зерна из России хотят запретить. Европа плохо подготовилась к отопительному сезону. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Служба государственной безопасности подтвердила, что сотрудничает с немецкими службами и оказывает им необходимую поддержку в связи с подозрениями в причастности гражданина Латвии к попытке организовать диверсию в аэропорту Лейпцига. Этот гражданин Латвии уже несколько лет постоянно живет в России. Поскольку расследование инцидента в Германии продолжается, спецслужба воздержалась от более подробных комментариев. Как уже сообщалось, в начале августа в аэропорту Лейпцига был обнаружен беспилотник со взрывчаткой. В причастности к попытке взрыва подозревают гражданина Латвии и жителя Беларуси. Сегодня около половины второго на Даугавпилсском шоссе на участке между Икшкиле и Огре произошло столкновение двух легковых и грузового автомобилей. По последней информации, в дорожно-транспортном происшествии пострадали 4 человека и 1 человек погиб. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. После того, как премьер-министр Андрис Кулберг, ссылаясь на информацию от руководства Украины, что через порты Латвии может экспортироваться российское зерно, отдал распоряжение проверить происхождение грузов, партии правящей коалиции заявляют о введении полного запрета на транзит российского и белорусского зерна через территорию Латвии. Об этом заявили Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и Новое единство. Дальше всех традиционно пошли националы. Они предлагают запретить не только транзит, но и хранение на складах и на территории свободных экономических зон зерна и кормов, произведенных в этих странах. Большинство депутатов Сейма отклонило требования оппозиции об отставке министра внутренних дел Яниса Домбровы. За выражение недоверия проголосовали 25 депутатов Сейма от партии «Латвия на первом месте», прогрессивных «За стабильность». Депутаты от правящей коалиции голосовали против. Требования об отставке Домбровы в Сейм внесли 10 депутатов от партии «Шлессерса» в связи с планом закрытия пограничного пункта «Паттернеки». Центр защиты прав потребителей сообщил о кибератаке на одну из информационных систем, которая находится в ведении центра. Инцидент затронул систему удаленного получения статистических данных. В результате утекла контактная информация около 700 предприятий, которые получают лицензии в Центре защиты прав потребителей, а именно поставщиков услуг потребительского кредитования, услуг внесудебного взыскания долгов и комплексных туристических услуг. В настоящее время атакованная система закрыта, ведется расследование. Европа подходит к зиме со слишком низкими запасами газа, что грозит усилением глобальной конкуренции за поставки, пишет Bloomberg. К зиме страны ЕС подготовились по-разному. Италия заполнила хранилище на 80%, а Германия на половину. Запасы остаются низкими в Нидерландах и Бельгии, ключевых газовых хабах, снабжающих соседнюю страны. Ситуация осложняется еще и тем, что в начале следующего года вступает в силу запрет ЕС на российский сжиженный газ, который сейчас покрывает около 5% потребления газа в Союзе. Газа на отопительный сезон в Латвии запасено достаточно. Об этом заявил сегодня премьер Андрис Кулбергс, который посетил газохранилище в Инчукалнсе. И это все на сегодня. Хорошего вам вечера.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Сентябрь возвращает нас в привычный ритм. А хороший бургер всегда кстати. Предложение Lido, а 6 клубинч. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно. А какой бургер твой любимый?
0: Drive Time с Димом Харовым. Поехали!
2: Итак, до 19.00 на волнах радио СВХ Плюс. В прямом эфире продолжается вечернее радиошоу под названием Drive Time. Я его ведущий Дим Харов. Вы, подруги и други мои, соведущие того, что происходит прямо сейчас. Спасибо вам за это огромное. Едем дальше.
3: СВХ Плюс.

0: ситуацией. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП зам акупроценту гарантии.
1: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредит немею полидзебес программа. Их сайт lkpp.lv.
0: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
2: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Бананы 1 килограмм с Lidl Plus 79 центов. А окорочка индейки 1 килограмм 6,99. И капсулы для стирки Ariel 60 штук 13,99. Lidl. Стоит того!
3: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на freiletiket.com.
5: Радио СВХ Плюс представляет.
6: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
5: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
6: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.

0: Лайфтайм. С нами.
1: С нами прикольнее.
0: Прикольнее.
2: С нами прикольнее.
3: С нами прикольнее.
4: Прикольная штуковина, сейчас вам расскажу, друзья мои, подруги. Я уже говорил о том, что сегодня, 3 сентября, мир отмечает всемирный праздник винограда. Вот рассказывал о том, что самая большая

0: гроздь винограда может весить 6 килограммов 700 граммов, и в этой грозди может быть 1690 ягод. Сорт называется Славута. В Японии виноград грозди могут продавать за 10 900 долларов, ну и так далее. Об этом я уже рассказал в программе «Хорошие новости». А сейчас расскажу про одну дико прикольную финскую традицию. Финны придумали легенду о святом Урхо. Где Финляндия, где виноград, спросите вы, сейчас расскажу. Судя по всему, виноград был выбран тоже ради прикола. Смотрите, святой Урхо – это вымышленный, пародийный святой, которого придумали финские иммигранты в США в 50-х годах прошлого века в ответ на День святого Патрика. Да, цель создания. Финны жили в штате американском Миннесота, и они хотели иметь собственный шуточный праздник, чтобы не отставать от ирландцев. Ирландцы веселились, пили свой пивасик во время Дня Святого Патрика, и все у них было хорошо. А финны ходили грустно и думали, ну что, мы хуже, что ли? Мы не хуже. Давай придумаем тоже какую-нибудь фигню. Вот. И придумали. Святой Урхо. Вот. Согласно легенде, которую финны в Миннесоте выдумали, Урхо с помощью мощного заклинания изгнал из Финляндии кузнечиков и спас тем самым местный урожай, судя по всему, винограда. Опять-таки, какой виноград Финляндии, вы сами знаете. Я, кстати, вот набрал виноград Финляндии. Да, в Финляндии виноград растет, но в основном благодаря энтузиастам. В теплицах или на юге страны с использованием морозоустойчивых сортов, в том числе, между прочим, сорта Зилга латвийской селекции. Тоже любопытно. Итак, возвращаемся к святому Урхо. Выдуман. День святого Урхо отмечается финнами в Америке 16 марта, накануне Дня святого Патрика. А, сказали финны, мы вам устроим. Сначала мы будем веселиться, ага, потом вы свой пивасик пить. Цвета, официальные цвета праздника, розовый и королевский синий, символизируют виноград и кузнечиков, которых он изгнал. По другой легенде, жаб изгнал, потому что неважно. Вот, традиционные кричалки, вот как раз-таки во время фестиваля заклинание святого Урхо они произносят, судя по всему, орать надо громко. Вот, звучит оно приблизительно так. Вот если захотите прогнать кузнечиков, записывайте. Хейня сирка! Хейня сирка! Менять ялте хитен! Вот. Перевод. Кузнечик, убирайся отсюда к черту. Хотите, повторю? Это уже за отдельные деньги. Вот. В общем, веселятся финны по полной программе, насколько я понимаю. Вот. Во время этого фестиваля там есть еще забавные традиции. Например, метание вилл, как вам нравится, или распитие написанного виноградного сока. Судя по всему, подбродившего. Ой, молодцы какие финны, а. Ах, какие молодцы. Вот. 16 марта. Обязательно надо будет съездить в Миннесоту с ними, погулять там. Заклинание я уже знаю.
1: Неписанные правила от Drive Time. Тормозной путь не интересуется твоим стажем.

0: погоде давайте расскажу. Этой ночью местами дожди по северным районам сильные. На побережье порывистый ветер от 12 до 17 градусов. Температура воздуха. Завтра днем на большей территории страны затяжные дожди. Давно не было. Плюс 15, плюс 18. Температура. Венск, Слепая, Даугавпилс, Рызык, Нарига. 16-18 градусов со знаком плюс. Дожди.
1: Хитов-то в этом году. И на стол. И на зимнюю закрытую.

0: Ладно.
1: Звезды про завтра. Гороскоп.
2: Ловите первую серию астрологического прогноза на завтра, Овны. Завтра вам будет довольно трудно найти выход для своей энергии, а энергии этой будет очень-очень много. Тельцы, завтра у вас все будет прекрасно получаться, но лишь в том случае, если вы будете спокойны. Близнецы, завтра вам, возможно, придется потратить немало сил на борьбу со стрессом, вызванным не совсем удачными попытками соответствовать чьему-то о вас представлению. Гораздо проще и лучше для окружающих, и тем более для вас, оставаться самим собой. Раки, постарайтесь не забыть, что в командной игре самое главное – хорошо налаженное взаимодействие между игроками. Попробуйте добиться чего-то подобного в отношениях с коллегами. Лев, завтра очень важна будет ваша профессиональная активность, однако постарайтесь не слишком при этом перенапрягаться, как бы чего-нибудь себе не перенапрячь. Дева, вы сказали уже достаточно. Достаточно. Пора переходить к делу. В противном случае вас могут счесть болтуном. Или болтуньей.
1: Гороскоп. Продолжение следует.
3: Это будто бы банк, но я не коплю.
4: СВХ+.
5: Если отдыхать, знаю, что мы тратим.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: На обед, после работы или по дороге домой. Для бургера всегда найдется подходящий момент. А с предложением Lido Ice Clubbing есть еще один приятный повод. Покупай любые 6 бургеров и получай 7-й бесплатно.
2: Звездный инсайт. Гороскоп.
3: Вторая часть гороскопа «Весы». Вы говорите, не говорите завтра ничего, в чем вы не уверены совершенно железно. Ни в коем случае при этом не заключайте еще и пари. Не спорьте завтра лучше «Весы». На послезавтра отложите. Скорпионы, завтра вы можете оказаться под наблюдением. Постарайтесь не сделать ничего, что могло бы вас скомпрометировать. Стрельцы, завтра вам стоит вспомнить о существовании слова «нет». Может пригодиться. Козероги, завтра вам не стоит опираться на личные связи, они могут подвести. Постарайтесь не оглашать свои планы, сглазят. Все сошлось. И астрология из глаз. В одном прогнозе. Водолеи, завтра вы будете чрезмерно чувствительны. Постарайтесь попадаться на глаза, возможно, меньшему количеству людей. А уж ни в коем случае не ввязывайтесь при этом и в споры, и вы, водолеи. Вот весы и водолеи завтра не спорят. Рыбы, судьба будет благосклонна завтра к любому начинанию, в котором вы примете участие. Прелесть. Вы просто обязаны поучаствовать в максимально большом количестве мероприятий. Удачи.
2: Гороскоп.

0: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
1: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl стоит того.
6: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
7: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lidl. Наслаждайся любимыми бургерами Lidl Street Food Ашайс. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lidl Клуб Ашайс. 6 бургеров, 7 бесплатно. Lidl за то, что настоящее.
8: Да, это жесткий вайб. Ты попадешь в этот жесткий вайб. Не обломаешься, будет кайф. Будешь упрямым, а будет кайф.
9: СВХ плюс.

0: станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дымишь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Ну все, капец.
1: Неписанные правила от Drive Time. Трамвай всегда прав, потому что он большой. Пешеход, потому что он маленький.
2: Последочек еще несколько интересных фактов о винограде. Сегодня Всемирный день винограда. Очень интересные факты, кстати. Во Франции, знали ли вы, существует живой архив, где в песчаных почвах сохраняют до 5 лоз каждого из 2600 сортов со всей планеты. Представляете, да? То есть вот такой архив, такой живой архив виноградов. Сортов. Песок выбран не случайно. Вредоносная тля филоксера физически не способна передвигаться, размножаться в песчаном грунте, что делает этот архив естественной крепостью для защиты винограда от вымирания. Вот. Знаменитые зеленые холмы безмятежности из Windows XP. Помните, мы про самую просматриваемую фотографию рассказывали? Да, вот помните Windows XP, вот эти вот зеленые холмы? Вот-вот-вот сейчас об этом речь идет. Так вот, появились эти холмы благодаря экологической катастрофе. В 90-х годах в Калифорнии из-за повального нашествия все той же вот этой самой вредоносной филоксеры фермерам пришлось полностью вырубить виноградники. Опустевшие холмы засеяли яркой зеленой травой, которую позже и запечатлел проезжавший мимо фотограф. Если бы не вот эта самая филоксера, нифига бы не вырубили. И не было бы самой известной фотографии в мире. Не было бы заставки на Windows XP. Была бы, конечно, другая, но это же совсем другая история. В средневековой Европе сок недозрелого кислого винограда ценился не только на кухне. Из-за экстремально высокой концентрации кислот оружейники использовали его для очистки металлических доспехов от ржавчины и налета, а военные инженеры добавляли едкий сок в экспериментальные зажигательные смеси. Кстати, сейчас внимание, никоим образом не пробуйте это делать. Не пробуйте. Если разрезать обычную виноградину почти пополам, оставив тонкую перемычку из кожицы и положить в работающую микроволновку. Да? Слышали? Ну и хорошо. А между половинками вспыхнет настоящая огненная плазма. Физики выяснили, что геометрия и водный состав винограда идеально подходят для того, чтобы улавливать и концентрировать микроволны в одной точке, превращая газы в светящийся ионизированный шлейф. Не повторяйте, пожалуйста, это опасно. Ну и наконец. Перезревший на ветках виноград часто начинает бродить сам по себе под воздействием диких дрожжей. Это приводит к забавным и не очень курьезам в лесных зонах. Объевшиеся пьяных ягод птицы, еноты и даже медведи временно теряют координацию движений и устраивают веселые и не очень погромы, становясь героями вирусных видео. И вот. Вчера, кстати, я вам рассказывал о том, что британская там вот ассоциация предупреждает о том, что сейчас пьяные пчелы летают. Они тоже все это вот подбродившие употребляют и становятся, мягко выражаясь, не очень адекватными. Не пчелы, осы. Осы и так не очень адекватные ребята. Вот. А еще пьяные осы — это вообще труба.
1: Drive Time.
3: Я тебя не отпущу.

0: Неписанные правила от Drive Time. Орать на лобовое стекло бессмысленно. Оно не обижается.
1: СВХ плюс.

0: Так, давайте-ка прослушаем дорожную информацию. Насколько я понимаю, это уже на завтра информация. Светлана всех предупреждает. Внимание, вот что скажет нам Светлана.
1: Добрый вечер всем. Надеюсь, еще успеет пустить в эфир эту информацию. Она касается всех тех, кто утром завтра захочет с Елговского шоссе по Тырайнес улице срезать и миновать пробочку, которая там образуется сейчас, на Межмалас и Ритаусмас, кружочек, который соединял с улицей Озолцема, ликвидирован. Так что короткая тропинка, к сожалению, перекрыта, но будем надеяться, что какое-то решение там будет сделано. Небольшое уточнение. Не Межмалас, а Межкална. И это въезд со стороны Елговы в Ригу. Спасибо.
2: Проехали! Драйв-тайм с Димом Харовым.
0: Ну что ж, спасибо за компанию, за внимание. Светлане отдельное спасибо за информацию от тех, кому она завтра пригодится. Завтра встречаемся здесь же? Договорились? Очень хорошо. А завтра уже пятница. Чудо. Меня зовут Дим Харов. Пока. Честь имею. Обнимаю.

лицом транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Lielie bumbieri konferens. Jaunā cena 1,99 € kilogramā. Ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi. Jaunā cena 49 € kilogramā. Ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
1: Готов ли твой ребенок к жизненным вызовам? Шашки развивают логическое мышление, умение думать на несколько шагов вперед и понимание того, что каждое действие имеет последствия. На занятиях по шашкам «Домат Приэкс» дети в позитивной атмосфере стремятся к победам и учатся принимать поражения. Длительная концентрация и стрессоустойчивость – навыки, которые полезны не только в игре, но и в жизни. Приглашаем детей от 5 до 10 лет, как начинающих, так и с опытом. Записывайся. «Домат Приэкс ЛВ».

СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

0: Лучшая музыка. Лучшая.
1: Помнишь, как в школе танцевал медляк солей? Мы так спешили.
0: 100% хиты.

0: А это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Про Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: До 70% дешевле. На сезонной распродаже «Юск» вся садовая мебель теперь по особо выгодным ценам. Скидки от 50 до 70%. Спешите в магазины «Юск» или на «Юск.ЛВ».
3: Сапню пар яуну электроавто. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Sebanka, Sixt un Ignitison.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на freileticket.com.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я не слишком люблю, когда

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: А где прошла ты? Там упала звезда, там светила луна.
0: Только твоя музыка.

радио, которое рядом. СВХ плюс.

0: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
1: Желаешь, чтобы твой ребенок освоил навыки, которые пригодятся на всю жизнь? Дом от Прекс приглашает на занятия по шашкам детей в возрасте от 5 до 10 лет, как без предварительных знаний, так и уже с опытом. Под руководством профессиональных тренеров дети развивают логическое мышление и концентрацию, а также испытывают радость соревнований на турнирах в Латвии и по всему миру. Летние лагеря, новые друзья и первые большие достижения. Подари ребенку увлекательную тренировку ума. Записывайся. Дом от Прекс ЛВ.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Самое грандиозное бойцовское шоу «Базара 0 Fight Club» уже 12 сентября в 19.00. Даник Весненок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Францис Розенталс встретится с бразильским Саб-Зиро. Реванш Заура Джавадова и Кристапса Зиле. Также бой Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Смотрите прямую трансляцию на «Базара 0.Live». С промокодом СВХ получи скидку 25%.

0: ВХ плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: СВХ Плюс.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю тут.
2: Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
2: Бара Виктор.
0: Цой?
2: Он самый. Бери. Повезло.
3: Музыкальный урожай.
4: Музыкальный урожай.

0: Лучшая музыка.
1: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но и все.
0: 100% хиты.
2: На малиновой луне, на обратной стороне, мы увидим все, мой ангел, я найду тебя.
0: Музыка для всех.
2: Если
0: музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.

СВХ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка.

Музыкальный урожай. Осень на плюсе. СВХ плюс.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.

0: СВХ+.
1: Все мы изначально чайники.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Утро для всех.
1: И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал. Ты не знаешь, зачем.
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Это твой самолет.
0: СВХ плюс.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный

0: Хиты по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.
2: Осень.

0: хиты по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая